Псалом 59. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушан Эдув. Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирией Месопотамскую и Сирией Цаванскую, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 000 идумеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления.

Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии. Псалом Давида. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое, Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом. Заповедуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: А вы видели в наших краях канареек?
2: Только в клетках,
1: – бодро ответил мистер Квашневский.
2: На воле же они живут небольшими стайками. Поют весь день, веселятся и шалят. Но серенады поют только самцы. Они ярко-желтые, пестрые, как осенние листики. Красивая внешность и приятные голоса. Спросите, почему природа одарила красочностью и талантом только самцов? Ответ. Чтобы радовать своих дам.
1: Его жена взглянула на него с улыбкой, а Нэнси сказала: «Ваши рассказы очаровательны. Ваши наблюдения за птицами очень интересны». Она тоже восхищенно улыбнулась и поблагодарила рассказчика за интересные истории. Хотя рассказы его порой донимали ее и вызывали боль, но в основном они ей нравились. Он был очень хорошим рассказчиком, хотя порой и нудным, ведь все его рассказы сводились лишь к жизни и повадкам птиц. Вскоре Нэнси попрощалась с соседями и одинокой тенью направилась к своему дому. Общение с ними подняло ей настроение и немного настроило на праздничную волну. Ведь, несмотря на печали и тревоги, радости и слезы, невзгоды и бури, праздник спешил принести каждому частицу счастья и радости. Праздники продолжались небольшими моментами внимания и среди людей, и среди птиц. Мир чудно устроен, и в нем много прекрасного. Краски неба и мозаики цветов, пение птиц и ласковые улыбки людей, добрые слова и хорошие поступки. «В мире много прекрасного», – подумала Нэнси, открывая дверь своего дома. На небольшом столике одиноко лежала недавно приобретенная

Мария Ивановна тоже готовилась к праздникам. В их церкви в следующее воскресенье будет праздничная распродажа сладостей и печенья, выручка от которой пойдет на финансирование предстоящей миссионерской поездки. Она вырезала печенье разной формы и напевала рождественскую песню, стараясь унять тоску, которая особенно донимала ее в праздники. Ведь раньше все было по-другому. Она возилась с дочерью на кухне, а Сергей с отцом украшали дом, наряжали елку и выполняли всякие мужские обязанности по дому. Теперь же осталась половина ее семьи, а забот и хлопот не уменьшилось. Только к ним добавились тоска и отчаяние. Мария Ивановна глубоко вздохнула, а Наташа спросила: «О папе или о Сереже?» Мать поняла ее вопрос и, прежде чем ответить, еще раз вздохнула. Наташа засмеялась. «Теперь понятно. Один о папе, второй о Сереже.

им пренебречь. Наташе вдруг припомнилась вчерашняя встреча с бездомным. «Знаешь, мама, — продолжила Наташа, — вчера по дороге домой на перекрестке я увидела бездомного. Я подумала о том, как и где он будет праздновать Рождество. Вытащив несколько долларов, я открыла окно и позвала его. Он подошел ко мне, взял деньги и, сердечно поблагодарив, добавил: «Счастливого Рождества!» Я ответила тем же, и, заглянув в его глаза, увидела только пустоту и отрешенность. Тем не менее, он думал о счастливых праздниках. Я не знаю, знает ли этот человек что-то о Спасителе, о надежде, которую он дарит. Но Сережа знает. Его бунтарство временное и бессмысленное. И я верю, что он остепенится. Плохо, конечно, что он сделал уже столько необдуманных поступков, которые привели его на скамью подсудимых, а потом в тюрьму. Но это еще не конец. Мне бы твою веру и такое твердое упование. Снова вздохнув, сказала мать: «Я не могу ими поделиться, но, как и ты, знаю, кто может их посылать», — с уверенностью сказала дочь и, смеясь, добавила: «Смотри за печеньем, а то оно может стать самым популярным, если будет черного цвета». «Наташенька, доченька», — ласково сказала мать, — «ты моя и радость, и утешение. Что бы я делала без тебя? Каждый день благодарю Бога за тебя». «Ты вообще-то, мама, должна привыкать жить без меня», — улыбнулась дочь. «Ведь весной я снова уеду в миссию, и это надолго. К тому же поездка будет не из легких». «Да, мусульманские сердца тоже не из легких. Но, как и всегда, я буду о тебе молиться. И тогда время нашей разлуки будет легче перенести». Она вытащила печенье из духовки и, укладывая его на поднос, грустно сказала: «Первое Рождество, которое Сергей будет встречать в тюрьме. Разве это праздник? Мама, не терзай себя!» — успокоила Наташа. «На этот раз я пойду с тобой проведать его. Отнесем ему печенье. Может, я смогу ему сказать о том, чтобы он задумался о своей жизни. Может быть, меня он послушает». В тот момент ее сердце сжала безмерная тоска и отчаяние. Как мог ее брат выбрать для себя такой путь? Ведь раньше они вместе пели в молодежном хоре, участвовали в служении. Им было так весело и радостно в молодежных поездках и общениях. Теперь же он так низко опустился, так легко поменял вечное и бесценное на то, что вызывает страдания и боль его же собственной души и тела, и не приносит наслаждения, а наоборот, досаждает. Серые стены и решетчатое окно. Все, что досталось ему в наследство от его безбожной и греховной жизни. Как мог он так поступать? Как мог он разменять то прекрасное и чудное, что имел с Иисусом, на жуткое и мерзкое? Слезы давили Наташе на горло. Стараясь скрыть их от матери, она извинилась и прошла в свою комнату. Ей надо было поделиться с Иисусом теми переживаниями, которые сейчас терзали ее душу. И самым прекрасным миром

местом для этого была маленькая гардеробная комната. Там она склонилась на колени и дала волю слезам. Наедине с Иисусом, который рядом и который слышит.

0: Многочасовой полет подходил к концу. Самолет начал снижаться на посадку, ловко лавируя между красновато-золотистыми горами и осторожно выбирая путь, по которому ему удалось бы благополучно приземлиться, не нарушив своим крылом вековечные шпили гордо возвышающихся окружающих гор. Из окна самолета открывался вид на долину, лежавшую между горами. Легкая тревога закрадывалась в душу Наташи. Что ожидает их в этой новой и совсем неизвестной стране с особыми традициями и порядками? Ей вдруг припомнились слова матери, сказанные в то время, когда они пекли печенье перед Рождеством, о том, что мусульманские сердца твердые и по-особому черствые к познанию истины. Ее подруга Анна, сидевшая рядом, старалась разглядеть вид открывающегося самолета и, толкнув ее в бок, спросила: «Переживаешь?» Наташа многозначительно улыбнулась. «Конечно, да. Никто из их группы никогда не был в этой стране, где в основном исповедуют ислам, где обычаи и культура в корне отличаются от того, как живут американцы, и даже они – выходцы из бывшего Союза. Их группу объединял лишь Иисус, которого они знали, и любовь которого хотели донести до многих местных жителей. Вскоре шасси самолета коснулись неизвестной им земли, и еще через короткое время их встретил пастор по местной церкви. Выйдя на площадь перед зданием аэропорта, Наташа заинтересованно осмотрелась. Новое место, необычная восточная страна. Вокруг сновали люди. С первого взгляда можно было понять, что это не был красочный, радостный мир. Это был мир строгости и особого поведения. Они знали, что это одна из мусульманских стран, но знали заочно, а сейчас они непосредственно соприкоснулись с этим таинственным миром. На следующий день у них была встреча с девушкой по имени Назгуль, которая должна была их сопровождать. Ей было чуть больше 30, она не была замужем, решив посвятить свою жизнь служению среди мусульман. Ее отец был из богатого рода и хотел выгодно выдать замуж своих дочерей Назгуль и Адинаму. В свое время он планировал отдать их в университет, а потом выдать замуж. Но Назгуль, читая Коран еще в ранней юности, стремилась найти истину, которую не видела в книге, почитаемой ее родителями и предками. Ее душа искала чего-то большего. И, встретившись с христианами, она поняла, что в вере, которую они исповедовали, есть именно то, что она искала. Их вера была живая. Она основывалась на вечном и настоящем, в то время как ислам был религией насилия и запугивания. В нем не проповедовалась любовь. Унижали женщин и ненавидели иноверцев. Христианство было пронизано любовью. В нем проповедовалось сострадание и уважение друг к другу. Назгуль все больше и больше интересовалась этой настоящей религией и с большой жажды начала читать Библию. Отец сначала не очень сопротивлялся ее посещениям собрания, всегда посылая с ней Адинаму, которая, по его мнению, была очень открытой и в какой-то мере наивной. Он знал, что младшая дочь всегда расскажет ему обо всем, чем они занимались в христианских собраниях, и как к этому относилась Назгуль. Сам того не понимая, он натолкнул ее на путь, который открывала старшая дочь, путь к познанию Бога и Иисуса Спасителя. Убедившись в том, что обе его дочери увлеклись чужой религией, он очень разозлился на себя. Ведь он же сам в какой-то мере подталкивал Адинаму следовать учению, привлекавшему Назгуль. И, поняв свою ошибку, решил отослать обеих дочерей в далекий город учиться, надеясь, что там они забудут то, чему научились в христианских служениях в их родном поселке. Но он ошибся и на этот раз. Жажда познания и открытий не покинула их сердца, искавшие истинные пути. Они очень быстро нашли христианскую группу в городе, где учились. И к большому разочарованию и даже злости отца после окончания университета вернулись в родную деревню христианами. И тут-то на них обрушились гонения и издевательства родных отца и матери, братьев и сестер. Адинама не выстояла. Ради покоя в семье она оставила то, что обрекла. Вечное променяла на временное и призрачное. Назгуль же осталась верна своим идеалам и жила своим открытием, что Бог, которого знают в христианстве, вечный и всемогущий, добрый. Он не пожалел своего сына ради спасения простых людей. Несмотря на то, что от нее отреклась вся родня, ее выгнали из дома и приказали никогда туда не возвращаться, она была непоколебима. Хотя многие относились к ней как к той, что отвергла веру своих предков, предала Аллаха и попрала идеалы мусульманства. В глазах мусульман она была типичной глупой женщиной. Среди мусульман говорится, улыбаясь, продолжала Назгуль, что женщина – это сатана. Когда Ева вкусила запретный плод, дьявол вошел в нее, и с тех пор все рождающие женщины управляемы дьяволом. Мужчины имеют полное право избивать и издеваться над женщиной, если считают, что тем самым изгоняют из нее дьявольские привычки. Закон полностью на их стороне, поэтому, когда в семье рождается мальчик, это большое счастье. Если девочка, ее сразу же оплакивают. Ее детство, юность, замужество, всю ее жизнь. Женщина – это вещь, это ничто. Это глупое, мерзкое создание. Ее даже не считают человеком. Девушки переглянулись. «Как можно так жить? Без прав и в постоянном страхе, зная, что тебя ожидают издевательства и избиения?» «Вот поэтому, — радостно сказала Назгуль, — я решила служить Богу и жить для моего жениха. Как земная женщина, и я никто. Но для Бога я драгоценная жемчужина, и это движет мною, подкрепляет меня и освобождает душу мою от страха. Если бы я умерла сегодня, то у меня была бы счастливая вечность, в отличие от того, что проповедуют в мусульманстве. Только с мыслью об этом я просыпаюсь и живу каждый день. И я знаю, что вам тяжело в это поверить и даже трудно представить. Ведь ваша жизнь в Америке совсем другая. Но зато вечность у меня и у вас будет одна и та же, абсолютно одинаковая. Прекрасная и светлая. Она мечтательно подняла глаза в небо, и на ее лице просияла улыбка. Небо в стране бесправия и безбожия было таким же прекрасным, как и в их далекой стране. Небо – это мечта, это светлый край мира и покоя, радости и бесконечности. Однако место, где они находились сейчас, было не очень привлекательным. Скорее, оно внушало отчаяние. Девушки смотрели на свою собеседницу и чувствовали, как в их душах нарастает страх. Куда они приехали? Почему никто так детально не рассказал им об этом раньше? Где для женщин не было никаких законов и прав? И здесь, в этом месте, где так глубоко пустило корни мусульманство, они, бесправные и незащищенные, будут нести весть о Божьей благодати, о Божьем спасении? Это казалось неосуществимым желанием. Руководитель группы Николай Самсонович был тоже обескуражен рассказом. Ведь в их группе было несколько девушек. Как же их уберечь от всех ужасов, о которых они узнали? И тут пастор местной церкви, взяв Библию, прочитал 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». «Аминь!» – окрыленный упованием, радостно воскликнул Николай Самсонович. «А то после таких рассказов можно уже паковать чемоданы! Господь действительно наш пастырь, и если даже мы пойдем долиной смертной тени, не убоимся зла. Он постоянно с нами». Потом начались будни и праздники благовестия. Странные встречи в грузовом фургоне и нежелательные стычки на городском стадионе. Через пару дней их вера укрепилась, и страх сменился рвением благовествовать. Объединившись с местной молодежью, они подготовили евангелизационное собрание. Придя в назначенное время на городской стадион, они удивились, увидев, что почти все места заполнены только женщинами. На помощь снова пришла Назгуль, рассказав, что именно женщины быстрее откликаются на весть о спасении. Угнетенные и бесправные, они понимают, что им нечего терять, в то время как мужчины считают себя главными в семьях и в обществе. Они не могут пренебречь своими правами, поэтому им очень тяжело расстаться с верой их отцов и дедов и при этом потерять свой общественный статус. Окинув взглядом стадион, девушки втянули плечи. Перед ними было множество женщин, жаждущих освобождения от гнета земного и греховного, давящего сердце и душу. В углу стадиона находилось несколько десятков мужчин, весело улыбающихся и оживленно разговаривающих. Пастор пригласил к молитве, и в тот момент из-за забора посыпался град камней. Раздались крики и возгласы, а пастор, возвысив голос, начал молитву. Град камней прекратился, как будто небесная сила проговорила к их сознанию. В тот момент вся группа молилась вполголоса, понимая, что идет открытая борьба с враждебными силами лукавого мира. И только тот, кто всемогущ, кто пастырь добрый и сильный, может унять сейчас злобные и жестокие сердца, находящиеся за стенами стадиона, кто силен остановить и поток камней. Потом они начали петь, и их пение сопровождали вопли и слезные причитания женщин. Пригласить открыто к покаянию они не могли. Но зато можно было поговорить один на один с женщинами в первых рядах. Пастор предостерег не смешиваться с толпой, ведь тогда невозможно будет контролировать ситуацию, и можно подвергнуться избиениям и даже похищению. А люди искали правды, истины. Их сердца горели жаждой узнать о вечном, о вышнем. Они же жили без прав и надежды. Наташа разговаривала с молодой девушкой, когда почувствовала, как кто-то крепко схватил ее за руку. Она повернулась и увидела рядом с собой парня по имени Шамиль, с которым познакомилась в грузовике. «Шамиль!» – удивленно сказала она. «Приятно видеть тебя!» Но в ответ на ее дружеское приветствие он еще сильнее сжал ее руку.
1: «Отстань от нее!»
0: Злобно проговорил он, показывая на девушку, с которой беседовала Наташа.
1: «Это моя сестра, и я не хочу, чтобы ты засорял ее пустую голову своими баснями!»
0: Он сжал ее руку так сильно, что ее лицо исказило боль.
2: «Шамиль!» – тихо сказала она. «Мне больно! Отпусти меня!»
0: Их глаза встретились. Ее, наполненные слезами, его, полный злости и дикой жажды мщения. В них не было ничего человеческого. И Наташа в страхе отшатнулась от него. А он в тот момент еще сильнее сжал ее руку. От страха и боли девушка закрыла глаза. Из ее души вырвался стон отчаяния.
1: «Шамиль!»
0: вмешалась сестра.
2: «Оставь ее! Я взрослая и сама могу принимать решение, что мне слушать, а что нет!»
0: В его глазах бушевала злость. И он замахнулся на сестру. Та уклонилась, и его тяжелый кулак остановился на щеке Наташи. Она от боли ойкнула и схватилась обеими руками за лицо, почувствовав, как теплая струя крови потекла между пальцами. Шамиль схватил свою сестру за руку и поволок ее в сторону.
1: «Я тебя предупредил!» – злобно кинул он Наташе. «Не подходи к моей сестре со своей верой! В другой раз будет хуже! Предупреждаю!»
0: Наташа смотрела на него полными страха глазами, а кровь продолжала сочиться из носа, оставляя тоненький след на ее лице, шеи и падая каплями на светлую блузку.
2: «Ты меня не сломишь своей тяжелой рукой!»
0: Отчетливо выговаривая каждое слово, ответила Наташа.
2: «Твои глаза не пугают меня, потому что на моей стороне Бог! И он сильнее тебя!»
0: Она хотела добавить, что Бог сильнее Аллаха, но, заметив, как сильно напряглись мускулы на его озлобленном лице, не стала вызывать в нем еще больше прилив гнева. Для него это было бы большим оскорблением и могло спровоцировать очередной удар. В тот момент подошли ее друзья и отгородили ее от разъяренного человека, стремящегося уберечь свою сестру от враждебной ему религии. Но в ней была живая истина.
2: «Жаль мне его»,
0: — еле слышно сказала она. Так же тихо руководитель их группы добавил:
3: «Молись о нем».
0: Она снова почувствовала на себе злобный взгляд Шамиля и услышала брошенные в ее сторону бранные слова. Он с удвоенной силой схватил свою сестру за рукав и крикнул озлобленно Наташе:
1: «Во имя Аллаха! Заклинаю тебя! Не подходи к ней! Иначе месть попранной веры обернется на твою жизнь!»
0: Наташа только с сожалением посмотрела на него.
2: Что знал он о попранной вере? Что знал он о настоящей вере? О, если бы он мог с такой же ревностью служить Иисусу, с какой служил Аллаху!
0: Подобными инцидентами сопровождались почти все евангелизационные собрания. Разгул и злость мусульман даже поощряли местные власти, ведь они тоже исповедовали ислам. Любое сопротивление или озлобление со стороны местных жителей мусульман они рассматривали как проявление чувства долга и преданности вере их отцов. Если беспорядки во имя Аллаха, во имя защиты веры предков, тогда это не преступление. Это долг настоящего мусульманина. 2 недели, проведенные в этих краях, стали для каждого члена группы испытанием веры и экзаменом на полнейшее доверие Богу. Без Него они не могли делать ничего. Без Его охраны они не смогли прожить бы и дня. Они нуждались в Нем, как никогда раньше. Бог нужен был им там, как воздух и вода. Прощаясь в аэропорту со своими новыми друзьями, они плакали. Не из-за разлуки, а от сознания своей немощи и Божьего могущества. Они слезно просили Отца Небесного взрастить посеянные зерна на твердой почве человеческих сердец. Эти высокие горные хребты таили в себе глыбы человеческой жестокости и неверия. Только лучи Божьей благодати способны делать чудеса и в этой местности, вопреки человеческой жестокости и смуте неверия. Они покидали эти места с твердой уверенностью, что зерна, несомненно, произрастут. Наташа увозила с собой и незабываемый злобный взгляд, и невидимый отпечаток человеческой жестокости на своей щеке. Эти воспоминания будут долго преследовать ее.

Весна была в разгаре. Кругом зеленела буйная трава, из которой к солнцу тянулись разнообразные цветы. Деревья и кусты, радуясь обильным лучам солнца и щедрому дуновению весны, тоже принарядились в обильное цветение. Даже воздух был напоен головокружительным запахом весны. А голубые небеса, раскачиваясь на белоснежных тучах, твердили о приближении теплых дней. Везде и во всем чувствовалось обновление. Весна уверенно вступила в свои права. Нэнси Ричардсон, остановившись на красный свет светофора в центре города, где было выставлено множество горшков с цветами, тоже твердившими о приближении весны, грустно вздохнула. Обильное цветение и широкая палитра красок не радовали ее. Сегодня она ехала из церкви, посещая которую на протяжении последних нескольких месяцев, но при этом не ощущала никаких изменений в себе. Все вокруг было для нее таким же грустным и однообразным. Ее жизнь была одинокой и трудной. Что может дать ей посещение церкви? Порой она даже спрашивала, зачем же она туда ходит? Да, ей нравилось пение, особенно в сопровождении симфонической музыки. Нравились проповеди, но они не находили в ее душе особого места. Ее душа была раненой и страждущей. Такие чувства возникли у нее и сегодня. Пастор в своей проповеди говорил об изменениях, которые приносит в жизнь человека Божья любовь и благодать. Он приводил пример того, как с приходом весны все обновляется. От теплых лучей солнца распускаются листья на деревьях и кустах и расцветают цветы. Но Нэнси думала о том, что в ее жизни не может быть никаких изменений. Обновление? Об этом ей было тяжело думать. «Человеческая душа может свести и благоухать только тогда, — продолжал пастор, — когда человек позволяет Божьей любви и благодати совершать свою работу в его сердце. Ведь по натуре мы порой эгоистичны и сосредоточены только на себе. Мы способны согрешать и умалять Божье могущество. Но мы люди, а Он – всемогущий Бог. Мы должны позволить Ему руководить и управлять нашей жизнью, доверяясь Божьей милости и благодати. Ведь по Своей милости Бог не дает нам то, что мы заслужили, а по Своей благодати дает нам то, что мы не заслужили. Только целиком доверившись Богу, мы можем заметить изменения в своей жизни. Пастор продолжал проповедь, а Нэнси размышляла о себе. Ее жизнь не изменилась с тех пор, как она начала посещать церковь. Она помнит, как Мария Ивановна говорила ей, что только Бог меняет жизнь человека, что он способен делать то, что человек сам сделать не может. Однако с ней было не так. Как и прежде, ее терзало прошлое. Она скучала по своему любимому, которого потеряла так рано. Без устали продолжала следить за тем, что происходит с тем человеком, который стал причиной ее страданий. Изменения? Как они могут произойти в ее душе? Кто может вернуть ей то, что она имела? Того, кого она потеряла? Это невозможно. Тогда какие же изменения могут произойти в ее жизни? Нэнси подъехала к своему дому. Взглянув на буйное цветение кустов азалии, она улыбнулась. Да,
Такое можно видеть только ранней весной. Через несколько месяцев установится жаркая погода, и они, изнывая от обилия горячих солнечных лучей, только иногда одиноким цветком напомнят о своей весенней красе. Так и боль одиночества время от времени воскресает в твоем сердце. Услышала она тихий голос в своей растревоженной душе. Прошлое осталось в прошлом. На смену приходит новое. И тут же раздался голос ее соседа, мистера Квашневского. «Красота! Не правда ли?» Крикнул он хриплым голосом и заковылял к ней через газон. «Ты знаешь, детка, что я думаю? Буйное весеннее цветение напоминает нам о полноте того, что мы иногда имеем в своей жизни. Вот смотри, здоровье, когда мы молоды, время, пока мы не связаны с семьей и чрезмерной работой, деньги, если мы с умом тратим и мудро собираем, даже горе и проблемы буйно цветут, когда они только появились. Проходит время, и все меняется. Рана немного заживает. И вскоре все, включая горе и проблемы, только иногда отзывается в нашей жизни. Так и в примере с этими кустами. Припечет солнышко, и цветение прекратится. Потом только иногда покажется одинокий цветок. Только вспыхнет на время и погаснет. Нэнси с удивлением и недоумением взглянула на него. Он будто прочитал ее мысли. «Мистер Квашневский», стараясь скрыть свое удивление, сказала она. «Вы что, сердцевидец, читающий чужие мысли? Я только что об этом подумала». «Ох», спокойно сказал он, «коль такое случается, значит, это знак. Над этим надо задуматься. Не знаю только кому, мне или тебе». Он как-то неуклюже помахал рукой и, не попрощавшись, пошел к своему дому. Нэнси какое-то время стояла и удивленно смотрела ему вслед. «Странно», – тихо сказала она себе и пошла к двери. Мысли об их разговоре и о том, что она слышала в церкви, не давали ей покоя весь день. Позже она приготовила себе обед и решила полистать старый альбом. Она вышла во двор, села в кресло, и как только открыла первую страницу с фотографией, где она с мужем стояла возле белого дома, ее глаза затуманили слезы. Она вспомнила то время, когда перед свадьбой ездила знакомиться с его родными, которые проживали в штате Нью-Йорк.

0: Самолет снижался на посадку. Внизу простиралось множество высоких, будто касающихся друг друга, зданий и темно-голубая гладь воды. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Ладигардия, где ее ожидал любимый. Сердце трепетало от счастья. Она хотела быть рядом с ним, скучала по нему. К счастью, расстояние между ними сокращалось с каждой минутой. Потом она получила свой багаж и набрала номер его телефона. Спустя несколько минут она вышла из здания аэропорта и нетерпеливо ожидала встречи. Вскоре возле нее остановилась машина, и к ней поспешил высокий, импозантный мужчина в голубой рубашке и синих джинсах. Прозрачное синего неба, простирающегося среди зданий, с брызгами веселых лучей поднимающегося солнца, служили ему сказочным фоном. Ей на мгновение показалось, что он — часть этой синевы, только что отделившейся и спустившейся на землю. И эта загадочная синева, широко улыбаясь, шагнула ей навстречу. «Привет!» — весело сказал он. И ее доброе утро потерялось в его нежном поцелуе. Она на какое-то мгновение закрыла глаза и перенеслась в сказочное время любви, которое обволакивало и нежно ласкало ее трепещущую душу. Неужели ей, наконец, улыбнулось такое безмерное счастье быть любимой? Ведь ей так не хватало этого в жизни. Она страдала, постоянно жила в одиночестве, пока не встретила его, своего любимого. Неужели это явь? Нэнси чуть-чуть приоткрыла глаза, будто пытаясь убедиться в том, что все это наяву, что она находится не в волшебном сне, и тут же увидела его искрившиеся любовью глаза, нежные и бездонные. Любовь невидимой нитью тянулась от его сердца к ее. Это было наяву. Его любовь была настолько безграничной и огромной, что заполняла весь мир вокруг Нэнси, и это побуждало трепетно биться ее сердце. Нэнси была очень счастлива. Да и утро было удивительное и приветливое, синеглазое и улыбчивое. В такое утро всегда бываешь счастливым просто от того, что живешь на земле. Оно также говорило о благодати сотворенного Богом мира. Но для нее оно было по-особому прекрасно, ведь рядом был ее любимый. И сегодня это было наяву. Еще вчера это могло быть сном. Еще вчера она могла говорить с ним только по телефону. Но сегодня произошло чудо. Они вместе. Ее любимый был совсем рядом, благоухая приятным мужским одеколоном. И в его глазах для Нэнси был целый мир. «Как дела, милая? Все хорошо? Багаж на месте? Никто тебя не обворовал?» Нэнси рассмеялась, вспомнив случай, послуживший поводом для их знакомства. Тем не менее, тот случай, такой каверзный и неприятный, подарил им обоим такое прекрасное – любовь. И теперь они вдвоем благодарили судьбу за происшедшее. Она села в его машину, и вскоре они уже ехали по узким улицам старинного города, где было многолюдно и кипела жизнь. Но Нэнси видела только своего любимого, чувствовала тепло его руки, и ее мир был прекрасным. Спустя почти час Билл остановил машину и сказал: «Вот, это дом моих родителей, который может стать нашим, если ты пожелаешь здесь жить. Это не дворец, которого достойна моя королева, но, тем не менее, он в твоем распоряжении». Нэнси вышла из машины и осмотрелась. Перед ней был светлый двухэтажный дом в американском стиле 70-х годов с огромной площадкой, с подстриженной изумрудной травой и росшими по кругу высоченными, словно пирамиды, елями. Беглого взгляда было достаточно, чтобы на ее лице просиял восторг. «Тебе нравится?» – спросил Билл. Она взяла его за руку и, нежно глядя в его темные глаза, проговорила. «Наверное, я по-другому устроена. Для меня самое главное – ты. Ни дворец, ни золото, ни имущество не являются для меня ценностью. Самая большая драгоценность для меня – это ты. Все остальное не имеет значения. Главное богатство для меня – твоя безграничная и верная любовь. Я так счастлива, что мы встретились, что нас соединяет такое прекрасное чувство, как любовь. Знаешь, в народе говорится, что любимым рай и в шалаше». Билл нежно обнял ее и провел в дом. Показав комнату и дав ей время освежиться, он тем временем приготовил легкий завтрак. Потом они вышли на веранду, откуда открывался прекрасный пейзаж, и Билл сказал: «Я покажу тебе вид на горы, которыми часто любуюсь. Такой красотой нельзя не восхищаться». Нэнси смотрела широко раскрытыми глазами на неописуемую красоту гор. Перед ними, примерно в миле или двух, возвышалась горная цепь Апалачского хребта. В этом месте он делал полукруг и краями амфитеатра приближался к поселению. Горы были покрыты лесом, который, казалось, состоял из свежих головок брокколи. Дом родителей Билла был отгорожен от гор многолетними елями в два обхвата, заботливо высаженными кем-то, по границе участка на расстоянии 20 метров между ними. Спустя годы это были исполины с вечно зеленой кроной. Их нижние ветви росли в метре от земли, а верхушки, казалось, поднимались на высоту гор, которые прекрасно можно было обозревать в проемах между деревьями. «Кто их посадил?» – спросила очарованная Нэнси.
1: «Горы или ели?» – улыбнулся Билл. «Ты чем больше восхищена?»
0: «Всем!» – радостно сказала она. «Но особенно тем, что ты рядом. Тем не менее,
1: участок мой отец купил вместе с миниатюрными елями и маленьким домиком. Земля дожидалась, пока я подрасту. И когда мне было около 10 лет, и ели были с меня ростом, мои родители начали строить дом».
0: Нэнси очарованно смотрела вокруг. Говорить не хотелось. Молчал и Билл. На углу дома она увидела кормушки для птиц, висевшие на стойках возле веранды. К одной из них прилетел ярко-красный кардинал с подружкой. Где-то вблизи кружили синие крикливые сойки, пытаясь найти себе удобное место. Серые горлицы смиренно сидели в стороне. Только нигде не было видно колибри, кормушки для которых с пластмассовыми цветами вокруг отверстий для их длинных клювов висели над балюстрадой веранды. По поляне бестолково бегали друг за другом несколько рабинов. Нэнси вспомнила своего соседа, его любовь к птицам, и улыбнулась, подумав: «Вот бы его сюда!» Нарушая молчание, вслух она сказала: «Не правда ли, кардинал похож на огонек?»
1: «Правда», — ответил он, беря ее за руку, и добавил: «Но для меня ты мой огонек».
0: «Нет, ты не огонек.
1: Ты яркий, горячий огонь, который разжигает любовь в моем сердце. Когда я вижу тебя, день сегодняшний, завтрашний и все последующее освещается ею ярче солнца. Хочу, чтобы этот огонь горел и светил нам до конца дней, разжигая и усиливая нашу любовь. Он наклонился к ней и нежно поцеловал. А Нэнси восторженно проговорила: «Это наяву или во сне? Не могу в это поверить. Ведь совсем недавно мы не были знакомы, а теперь жить не можем друг без друга. Спасибо тебе, моя милая, за любовь и счастье, которыми ты меня одарила». Он снова нежно ее поцеловал, и в тот момент один из раввинов подбежал к ним очень близко и недовольно закричал. «Какие бестолковые раввины!» – засмеялась она, показывая пальцем на того, который возмущался, и другого, тоже беспокойно бегающего перед верандой.
2: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Когда царь Ирод умер, к Иосифу снова явился ангел и сказал, что теперь они могут вернуться в Иерусалим и не бояться за младенца Иисуса. И вот Иосиф, Мария и сын ее Иисус Христос, обычно их называют «святое семейство», отправились в Иерусалим. Но, прослышав по пути, что царем теперь стал сын Ирода, и опасаясь, как бы и он не захотел обидеть младенца, они свернули с дороги и пошли в Назарет. Там они и жили, пока Христу не исполнилось 12 лет. Тогда Иосиф и Мария отправились в Иерусалим на праздник, который в те дни устраивали в Иерусалимском храме. А храм этот был как большая церковь или собор. Иисуса они взяли с собой. Когда же праздник кончился, они покинули Иерусалим и пошли к себе домой в Назарет вместе с друзьями и соседями. В те дни люди обычно отправлялись в путь все вместе, большой толпой, потому что боялись разбойников. Дороги тогда были небезопасны и охранялись не так хорошо, как сейчас. Да и путешествовать было гораздо труднее. Целый день они были в пути и не знали, что Иисуса с ними нет. Людей было так много, что Иосиф с Марией думали, будто Иисус идет с ними, хотя и не видели его весь день. Обнаружив, что его нет, и опасаясь, что он потерялся, они в великой тревоге вернулись в Иерусалим и стали искать его. Наконец, они нашли его в храме, где он сидел и беседовал с учеными мужами о доброте Бога и о том, как все мы должны молиться ему. Ученых мужей звали учителями. О том Иисус говорил и спрашивал. Он проявил такие познания, что все были поражены. Когда же Иосиф и Мария нашли его, он вернулся с ними в Назарет и жил там лет до 30.

бедно, в шкуру верблюда. А ел мало, находя по дороге кузнечиков, которых зовут акридами, и еще дикий мед, который пчелы оставляют в дуплах деревьев. Вы акрид никогда не видели, потому что они водятся далеко отсюда, в местах под Иерусалимом. И верблюды там живут. Но ведь верблюда вы видели? Их-то сюда иногда привозят. Если вы захотите посмотреть на верблюда, я вам покажу. Недалеко от Иерусалима протекала река, которая звалась Иордан. В ней Иоанн и крестил тех, кто приходил к нему и хотел исправиться. Люди стекались к нему толпами, и Христос тоже пошел. Увидел его Иоанн и сказал: «Мне ли крестить тебя, если ты много меня лучше?» Иисус же ответил: «Пусть сейчас будет так». Иоанн крестил его. Когда же Христос крестился, раскрылись небеса, и оттуда слетела дивная птица, подобная голубю, и прозвучал Божий голос с неба: «Вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иисус потом пошел в безлюдное дикое место, называемое пустыней, и пробыл там 40 дней и ночей, молясь о том, чтобы сумел он принести пользу людям. Выйдя же из пустыни, он стал лечить больных одним лишь наложением рук, ибо Бог дал ему власть исцелять больных и возвращать слепым зрение и творить много других удивительных дел, о которых я буду еще вам рассказывать и которые зовут его чудесами. Я хотел бы, чтобы вы запомнили это слово, ибо я не раз еще его повторю. Я хотел бы также, чтобы вы знали, что оно означает нечто чудесное, чего нельзя совершить без Божьего соизволения и помощи. Первое чудо Иисус Христос сотворил в месте, названном Кана, куда пришел он с матерью своей Марией на свадьбу. Там не было вина, и Мария сказала ему об этом. Там стояло лишь 6 каменных кувшинов, полных воды. Но Иисус только поднял руку, и сразу вода превратилась в вино, и все, кто там был, его пили. Ибо Бог дал Иисусу власть творить такие чудеса. Он же творил их для того, чтобы люди знали, что он необычный человек, и поверили тому, чему он их учит, и еще, что его послал Бог. И множество людей, узнав про это чудо и про то, что он излечивает больных, стали в него верить, и куда бы он теперь ни шел, огромные толпы следовали за ним по улицам и дорогам.

Маленький миссионер. В один из июньских дней Виктор Иванович с Витей ремонтировали лодочный мотор. Работа настолько захватила мальчика, что он ничего вокруг не замечал. Внезапно за спиной послышался кашель. Витя вздрогнул и резко оглянулся. Рядом с ними стоял дядя Мурат, дымя папиросой. Его черные волосы длинными сосульками в беспорядке рассыпались по плечам. Руки были засунуты в карманы засаленной, давно не стиранной куртки. Взглянув из-под лобья на Виктора Ивановича, он коротко бросил: «Дело есть». Витя поежился. «Опять, наверное, начнет кричать», — подумал он. «Дай мне на сегодня твоего пацана. Помочь надо. На тот берег сплаваем, увезем кое-что». У Вити все внутри похолодело. В голове заметались торопливые мысли. «Плыть с этим страшным человеком? А вдруг он меня убьет? Нет, я не хочу, я боюсь». «Ну что ты на меня смотришь, как на дикого зверя?» — набросился дядя Мурат на Виктора Ивановича. «Ты же мне втолковывал про своего Бога, который сына своего отдал грешникам, а ты мне своего даже на день не хочешь дать. Как тебе верить после этого?» «Хорошо», — решительно сказал Виктор Иванович. «Я не против того, чтобы мой сын помог тебе. Но дело в том, что Бог послал Иисуса Христа на землю только с его согласия. И я поступлю так же. Я спрошу моего сына, захочет ли он плыть с тобой. Если он не согласится, то я не буду его принуждать». Виктор Иванович повернулся к Вите. «Сынок, ты хочешь помочь дяде Мурату?» — спросил он. Поймав отцовский взгляд, мальчик понял, что отец не хочет отпускать его с дядей Муратом. Но мысль о том, что Божий Сын без страха пришел к грешным людям, чтобы спасти их, придала Вите решимости. Вспомнил он и слова отца, что настоящий миссионер должен быть смелым и мужественным. «Я согласен, папа», — с волнением произнес Витя. «Идет! Ты настоящий мужик!» — хлопнул мальчика по плечу дядя Мурат. Мужчина выплюнул папиросу прямо себе под ноги и вдавил ее носком кирзового сапога в землю. «За мной!» — круто развернулся он и заспешил к реке. «Прощай, папочка!» — кинулся Витя на шею отцу, и слезы заструились по его щекам. «Да благословит тебя Бог, сын мой! Мы будем молиться за тебя!» — крепко прижал Витю к груди Виктор Иванович. Расставание длилось одно мгновение. Витя побежал к берегу, догоняя дядю Мурата. Несколько раз он на бегу оглядывался и видел, что отец еще стоит и смотрит им вслед, опустив руки. «В лодку!» — скомандовал дядя Мурат. «На, накройся!» — кинул он Вите грязный тулуп, пропавший табаком и сырой рыбой. Взревел мотор, лодка рванула с места и, рассекая волны, ринулась вперед. Проплыв часа два против течения, лодка резко повернула вправо и наперерез волнам двинулась к берегу. Совсем скоро нос лодки уткнулся в прибрежный песок. Дядя Мурат выпрыгнул из лодки на мелководье и подтянул ее к пологому берегу. Песчаная полоса берега была совсем узкой, а за ней плотной стеной вставал вечно зеленый лес. Волны размывали берег, и корни сосен, растущих близко к реке, показались из земли. Казалось, что деревья поднялись на корнях, словно встали на цыпочки, чтобы выше поднять к небу свои ветви. Стволы сосен и пихт были стройными, как колонны, и высоко держали густые кроны. А лиственницы и ели склоняли к земле свои пушистые нижние ветки, пряча под ними невысокие кусты можжевельника и кедровый стланник. У кромки воды разросся тальник. «Вылазь!» — резко сказал дядя Мурат и стал выкидывать из лодки самодельные мешки. «Нагружаемся как можно плотнее. За мной!» Витя испуганно смотрел, как мужчина закинул себе на спину три больших мешка и, согнувшись, побрел вглубь тайги. Мальчик схватил оставшиеся два мешка поменьше
и, не успев закинуть их на себя, ринулся за дядей Муратом, боясь заблудиться. Не такой представлял себе тайгу Витя. На картинках он видел высокие деревья, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь их кроны, и травку, по которой так и манило побегать. А в настоящей тайге кое-где приходилось пробираться сквозь кустарник, натыкаясь на торчащие сучья и карабкаться через поваленные деревья. Витины сапоги то утопали в сыром мху, то скользили по упругой хвое. Еловые лапы больно хлестали по лицу. Волосы под шапкой совсем промокли от пота. Наконец тайга расступилась. Мальчик увидел небольшую, расчищенную от деревьев и кустарника поляну, на которой стояла невысокая избушка с одним окном. Дядя Мурат уверенно распахнул дверь и скинул мешки на затоптанный, никогда не крашеный пол, сколоченный из грубых, неотесанных досок. Зайдя в охотничий дом, Витя огляделся. Внутри избушки в полуметре от пола были сделаны широкие нары, заменяющие кровать. У окна разместился стол и пара грубо сколоченных стульев. Справа от двери находилась железная печка, на которой стояли закопченный чайник и несколько потерявших цвет кружек. «Мы продукты привезли для охотников», — без лишних слов сказал дядя Мурат. «Сегодня я, завтра кто-нибудь другой». Мальчик, понимающе кивнул. Мужчина вскинул на плечо ружье, с которым он не расставался во время всего их путешествия. «Ты, малой, посиди здесь, а я пока пойду, осмотрюсь». Дядя Мурат захлопнул за собой дверь. Наступила тишина, от которой Вите стало не по себе. По спине забегали мурашки. Мальчику страшно было пошевелиться. Вдруг эту тишину пронзил резкий звук выстрела, потом еще одного и еще. Послышался приближающийся топот. Дверь резко распахнулась. На пороге появился дядя Мурат с окровавленными руками. Витя вжался в стену, с ужасом наблюдая за взрослым человеком. Тот схватил нож и выбежал снова, не обратив внимания на испуганного Витю. Мальчик не знал, что и думать. Чего еще ждать? Уже совсем стемнело, когда дядя Мурат вновь появился в дверях. «Повезло! Сахатый попался. Сегодня будем ночевать здесь. Завтра еще много работы». «А мои родители? Они будут сильно переживать», — осмелился заговорить Витя, стараясь сдержать слезы. «Не распускай нюни, ты же мужик!» Не допускающим возражения тоном прервал мальчика дядя Мурат и улегся на нары, отвернувшись к стене. Витя послушно умолк. И только когда дядя Мурат захрапел, Витя потихоньку встал на колени на нарах и начал молиться, размазывая по щекам слезы. Ему было страшно и тоскливо. Он боялся дяди Мурата и диких зверей. Витя просил Иисуса сохранить его здесь и утешить папу с мамой. На другой день Витя с дядей Муратом очищали от мягкого мха небольшой участок возле избушки и копали яму, с трудом отдалбливая мерзлую землю ломиками. Затем устилали яму ветками, перетаскивали туда куски лосиного мяса, пересыпая их солью. Снова покрывали все еловыми ветками, лапником. Витя несмело и вопросительно смотрел на взрослого человека. Мальчик понимал, что приехал сюда не просто помогать дяде Мурату, но и напомнить этому грозному мужчине о Боге. Дядя Мурат по-своему расценил взгляд мальчика. «Одна лодка не выдержит такого груза. Я сюда вернусь с мужиками на двух моторках, а чтобы зверь не растаскал добычу, мы ее запрятали и засолили. Зверь не любит соли». Ободрившись добродушным тоном дяди Мурата, Витя робко заговорил. «Дядя Мурат, а почему вы до сих пор не покаялись? Иисус вас любит и хочет спасти вашу душу». «Не твое дело, малой. Работай давай. Я тебя сюда не проповедовать взял». Витя замолчал. В глазах мужчины он заметил добрую искорку, которой не было раньше. В надежде, что дядя Мурат больше не будет таким грубым и когда-нибудь все же поверит в Спасителя Христа, мальчик стал работать еще усерднее. Когда начало смеркаться, Витя еле-еле держался на ногах от усталости. Дойдя до избушки, он упал на нары, как подкошенный,
и крепко уснул. Но спал он совсем немного. Проснулся мальчик от скрипа хлопнувшей двери. Дяди Мурата в избушке не было. Витя в испуге соскочил с нар и выбежал на поляну перед избушкой. «Дядя Мурат! Дядя Мурат! Где вы?» — закричал мальчик в вечернюю мглу. Но в ответ раздались лишь унылый скрип деревьев и шум начавшегося дождя. Вокруг поляны, безучастные к Витиному горю, равнодушно темнели стволы вековых сосен. Их растопыренные ветви, словно косматые лапы, закрывали темнеющее пасмурное небо. Витя горько заплакал и боязливо стал озираться по сторонам. «Он бросил меня в тайге одного», — прошептал мальчик, дрожащими от волнения губами. Витя не заметил, что его одежда совсем промокла. Он долго стоял под дождем, лихорадочно размышляя о том, что ему теперь делать. Ничего не придумав, мальчик зашел в избушку, закрылся на крючок и залез на нары. Забившись в угол, Витя накрылся старым одеялом и стал ждать, сам не зная чего. «Я в тайге совсем один. А что, если придет медведь и задерет меня?» — подумал мальчик, измученный своими переживаниями. Через маленькое оконце он увидел, как небо заволокло черными тучами. От этого в избушке быстро потемнело и стало совсем страшно. Чувствовалось приближение грозы. Внезапно небо озарилось яркой вспышкой молнии. Мальчик вздрогнул и еще сильнее вжался в угол. Через доли секунды грянул оглушительный раскат грома, и тут же снова все затихло. Но эта тишина не предвещала ничего хорошего. Гроза грянула с новой силой, освещая тайгу ослепительными вспышками молний. Витя боялся, что от них загорится избушка, и ему придется здесь погибнуть. Вслед за молнией гремел гром, заставляя мальчика дрожать от страха. Ему казалось, что его сердце вот-вот разорвется от ужаса. Снова и снова отчаянно взывал он к Богу, единственному, кто мог помочь. Неожиданно дверь избушки заходила ходуном. Кто-то дергал ее так сильно, что дверь готова была сорваться с петель. Потом кто-то стал громко стучать по ней. Крючок жалобно дребезжал от ударов по двери. Мальчик замер в ожидании опасности, не в силах пошевелиться. Он почувствовал, как по лицу и спине поползли струйки холодного пота. Дверь распахнулась. Кто-то невидимый в темноте, прерывисто дыша, ворвался в избушку, прогромыхал по полу и остановился над Витей. Чиркнула спичка, и мальчик с облегчением вздохнул, увидев дядю Мурата. «Зачем закрылся? Трусишь, что ли?» — услышал Витя его грубый голос. «Хотел я за мужиками сплавать, да гроза помешала. Кое-как добрел обратно. Завтра вместе поплывем». Витя без сил упал на нары и забылся в тревожном сне. Следующий день тоже выдался пасмурным. Накрапывал мелкий дождик. С радостным волнением пробирался Витя вслед за дядей Муратом сквозь тайгу к запрятанной в кустах лодке. Изо всех сил мальчик помогал взрослому мужчине тянуть лодку с берега в воду. Ему хотелось поскорее отплыть от этого берега, где пришлось натерпеться столько страха. Наконец-то Витя был на пути к дому. Вскоре показался знакомый берег и очертания поселка. Когда стали подплывать ближе, мальчик увидел на берегу одинокую фигуру, вглядывающуюся в речную даль. «Папа! Папочка!» — закричал Витя, но его голос потонул в шуме ревущего мотора. Лодка остановилась, и отец с сыном кинулись навстречу друг другу. С головы Виктора Ивановича упала кепка, но он не обратил на это внимания. Витя чувствовал, как его щеки обжигают горячие папины слезы и как сильно прижимают его к себе крепкие папины руки. «Папочка, как много у тебя белых волос появилось!» — гладил отца по голове и щекам Витя, не сдерживая всхлипываний и слез. Трогательную встречу отца и сына прервал подошедший дядя Мурат. «Завтра вечером принесу вам мясо». И снова в семье Кондратьевых было спокойно и радостно. За ужином Витя рассказывал обо всем, что с ним происходило в тайге.
Мне было так страшно с дядей Муратом. Мне всегда казалось, что он очень сердит и хочет меня обидеть. Еще страшнее было, когда он бросил меня, и я остался ночью в избушке совсем один. Я думал, что умру от страха. Мы очень переживали и постоянно молились за тебя, Витенька, обняла сына Лидия Михайловна. Я тоже молился, и Господь сохранил меня. Глаза Вити загорелись радостью. Но хоть мне и было очень страшно, я все-таки напомнил дяде Мурату, что Иисус его любит. Папа, я так хочу стать настоящим миссионером. Когда-нибудь ты обязательно станешь настоящим миссионером, погладил сына по голове Виктор Иванович. А теперь давайте вместе поблагодарим нашего Господа.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы читаем третью главу, где он рассказывает, как ему была явлена слава Господня. Иезекииль вышел в поле, увидел славу Божью и пал на лицо свое. Послушайте, что произошло дальше. Это стихи 24 и 25 из третьей главы. «И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои. И он говорил со мною, и сказал мне, «Иди и запрись в доме твоем, и ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них». Обычно этот стих истолковывают так. Враги хотят связать Иезекииля, чтобы увести его из дома, но Иезекииль хочет остаться в доме и не уходить, несмотря на то, что его связали. Иезекииль не собирался много говорить. Наоборот, центром его пророческого служения и методом общения с людьми были удивительные, а подчас и странные действия, поступки, с помощью которых он привлекал внимание к словам Бога. Он должен был наглядно демонстрировать смысл притчи, которую дал ему Бог. И в прочитанном только что стихе мы видим одну из таких притчи-сценок. Бог повелевает Иезекиилю войти в дом и закрыться там. Зачем надо было это делать? Да чтобы показать, что Бог отверг непокорный народ. Об этом повествуют следующие стихи, 26 и 27, в которых Бог говорит Иезекиилю: «И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». Иезекииль должен был просто сказать людям: «Слушайте, что говорит Господь Бог». Мы уже прочли во второй главе книги Иезекииля, стих 7, такое повеление Бога, обращенное к нему: «Говори им слова мои». Это повеление, повторенное дважды, значило, что пророк должен был нести окружающим Слово Божье и только его, а остальное время он должен был молчать. Удивительное решение. Пророку разрешалось говорить только то, что сказал Бог. В следующих главах, 4 и 5, рассказывается, как Иезекииль должен воспользоваться определенными знаками и разыграть перед народом несколько притчей. В то время Иерусалим еще не был разрушен, и лжепророки говорили народу Израиля, что скоро наступит мир. Они говорили, что иудеи скоро вернутся домой из вавилонского плена. Но Иезекииль подтверждал слова Иеремии о том, что плен продлится еще долго, и Иерусалим будет разрушен. Известный английский писатель Гилберт Кит Честертон сказал: «Наш век — это век пацифизма, но отнюдь не век мира». Пацифистские движения не устраняют желание людей воевать. Человек на протяжении своей истории развязал около 15 000 войн и подписал около 8 000 мирных договоров, но за все 5 или 6 000 лет своей истории человечество ни разу не наслаждалось периодом мира, который длился бы более 200-300 лет. Человек — агрессивное создание. Нравится вам этот факт или нет? И апостол Павел писал в первом послании к Фессалоникийцам, глава 5, стих 3. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». И здесь я хотел бы снова повторить вам непреложную библейскую истину о том, что существует только одна гарантия мира — Господь Иисус Христос. Итак, Иезекииль хочет сообщить людям, что мира не будет.
а столица иудеев Иерусалим будет разрушен. Давайте посмотрим, как он это делает. Читаю вам начало 4 главы. «А ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим». Кирпич, о котором здесь говорится, это керамическая табличка. В те времена на таких табличках писали, и все записи в Вавилоне хранили именно на глиняных табличках. Археологи нашли при раскопках великое множество таких табличек с надписями. По форме они были почти квадратные, размером примерно от 30 до 60 сантиметров. Так вот, на такой табличке Иезекииль должен был изобразить город Иерусалим. Уж не знаю, как он это сделал, а потом сломать ее, чтобы показать, что город будет разрушен. Но этого мало. Читаем третий стих. «И возьми себе железную доску и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву». Итак, Иезекииль должен был взять железную доску, поставить ее между собой и изображением Иерусалима и показать тем самым, что Бог воздвиг между собой и городом эту стену. Разрушение города было неизбежно, его невозможно было предотвратить. Каково было ужасное послание, которое Бог хотел передать своему народу через пророка, что у Иезекииля даже сердце надрывалось. Он наглядно изобразил осаду Иерусалима. Кроме того, он должен был показать людям, что их ждет суровая кара, ужасные страдания. И пророк должен был дать людям еще одно знамение, связанное с использованием нечистого хлеба. Это знамение описывается в стихах с 9 по 13. Бог повелевает: «Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день». От времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по шестой части гина пей. От времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь: «Так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их». Большинству из нас такие указания покажутся просто невероятными. А ведь Иезекииль был священник, и ему не позволялось прикасаться к чему-либо нечистому. Так что для него было особенно тяжко в точности исполнить Божье повеление. И вот что он отвечает Богу в стихе 14. «Тогда сказал я: О Господи Боже! Душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои». Но именно таков должен был стать знак Господа. После разрушения Иерусалима иудеев ждал голод. Несмотря на обещания лжепророков, город и народ были обречены на погибель. А Иезекииль должен был показать народу, какие ужасы его ожидают. Следующая, 5 глава, начинается с описания еще одного знака, который Иезекииль должен был подать народу. Бог повелевает пророку: «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады.
третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, и третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы». Не правда ли, прочитанное только что повествование чем-то напоминает современную рекламу электробритвы? Но в то время электробритв у евреев не было. Так что же должны были означать все эти действия? Иезекииль должен был сбрить волосы с головы и бороду. Для священника это было крайне странным поступком. Могу себе представить. Народ собрался вокруг Иезекииля и смотрел, как он бреется прямо на улице. Многие приходили в ужас, а кто-то, должно быть, злорадно смеялся. Побрившись, Иезекииль разделил волосы на три части. Одну треть он сжег посреди города. Эта часть символизировала тех иудеев, которые погибнут в Иерусалиме еще до его захвата, и история подтвердила это пророчество. Треть иудеев действительно нашла свою смерть на улицах города. Вторую треть Иезекииль изрубил на мелкие кусочки. Такая судьба постигла тех, кто пережил осаду, они погибли от меча. Последняя же треть народа развеялась по ветру. Среди них были те, кто отправился в Египет, в том числе и Иеремия. Небольшое число волос, которое Иезекииль должен был завязать в полы одежды, это те немногие представители Божьего народа, которые смогли вернуться в Иерусалим. Обо всем этом рассказывает 12 стих. «Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними». Вот какое послание принес Иезекииль народу. И его значение было вполне понятно. Обратите внимание также на стих 17. «И пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва, и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя. Я Господь изрек сие». Люди не обратили внимания на предостережение Иезекииля. Разрушение Иерусалима и страдания народа Божьего должны навести нас на мысль о том, что Божий суд — это реальность. Но люди в своей основной массе крайне далеки от этого факта, поскольку сегодня лишь немногие действительно знают Слово Божье. А ведь не знать Божье Слово — это величайший грех для христианина. Вы скажете, что в прочитанном отрывке Бог предупреждал об опасности только народ Иерусалима. Но в Писании есть послание и для нас. Друзья мои, когда настанет Божий суд, будет слишком поздно принимать решение. Вы слышите голос Бога сейчас. Он говорит вам, как написано во втором послании к Коринфянам, глава 6, стих 2. «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Не откладывайте решение, примите Божье спасение прямо сейчас». Книга Иезекииля построена очень упорядоченно, и до этого момента мы с вами знакомились с пророчествами об Иерусалиме. А вот в ее последующей части пророк обращает внимание уже на весь народ Израиля и говорит, что всю землю постигнет Божий суд. Иезекииль был угнан в Вавилон вместе со второй партией пленников Навуходоносора. Это были рабы вавилонского правительства, которые возделывали поля в районе реки Хавар, большого канала, соединенного с рекой Ефрат. Но большая часть иудеев оставалась тогда на родине, столица которой Иерусалим еще не был разрушен. Лжепророки продолжали убеждать людей, что скоро все наладится, и пленные вернутся домой. Иеремия же предсказывал, что плен продлится 70 лет. Но на него никто не обращал внимания. Люди слушали лжепророков.
потому что их слова были куда приятнее и оптимистичнее. Когда я был пастором в церкви, я имел немало возможностей убедиться, что сегодняшние люди ведут себя точно так же. Однажды я произнес несколько проповедей о Божьем суде, основанных на книгах пророков, и в результате один наш активный прихожанин перешел в другую церковь. Объясняя свой поступок, он сказал: «Я хожу в церковь, чтобы получить утешение, а вы меня не утешаете». Этот человек не хотел слушать Слово Божье. Он искал утешения и радости. Уже впоследствии я узнал, что в бизнесе ему утешение не требовалось. Его дела шли успешно. Но ему было бы очень полезно послушать о Божьем суде, потому что эта информация касалась именно его. Другая дама, также переставшая ходить ко мне в церковь, сказала: «Иногда мне становится плохо от проповеди доктора Маги. Мой теперешний проповедник, напротив, говорит очень приятные вещи. Для нее церковь была культовым местом, а проповедь должна была помочь ей находить друзей и оказывать влияние на людей. Ей нужно было позитивное мышление. Посещая церковь, она хотела получать психологическую установку: настройтесь на лучшее, и все будет хорошо. Но позвольте мне снова и снова напомнить вам, что послание Слова Божьего заключается совсем не в этом, и церковь не является местом для всякого рода психологических тренингов». В последующих 6 и 7 главах книги Иезекииля мы можем прочесть о Божьем суде. Теперь уже то, что говорит Иезекииль, касается всей страны. И здесь отважный пророк предсказывает, что идолопоклонники погибнут, а страна впадет в запустение. Первый стих 6 главы — начало первого послания пророка ко всему народу. Этот стих гласит: «И было ко мне слово Господне». Второе послание в 7 главе начинается с таких же слов: «И было ко мне слово Господне». Люди не принимали того, что говорил им Иезекииль, однако он все равно предупреждал их: «Я говорю вам не то, что думаю я, и мне вовсе не хочется, чтобы это случилось. Я сообщаю вам то, что передал мне Бог». Интересно, что оба послания пророка завершаются словами: «И узнают, что я Господь». Бог судит свой народ, чтобы они узнали: Он их Господь. И одна из задач суда — показать людям, что Бог свят. Наш мир должен узнать, что Бог свят. Мы очень много говорим о том, что Бог есть любовь. Да, это... конечно же, правда, Бог есть любовь, но это только часть картины. Мы должны обратить внимание и на другую сторону Бога. Бог свят, и Он наказывает за грехи. Если вы не слушаетесь Его, если вы отрицаете Его и не принимаете Его спасения, остается только одно — суд. Сегодня люди пытаются оправдаться. Они не хотят признавать свои грехи. Они пытаются забыть о Боге, изгнать Его из вселенной, доказать, что Его нет. Несколько лет тому назад один очень умный молодой еврей, работавший в Питтсбургском университете, попытался доказать, что Бога не существует. Он говорил, что в еврейской Библии Бог описан как защитник своего избранного народа, но от рук нацистов погибло не меньше 6 миллионов евреев. Этот молодой ученый писал: «Верить сегодня в Бога Писаний значит утверждать, что Адольф Гитлер был орудием отца израильского народа и выражал его гнев, когда посылал людей в концлагеря, а я совершенно не способен в такое поверить». После Освенцима даже вера экзистенционалистов не может воскресить мертвого Бога. Этот юный равви рассуждал о смерти Бога как о совершившемся событии. И так он приходит к печальному выводу, что Бога нет.
потому что Бог Завета защитил бы Израиль и никогда никому не позволил бы обижать евреев. Но позвольте напомнить вам, этот человек, в отличие от ветхозаветного Божьего пророка Иезекииля, так и не принял во внимание тот простой факт, что люди должны были сделать что-то не то, чтобы навлечь на себя Божий гнев. Народ Божий действительно отвернулся от Бога и отрекся от Него. Да, у народа Божьего были особые права на защиту. Но не надо забывать, что эти права предполагают и определенную ответственность. Иезекииль говорит людям, что Бог будет судить их, намереваясь явить Божью святость, и суд Бога будет ужасен. Апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 11. «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». И Иезекииль с самого начала своего служения знал, что Бог свят, и потому он всеми силами и способами пытался вразумить людей. Послушайте стихи 2 и 3 из 6 главы. Бог говорит пророку: «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши». Суд должен был постигнуть всю землю. Горы в Писании образно указывают на правительство. Но надо понимать, какой язык используется здесь, символический или буквальный. Мне кажется, что Иезекииль говорит сейчас именно о земле в самом обыкновенном физическом смысле. Здесь написано «и разрушу высоты ваши». Идолопоклонники построили под каждым деревом по жертвеннику, возле которого совершали всякие непотребства. Раньше такое делали только язычники. Но теперь и Богом избранный народ занялся идолопоклонством. В результате иудеи слышат грозное предупреждение Бога: «Вас ждет суд». Друзья мои, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы продолжим чтение 6 главы и узнаем, насколько суровым обещал быть суд Господень. А пока мы прощаемся с вами, всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год. Любовь верит и надеется. Слово редактора. Вольдемар Цорн, главный редактор. Сила доверия. Нет ничего более разрушительного для человеческих отношений, чем недоверие. Недоверие между супругами порождает ревность, а ревность люта, как преисподняя, говорит Писание устами Соломона. Недоверие между сотрудниками на работе мешает достижению поставленных перед ними целей. Недоверие может быть даже смертельным. К сожалению, такова реальность в этом мире. Не часто встретишь людей, между которыми существует полное доверие. Я как-то спросил одного близкого мне человека, связанного с бизнесом в Германии, на чем основан экономический успех страны. Он, не задумываясь, ответил: на надежности слова партнеров. Что является самой большой мотивацией для детей, для начинающих спортсменов, для отстающих учащихся? Это осознание того, что в них кто-то верит, возлагает на них надежды. Чем отличаются верующие люди? Миром и покоем в сердце. Откуда это у них? Они доверяют Богу, полагаются на Его Слово, Его обещания. Они верят, что при любых обстоятельствах Бог о них позаботится. Откуда они это знают? Из Священного Писания. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Верующие понимают, что эти слова напрямую относятся к ним, потому что они любят Бога и доверяют Ему свою жизнь. А как обстоит дело с нашим доверием людям? Жизненный опыт учит осторожности, верить людям наивно. В какой-то книге я прочел историю о том, как местные хулиганы пришли на евангелизацию, проводившуюся на стадионе. Проповедник призвал присутствующих сделать пожертвования на покрытие расходов, связанных с арендой стадиона, и поручил собрать деньги тем самым неблагополучным подросткам. Доверие потрясло их, они сдали все до мелочи, и это стало началом их пути к Богу. Они поняли, что значило слово «верить» в проповеди евангелиста. Довериться Богу и доверять людям можно только любя. Об этом номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения. Пишите нам, если у вас есть чем поделиться из собственного опыта.
2: Александр Савченко. Тот, кто верует. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Александр Сергеевич Грибоедов. Я нуждаюсь постоянно в Боге и всегда Его благодарю за сверкающую в гранях многих благодати радостной зарю. Он приходит в жизнь лучами солнца, освещая сердце тайники. Тот, кто в Бога верует, спасется от сверлящей голову тоски. Тот, кто верует, освободится от гнетущей пустоты в душе. Дух стремится к Богу, словно птица, не довольствуясь земным клише. А когда навалится усталость, закрывая тучей небо синь, я не знаю, сколько жить осталось, но я знаю, Бог – источник сил. Без Него я становлюсь убогим, приближаясь к гордому нулю. Я нуждаюсь постоянно в Боге и за крест Его благодарю.
1: Проповедь. Михаил Черенков. Любовь верит и надеется. В нашем падшем мире, оставшейся без Бога любви, а вместе с ней вере и надежде, приходится трудно. Обычная любовь чаще всего никому не верит и не доверяет, любит только себя. Она ни на что особо не надеется, ловит редкий момент и живет лишь им. Вот такая она, наша обычная любовь, бедная, короткая, недоверчивая, безнадежная, но Бог изначально задумывал все иначе. И это иначе все еще возможно. В знаменитом гимне любви мы читаем: «Любовь всему верит, всего надеется». 1 Коринфянам 13:7. Итак, любовь верит и надеется. Удивительные слова. В них мы видим целую триаду, нерасторжимую связь любви с верой и надеждой. Они всегда вместе. Настоящая любовь всегда и всему верит и надеется. А если это не так, то любовь не настоящая. Что означают слова «любовь всему верит»? Очевидно, здесь речь не идет о слепой и наивной доверчивости ко всему и всем подряд. В этой же главе читаем, что настоящая любовь знает истину и сорадуется ей. Она не ищет своего и не мыслит зла. Иными словами, настоящая любовь не блуждает слепую, но направляется истиной и добром, вдохновляется Богом и верой в Него. Настоящая любовь не надеется на пустые обещания, не поддается манипуляциям, но черпает свой неиссякаемый оптимизм в Боге. Особенно поражают слова «всему всего». Здесь нет исключения, все охвачено, все включено, все преображено. Любовь все меняет, все наполняет верой и надеждой, всему придает приятный цвет и позитивный смысл. Здесь нет безнадежных случаев, нет места неверию и отчаянию. Иногда бывает, что смотришь на одинокого несчастного человека и думаешь: «Ну что в нем хорошего? Кто полюбит такого или такую?» И вдруг на следующий день видишь его любимым и любящим. Это совсем другой человек, счастливый, сияющий. Разве это не обо мне? Разве это не о том, кого я вижу каждый день в

Недостаток знания и понимания, совершенства и красоты, силы и уверенности любовь компенсирует верой и надеждой. Написано, что мы только отчасти знаем. Знаем далеко не всю информацию, нужную для взвешенных и правильных решений. Мы видим как бы сквозь тусклое стекло, видим не всю картину. Нам не все и не так ясно, как хотелось бы. Но наша ограниченность не мешает нам любить с верой и надеждой, так что даже безнадежные ситуации разворачиваются к лучшему, и самые отчаявшиеся люди открывают свои сердца Божьей любви. Любовь никогда не знает всей полноты реальности, но доверяет своему источнику, Богу, который знает все и контролирует ход истории. Любовь не всегда видит основания для надежды на лучшее, но даже тогда надеется не на людей и не на естественный ход событий, а на Бога. Любовь верит Богу и надеется на Него. А поскольку Бог – Создатель и Владыка всего, то все озаряется и преображается этой любовью, верой и надеждой. В Божьей любви мы сами преображаемся. Вера и надежда этой любви передаются нам, наполняя и изменяя нас. И если мы ощутили на себе силу этой любви, то мы будем любить и других. Мы будем любить весь мир также с верой и надеждой. Любовь, избравшая своим источником самого Бога, не может быть слепой и наивной, пустой и безнадежной. Однажды мы должны увидеть мир глазами Бога, искупленным и преображенным Божьей любовью. Это видение изменит нашу жизнь, дополнит наше робкое желание любить и быть любимым несокрушимой уверенностью в Боге и светлой надеждой на будущее

Библейская археология. Йохан Хессе. Вавилонская табличка подтверждает достоверность Библии. Когда мы с дочерью посещали Пергамский музей в Берлине, мы видели там фрагмент глиняной таблички с текстом, выполненным аккадской клинописью. Под табличкой было написано «Списки рационов с упоминанием Иехонии из Иудеи». Вавилонский плен около 580 года до Рождества Христова. В табличке приводятся следующие месячные рационы. 15 литров кунжутного масла для Иехонии, царя Иудейского. 2,5 литра кунжутного масла для пятерых сыновей царя Иудейского, 4 литра кунжутного масла для 8 иудейских мужчин. Библия повествует о том, что царь Иехония после 3 месяцев царствования был побежден царем Навуходоносором, уведен в плен в Вавилон и брошен в темницу. 4 книга царств, глава 24. По прошествии 3 с лишним десятилетий вавилонский царь Эвил-Меродах даровал иудейскому царю свободу и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дни в день, во все дни жизни его. 4 книга царств, глава 25, стихи 28-30. Фрагмент глиняной таблички, найденной в подземном архиве дворца неподалеку от ворот Иштар, подтверждает описанный в Библии факт привилегированного положения Иехонии. Если учесть конец Сидекии, последнего иудейского царя, который после завоевания и разрушения Иерусалима Навуходоносором в 586 году до Рождества Христова был ослеплен по приказу царя и заключен в темницу до конца своей жизни, то кажется

0: Весьма примечательным тот факт, что вавилонский секретарь, сделавший запись на глиняной табличке более 2600 лет назад, применяет по отношению к Иехонии даже его царский титул. Также и постоянное содержание Иехонии, неоднократно упоминаемое в Библии, находит подтверждение в этой и других глиняных табличках из Вавилона. И тот факт, что у Иехонии в вавилонском плену родилось 5 сыновей, также говорит о его привилегированном положении при дворе вавилонского царя. Вопреки всем, кто желает отнести повествование Библии к области мифов и легенд, Библия вновь и вновь подтверждает свою абсолютную точность, надежность и достоверность. «Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей». Псалом 118, стих 160. Какое счастье и какая огромная привилегия иметь возможность ежедневно читать и исследовать слово истины.
1: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Следуем ли мы Христу? Можно ли всему верить и на все надеяться? Если нам скажут, что 2 × 2 = 5, то мы не поверим, даже если услышим это от человека, которого очень любим. Мы не станем надеяться, что когда-нибудь 2 × 2 все же дотянет до 5. Однажды один из моих сыновей в очередной раз провинился. Ему тогда было около 3 лет, я решил его за это наказать. Как это обычно бывает, сын просил не наказывать и обещал, что больше не будет так поступать. Я сказал, что не верю ему. И тогда сын так искренне сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь. «Как это, папа? Я тебя так люблю, так целую, а ты мне не веришь и хочешь наказать?» У меня аж слезы навернулись на глаза. Я взял его на руки и поцеловал. Сын обнял меня и крепко ко мне прижался. Я понял, что мое недоверие может испортить наши отношения. Поэтому я решил проявить доверие и не разрушать их. Тогда я подумал о том, сколько раз сам грешил против Христа, просил прощения, обещал больше так не делать и снова поступал так же. Христос не говорил, что не верит мне, а снисходил, прощая, окружая меня своей любовью. Как раз это и пленило меня больше всего, кардинально повлияло на мои отношения с Христом, на мое желание служить Ему всей своей жизнью. Слова «любовь всему верит, на все надеется» относятся прежде всего не к интеллектуальной области, не к сфере знания, а к сфере отношений. То есть любовь строит взаимоотношения с другим человеком на презумпции доверия и открытости, а не изначальной подозрительности. Любовь верит каждому человеку, если нет явных и достоверных данных о его нечестности. Любовь видит лучшее в человеке. Она скорее поверит и останется обманутой, чем не поверит и будет несправедливой. Как раз такой любви недоставало друзьям Иова. Непорочный и богобоязненный Иов взывал к ним: «Но прошу вас, взгляните на меня, буду ли я говорить ложь пред лицом вашим?» Иова 6:28. А друзья безосновательно обвинили Иова: «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца». Иова 22:5. Это разрушило отношения между Иовом и его друзьями. Сам Бог осудил их. Дорогие друзья, нам иногда проще не верить, чем верить, легче не надеяться, чем надеяться. Порой так хочется просто защитить себя от обмана, от несбывшихся надежд. Это случается потому, что мы склонны думать больше о себе, а не о Боге и ближних. Любить больше себя, а не Бога и ближних. Заботиться больше о своем комфорте, а не об отношениях с Богом и людьми. Кто-то скажет: «Я уже достаточно пострадал из-за того, что всему верил и всего надеялся». Библия ободряет: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны,
2: потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2, 19-21. Хотим ли мы идти по следам Христа? Если будем ревновать о том, чтобы любить настоящей любовью, которая всему верит, на все надеется, Бог будет давать нам силы, долготерпение и радость в следовании за Ним. Господь будет использовать нас, чтобы приводить людей к истинной Божьей любви, ко спасению.
0: Из поэтических тетрадей. Яков Долинский. Равнодушие. Коль в сердце поселилось равнодушие, и прогорели чувства все дотла, коли обида не на шутку душит, а вместо пламени любви зола, когда уже не видишь в жизни смысла, не знаешь, как все заново начать, понять не можешь, как же это вышло, что даже не осталось сил кричать. Тогда ты к Богу вознеси моление, ведь только Бог поможет и простит, и снимет паралич души в одно мгновение, во взгляде снова радость заблестит. Довольно жить, как кукла неживая, которую управляют, дергая за нитки, ведь на кресте, недаром умирая, Спаситель смерть вкусил, чтоб дать нам жизнь с избытком. Возлюбленный, возлюбленный, ты просвещаешь тьму мою, светильник жизни наполняя до краев. Когда, сливаясь с хором голосов, тебе пою, душа выходит, как река из берегов. А если вдруг светильник зачадил, забыв на время вечной жизни дар, от черноты ты очищаешь мой фитиль, с него снимая весь нагар. Возлюбленный, прошу, прости за то, что долго я неверным был, за то, что часто падал на пути, и что других упавших я судил. Возлюбленный, возьми меня туда, где ты, где святости лежит тернистый путь, изнемогает дух от суеты. Скажи, в чем простоты твоей желанной суть. Возлюбленный, тоскую по тебе, хотя ты рядом, как и обещал, так это значит, я блуждаю вдалеке, я в море странствий позабыл родной причал. Хочу довольным быть тобой одним, сними с души моей тяжелый гнет. Полвека я тобой уже храним, а мне чего-то все не достает. Когда я вижу благочестие твое, оно как пики гор, заснеженных вершин, душа желает жить с тобой вдвоем, поднял меня ты из греха глубин. Возлюбленный, пусть жизнь полна потерь, мне б только сохранить любовь. Прошу, ты в покаяние мое поверь, я жажду тебя больше, чем даров. Обида. Теперь мой брат, как город неприступный, обида вытеснила всю любовь. В его глазах я стал преступник. О, да поможет нам души заступник, кто за грехи наши пролил святую кровь. Пусть он напомнит, как моя семья бежала, забыв про все дела, в родильный дом, когда его жена рожала, или не родив, зародыша теряла, кто окружал ее заботой и теплом? Кто руку помощи навстречу протянул, когда с работой было сложно, и в сторону лицо не отвернул? А он, не вспомнив это, взял и упрекнул в какой-то мелочи ничтожны. Он в доме нашем был как сын. Мы разделяли долгие беседы за обедом. Не Бог лукавый вбил меж нами клин, дешевле стала дружба, чем алтын, и вместо радостей переживаем беды. Да, верно мудрый Соломон сказал, коль брат настроился на ссору, язык больнее ранит, чем кинжал, кто другом меня раньше называл, закрыл надежно сердце на засовы. Прости, если ты по глупости обидел друга, не на шутку после загрустишь. Мыслью ты одной будешь напуган, что его уже не возвратишь. Что уж год храните вы молчание, будто стали вы теперь враги. Все же не впадай в отчаяние, и что лучше без него, себе не лги. Сделай первый шаг навстречу другу и признай пред ним свою вину. Не ходи по замкнутому кругу, не тяни, чтоб не порвать струну. Если друг твой самый настоящий, то способен будет все простить, успокоить чувств поток бурлящий и огонь обиды угасить. Где смирение, там гордости не место. Где прощение, там нет уже вражды. Где любовь, там не бывает мести. Где огонь, там тает безразличие льды.

Эссе. Доран Шнайдер. Покой верующего. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 2 Коринфянам 1:3-4. В 1871 году город Чикаго был разрушен страшным пожаром. Около 300 человек погибли в огне, и более 100 тысяч оказались без крова. Катастрофа коснулась и Горацио Спаффорда. Во время пожара он потерял весь свой капитал. Спаффорд был адвокатом, он также занимался недвижимостью. Весь капитал он вложил в дома, которые превратились в груды развалин. Он остался ни с чем. Но это было не самым страшным. Во время пожара погиб его единственный сын. Несмотря на личную трагедию, Горацио Спаффорд много помогал бездомным и нищим, находившимся в отчаянном положении. Через 2 года Спаффорд с семьей решил отправиться в путешествие по Европе. Но неотложные дела заставили его остаться в Чикаго. Семью, жену и 4 дочерей, он отправил на корабле «Уилл-ду-Хевр», намереваясь присоединиться к ним в Лондоне. В море это судно столкнулось с английским парусником и быстро затонуло. Среди 226 погибших человек были 4 дочери Спаффорда. Его жена была одной из 47 спасшихся. Горацио Спаффорд имел все основания быть недовольным судьбой и всем, что Бог уготовил ему и его жене. Но он не поколебался в своем доверии к Богу. Более того, он продолжал прославлять Бога. Его вера побуждала видеть нужды и скорби других людей и посвящать им силы и время. В 1881 году Горацио с женой отправился в Иерусалим, чтобы помогать нуждающимся. Благодаря их служению, многие мусульмане и евреи приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. «По пути в Иерусалим, — пишет в своих воспоминаниях дочь Горацио, — капитан позвал Спаффорда на мостик. «Мы тщательно все рассчитали, — сообщил он, — прямо сейчас мы проходим над тем местом, где потерпел кораблекрушение Уилл-ду-Хевр. Море в этом месте достигает 3 миль в глубину». Той ночью Горацио Спаффорд написал стихотворение «Хорошо на душе у меня», которое, будучи положенным на музыку, стало знаменитым гимном. В нем говорится о глубоком мире в сердце человека, верующего в Бога. Трудности, через которые пришлось пройти Спаффорду, помогли ему во всем ясно видеть руку Господа. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на огромных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, в Твоих я покоюсь в руках. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь в руках. Ни вражьи нападки, ни тяжесть скорбей не склонят меня позабыть, что Бог мой меня из пучины страстей в любви восхотел искупить. Что в мире сравнится с усладой такой? Мой грех весь, как есть, целиком, к кресту пригвожден, и я кровью святой искуплен всесильным Христом. От сердца скажу, для меня жизнь Христос, и в нем мой всесильный оплот. Следы от греха, искушений и слез с меня он с любовью сотрет. Господь, Твоего я пришествия жду, принять мою душу гряди. Я знаю, тогда лишь вполне я найду покой у Тебя на груди. В 1881 году в Чикаго у четы Спаффорд родилась еще одна дочь Грейс. Когда ей исполнилось 7 месяцев, Спаффорды отправились в Израиль. Они приняли участие в основании группы «Американская колония» в Иерусалиме. Их призванием было служить обездоленным. Детская больница Spafford Children's Hospital существует в восточной части Иерусалима по сей день. Гостиница American Colony Hotel относится к числу лучших в мире. До 1980 года ею управляли члены семьи Спаффорда.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Благотворительность и воздаяние. Чти Господа от имени Твоего и от начатков всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка. Книга притчи Соломоновых, 3 глава, 9 и 10 стихи. В Америке произошла такая история. Неверующие дети одной богатой и очень добродетельной христианки восстали против матери и отняли у нее все хозяйство, оставив ей только небольшой клочок самой плохой земли, какая только была в их хозяйстве. Сделали это с таким намерением, чтобы лишить мать возможности жертвовать на дело Божие и помогать бедным. Но вскоре после суда, когда дети и многие их знакомые злорадствовали, на ее самом плохом участке неожиданно забил фонтан нефти. Приехали специалисты и, внимательно исследовав место, определили, что под этим участком имеются большие запасы нефти. Нашлись богатые люди, которые взялись освоить этот нефтяной участок, и бедная женщина неожиданно стала миллионершей. После этого она еще больше стала жертвовать на дело Божие и помогать бедным людям. Бог никогда не останется в долгу перед теми, кто щедро жертвует на его дело и помогает бедным и обездоленным людям. Но пусть никто не обманывается и не дает Богу с той целью, чтобы получить свое же обратно с процентами. Бог знает сердце каждого человека и жертвы спекулянта не примет. Благотворительность – это оказание материальной помощи неимущим. Благодеяние доставляет счастье не только тому, кому оно дается, но и тому, кто его совершает. Благотворя другим, мы себе благотворим. Рука, благотворяющая ближнему, отверзает руку благодати Божией. Подавая человеку, мы приобретаем от Бога. Рука бедного есть сокровищница Христова. Что получает нищий, то получает Христос. Давай тому, кто все дает тебе, и получишь от него во 100 раз больше. Из того, что мы даем Христу, не пропадет ничего. Все, что дается Христу, вознаграждается. Даже чаша холодной воды, поданная во имя Христа, не останется без вознаграждения в вечном Царстве Христовом. Отдадим же Ему и самих себя, и все, что мы имеем.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Правда – это надежно. Правда твоя, правда вечная, и закон твой – истина. Псалом 118-142 стих. В семье Васильевых были гости. После угощения, когда со стола уже все убрали, а взрослые о чем-то оживленно беседовали, Ира и ее двоюродная сестра Лариса решили помыть посуду. Когда Ира мыла тонкие стаканы, один из них случайно разбился. Девочка расстроилась, потому что это был мамин очень любимый набор стаканов. «Ты ничего пока маме не говори», – посоветовала Лариса. «Давай поставим его на место, а пройдет время, и когда мама обнаружит, что стакан треснул, то подумает, что это я сделала, и тебя ругать не будет. Ведь мы вместе мыли посуду». Сначала Ира так и сделала, но на душе у нее было неспокойно. И как только гости ушли, девочка набралась мужества, позвала маму на кухню и, показав ей стакан, рассказала обо всем, что случилось, даже о запланированном обмане. Выслушав дочку, мама не прыгала от радости, но и ругать Иру не стала, а наоборот, даже обняла и поцеловала ее. «Я так рада, Ирочка, что ты сказала правду. Правда – это всегда надежное основание, на котором можно стоять смело. Представь себе, если бы я, не зная о случившемся, в следующий раз поставила эти стаканы гостям, и кто-то из них налил туда компот. На скатерти сразу бы появилось пятно, добавилась бы еще одна неприятность. И как бы ты тогда чувствовала себя? Спасибо, что ты доверилась мне и рассказала о случившемся правду. Ты поступила мужественно. К тому же мы все знаем, что стакан не вечный. Он и в моих руках мог треснуть». Папа тоже был очень рад, что его дочь поступила честно. Через пару дней, когда он вернулся с работы, то подал Ире аккуратно упакованный пакет. Знаете, что в нем было? Стаканы. Тонкие, изящные и очень красивые. Даже красивее тех, которые так нравились маме. «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам».
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

чудо милосердия. Одна из жен с воплем говорила Елисею. 4 книга Царств, 4 глава, 1 стих. Библия рассказывает о Боге, заботящемся о повседневных нуждах своих чад. В трогательном чуде милосердия, о котором рассказано в 4 главе 4 книги Царств, мы видим пример чуткой Божьей заботы о верных Ему людях. Он позаботился о вдове из семьи пророка и ее осиротевшей семье. Вот как это случилось. Эта женщина пришла к Божьему пророку Елисею с жалобой. «Пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». Неприятность у этой вдовы, любившей Бога, была двойной. У нее был долг, который она не могла оплатить, и семья, которую она не могла прокормить. Казалось, что с неуплаченным долгом и без мужа ее дети неминуемо попадут в рабство. Но Елисей дал ей наставление. «Попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних. Набери их немало и пойди, запри дверь за собою и сыновьями твоими и наливай во все сосуды масло». Преисполненная надежды, действуя по вере, вдова принялась за работу. Набрав у соседей сосудов, она стала наливать. Ее скудные запасы масла заполнили каждый из сосудов, которые она собрала. Бог чудесным образом обратил малое в большое, дав вдове достаточно масла, чтобы оплатить ее долги и кормить сыновей, пока они не выросли, чтобы работать. Как должно быть, она и ее отчаявшаяся семья восхваляла Бога после того, как за закрытыми дверями поразительно проявилась перед ними его сила, его любовь и его забота. Любовь Бога распространяется и на вас, дорогая. Подумайте, каким образом Божье милосердие проявляется в вашей жизни. Дает ли он вам ваш хлеб насущный? Испытывали ли вы его утешение в печалях? Были ли трудные времена, когда вы осознавали его присутствие? Оказалась ли его милость достаточной для вас во всех ваших испытаниях? Заметили ли вы, что его милости обновляются каждое утро? Как женщина, любящая Бога, вы обладаете преимуществом. Бог заботится о каждой вашей нужде и решает любую вашу проблему. Как провозглашает псалмопевец: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» Псалом 22:1. Или, как говорит Харрисон, обращаясь к этим словам: «Я никогда не буду нуждаться, потому что Господь присматривает за мной».

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Нашу передачу хочу начать со слов. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есим. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе. 103-й Псалом, 33-й и 34-й стихи.

Хочу прославить я Тебя, мой Боже. Хочу сказать Тебе благодарю за подвиг Твой свершенный, который до конца я никогда не оценю. Ведь то, что Ты свершил когда-то, мне невозможно до конца понять. Ты протерпел всю боль и слезы, свою любовь хотел мне показать. Ведь понимаю, можно было отказаться, сказать, и ангелы на помощь бы пришли, но Ты терпел, молчал с любовью и понимал, что это за Твоих детей. И этот подвиг Тобой совершенный хочу ценить и никогда не забывать. И эти капли крови, словно слезы, текли тогда, и невозможно было их остановить. Благодарю Тебя, Ты мой Спаситель, страдал, терпел, в мучениях, но любил. Мне помоги, Ты мой учитель, здесь, на земле, с такой любовью жить. Аминь.

О, Иисус, как сладко это имя Царя царей, Спасителя Христа. Едва его произнесут уста, оно с души тяжелый камень снимет. О, Иисус, души моей любимой, покой и ласка в имени Твоем, твержу его, как радостный псалом, хранить его стремлюсь неутомимо. О, Иисус, Ты дней моих отрада, Ты сердце стук, и Ты дыханье уст, Ты мой спаситель от греховных уз, освободитель мой от ада.

близок Господь ко всем призывающим, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. 144-й Псалом, 18-19. Как сладостны часы уединения с Тобою, мой Господь, мой Царь и Бог, когда, покрыв голову, склонив колени, я прихожу душою в Твой чертог. И Ты тогда в мою обитель входишь. Тепло и благостно становится вокруг. Ты сам сердечный разговор заводишь про боль и радость, мой отец и друг. Я расскажу Тебе про слезы, муку, про то, чего достичь я не смогла. Как тяжела с любимыми разлука, про грех мой и раскаяние дотла, что я стыжусь себя перед Тобою, что доброго хочу, но зло творю, что я измучена духовною борьбою, но переплавь, смиренно говорю. Я говорю Тебе, что не желаю жить без Тебя ни бега, мой Господь. Пусть скорбь, но видишь, силы прилагаю, чтоб в испытаниях смирялась плоть. Я говорю, что на отца похожий так хочет быть земная дочь Твоя. Хоть плохо получается, но все же Ты помоги мне, измени меня. Хочу я стать, как мой Христос Спаситель, и в кротости пройти мой крестный путь. Веди меня по жизни, мой Учитель, и дай понять предназначение, суть, чтобы из уст моих одно хваление, благодарение, песня ввысь неслась, чтоб искренне звучало прославление, и в радости душа моя спаслась. Я так молюсь и чувствую, прощаешь. Я так молюсь, и пыль слетает с ног. Я так молюсь, и знаю, понимаешь, с отцовской любовью поднимаешь, мой Избавитель, мой Господь, мой Бог. Аминь.

Ты говоришь, за что мне славить Бога? Не вижу я добра здесь на земле. Ведь сколько нищих, жалких и убогих лишь существует в беспросветной мгле. А в скольких странах дети голодают? И сколько гибнет просто ни за что? И почему невинный погибает, а беззаконник барствует? За что? Мне говорят, что Бог нас всех так любит, так почему же проливают кровь? И катастрофы стольких многих губят, неужто в этом Божья есть любовь? Мой друг, позволь теперь тебе ответить. Ты взором человеческим глядишь, и многое ты не сумел заметить, лишь о плохом ты только говоришь. Откуда беды все и катастрофы? Не от греха ли, что в сердцах царит? Отвергнув путь, открытый на Голгофе, мир пожинает то, что грех творит. Но постарайся приоткрыть ты очи, тогда увидишь ты, как благ Господь. Он подарить тебе спасенье хочет, и вечное прощенье Он дает. Взгляни на мир, как чудно он устроен, как дивно в небе пташечки поют, цветы своей безмерной красотою глаз радуют, уют нам создают. Имеешь ты для жизни все, что нужно, тебя Господь обильно одарил, Он дал тебе глаза, мозг, руки, уши, тебя как личность вечный сотворил. Имеешь здравый ум ты, волю, память, здоровье и любимый круг друзей? За это нужно Господа прославить. Он так велик и благ в любви своей. А если вдруг тебя нужда подкосит, не станет сил и впереди тупик, душа твоя вопль к Господу возносит, и Бог спешит на помощь в тот же миг. Ты оглянись, во всем Творца забота, и даже в том, что просто ты живешь, что у тебя есть силы для работы, что дышишь ты, ешь хлеб и воду пьешь. Скажи, как можно Бога не прославить? Ведь Он, чтобы тебя навек спасти, решил свой в небесах чертог оставить и горечь этой жизни понести. Чтоб ты был жив, он на кресте был распят. Чтоб был оправдан, в третий день воскрес. Его теперь на небе хоры славят и честь поют Создателю небес. А ты молчишь, хвалу воздать не хочешь. Как, разве не достоин он хвалы? Сбрось сердце мрак, открой ты веры очи и голосу Всевышнему внемли. Открой ему ты настежь сердца двери, навеки жизнь Спасителю отдай. Начни свой путь по-новому ты мерить и вместе с нами Бога прославляй.

Твоя любовь. Что есть на свете чище, светлее, бескорыстней, горячей? Что есть мудрее, справедливее, ближе и превосходнее любви Твоей? Любовь. Она верна и не оставит ни в радости меня, ни среди бед. В душе лишь светлый след оставит и в трудностях не даст совет. Любовь моей души излечит раны. Она израненному сердцу, как бальзам. Она нежнее, мягче, слаще манны, а для меня бесценный фимиам. Твоя любовь, она границ не знает и всюду капли отдает себя, а сердце радостью, блаженством наполняет, так сильно, нежно, искренне любя. Любовь на все любовью отвечает, хранит, оберегает и ведет, и все грехи собою заслоняет, и миром веет, впереди идет. Твоя любовь, она себя отдать готова, и все удары взять вместо тебя. Не скажет мне в укор она ни слова, на крест Голгофский за меня идя. Любовь, она не скажет мне о боли, о том, как огорчаю я ее. Я не пойму, наверное, и то ли, как дорого досталось для нее. Как выбирает она крест позорный, чтобы спасти меня, меня спасти. И на страдания отцу покорный Сын Божий должен за меня идти. Эта любовь в его глазах сияет, они так нежно смотрят на меня, а руки крепко обнимают, и губы шепчут: «Я люблю тебя». Аминь.

Я знаю того, у кого все ответы. Я знаю того, кому можно отдать все планы, сомнения, боль и секреты. Мне нужно всего лишь ему доверять. Я знаю того, кому можно без стука, без записи, без приглашений войти. Он видит насквозь, и он слышит без звука, и раны бесплатно сшивает в груди. Я знаю того, кто в беде не бросает. Он рядом всегда и не прячет свой лик. Он стены ломает, моря раздвигает и дверь создает там, где вижу тупик. Он на расстоянии короткой молитвы. Он сделал доступным себя для людей. И знаю, что он не жалеет палитры, лучи добавляя в тона серых дней. Я знаю его, он такой настоящий. Меня вдохновляет его красота, глазами невидимый, но не молчащий. В нем мудрость, величие и простота. К нему я бегу, когда чувствую пусто. Нет в сердце способности ближних любить. Любовь всепрощающая, не искусство. Ее невозможно в себе сотворить. Она у него и дается без меры. И только она может нас изменять. Она освещает собою все сферы. Ее можно сколько угодно вмещать. И только тогда, когда ей наполняюсь, я снова могу и прощать, и служить. Тогда обновляюсь, ценю и смиряюсь. Спешу перед ним все награды сложить. И то, что он сказка, доказывать можно. Да только напрасно. Достаточно мне взглянуть на свой путь. И поверить несложно, что так мог вести только он в полной мгле. Достаточно мне вспомнить все откровения и то, как меня он помиловал, спас. По сути, ведь вся моя жизнь — подтверждение, что он Бог живой и живее всех нас. Я знаю его, он прощает такое, что людям никак не под силу простить. А он забывает, не тычет в былое, умеет из пыли цветок сотворить. Он может легко сделать сад из пустыни, в долинах источники вод открывать. Он опытный мастер, и жизни людские умеет одним только словом спасать. Я знаю его, он всегда удивляет, то ракурсом взгляда, то силой воды, то, как он морозом стекло украшает, то, как он в сердцах оставляет следы. Меня восхищают пропорции неба, баланс атмосферы, загадочность сна, наклон горизонта, вкус свежего хлеба, рельефы морского скалистого дна. Он выдумал пульс, траекторию ветра, структуру снежинки, гармонию нот. Он создал предчувствие, спектры рассвета, и взмах у крыла сделал точный расчет. Он совесть вложил в глубину человека и тягу к разгадке причин бытия. Душа без слияния с ним, как калека, как почва в жару в ожидании дождя. Прислушайся, может, и ты изнываешь от жажды, от вакуума где-то внутри. А значит, он близко, он здесь, понимаешь? А значит, познать его можешь и ты. Слава Богу.

Что хочешь ты, мой друг, от Бога? Зачем к Нему приходишь вновь? Волнует ли тебя тревога? Или на колени ставит боль? Ты ищешь Божье утешение? Или в трудностях больших совет? А может, ждешь ты откровения и на нужду свою ответ? Быть может, дети взбунтовались, и не справляешься уже. Надежды и сердца оборвались в твоей израненной душе. Устал от бесконечной битвы, или твой диагноз непростой? Бог отвечает на молитвы, ведь Он богатый добротой. И Он ответит непременно, ведь Он и раньше отвечал. Но после, если откровенно, о Нем ты быстро забывал. Ты получал Его наследство и уходил, как блудный сын. Ты жаждал Бога лишь как средство достигнуть то, что ты просил. И ты не раз еще вернешься, ведь в Божьем доме есть еда. Когда с проблемой ты столкнешься, когда наступит холода, ты прибежишь к Нему, как раньше. И Он, как раньше, все поймет, не обвинит в лукавой фальши, ни в чем тебя не упрекнет. Он верный друг, и ты доволен. Не хочешь ближе подойти, узнать Его, пока не болен, и к Его сердцу путь найти? Не приходить к Нему за делом, а просто так чайку попить. И пусть впервые неумело позволь Ему заговорить. Послушай, многое расскажет, и ты увидишь мир другим. Поймешь, кто ценен, кто не важен, и как ты Господом любим. Поймешь, что с Ним не одинок ты, а все земное — суета. Общенья эти, как полеты от притяженья в небеса. Куда ведет твоя дорога? К мирскому быту или на взлет? Что хочешь ты сегодня? Бога или того, что Он дает? Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Наша тема сегодня «Друзья царя». И если вы внимательны, слово «царь» стоит с большой буквы, и это не случайно, потому что мы будем рассматривать 15 главу 2 книги «Царств», мы будем брать уроки из жизни царя Давида. Но кроме вот тех уроков, которые Давид дает каждому из нас, и нам важно увидеть эти уроки, научиться, мы часто видим, что Давид показывает на образ Иисуса Христа. Он показывает нам те истины, которые через 1000 лет будут открыты в Иисусе Христе. И нам важно это также увидеть и принять для себя. Друзья бывают разные. Есть настоящие друзья, есть друзья в кавычках. И мы понимаем, что друзья в кавычках – это те, которые хотят что-то получить от вас. Именно поэтому они ваши друзья. Они что-то хотят получить от вас, от вашего положения, может быть, от ваших знакомств или еще от чего-то. Именно поэтому они рядом с вами. Именно поэтому они друзья. И нам очень важно вот в жизни, когда мы смотрим, мы встречаемся с друзьями, нам важно отличать настоящих друзей от тех друзей, которые имеют какую-то корысть, и поэтому они хотят быть друзьями. А Аристотель в свое время различал 3 вида дружбы. И он говорил, что первое – это взаимовыгодная дружба, когда люди дружат вот по какой-то выгоде друг другу. Это дружба на работе, по бизнесу какому-то. И люди вместе, они получают какую-то пользу, и вот по этой причине они и дружат, потому что что-то можно получить от этого человека, и это взаимовыгодно. Вторая дружба, о которой Аристотель говорил, он говорил, что это дружба, которая основана на удовольствии. То есть в этой дружбе людям просто нравится проводить время вместе. Им нравится отдыхать, им нравится разговаривать, им нравится беседовать. И они получают от этого удовольствие, им нравятся эти общения. И вот на этом и построена эта третья дружба. И Аристотель говорил, что только третий вид дружбы – это настоящая дружба. Это истинная дружба, или, как он называл, добродетельная дружба. Она построена на качествах человека. И он говорил, что люди дружат, потому что они видят не то, что получить от человека, не то, что просто удовольствие получить. Они смотрят на человека, и вот от того, каков этот человек, какие его добродетели, вот от этого зависит их дружба. Библия тоже много говорит о дружбе. Но в отличие от Аристотеля, Библия иногда касается дружбы и показывает, что настоящая дружба, она продолжается даже тогда, когда человек недостоин этой дружбы, даже когда человек, может быть, утратил что-то важное или положительное, но именно в этом и определяется настоящая дружба. И мы видим, что у Иисуса Христа были ученики, Он называет их друзья, вы друзья мои. И вы знаете, что из 12 учеников у Христа было 3 особо близких ученика. И вот когда Он идет в Гефсиманию в особо трудный момент своего служения, Он берет именно вот этих 3 учеников. Можно ли их назвать друзьями? Не знаю, но они как-то были особо близки к Иисусу Христу. И Он взял их туда, чтобы они молились, чтобы в этот трудный момент они поддержали Его. Они были рядом в этот момент. Мы видим, что так было и в жизни Давида. После греха с Версавией, о котором мы говорили, ему пришлось проходить очень многими трудными моментами своей жизни. Ему пришлось переносить вот все эти последствия от того, что было совершено. Это особый период жизни Давида, и в этот особый период, который он проходит, он особо осознает вину греха. Он особо чувствует вот то, что он совершил, как это тяготеет над ним. И он пишет, мы говорили, 31-й псалом, 50-й псалом, в которых он открывает свою душу, в которых показано, насколько он осознает то, что он совершил, насколько это тяжело ему, насколько он понимает это, и как он кается перед Господом. И он видит вот все, что происходит, когда вся его семья терпит крах, когда все эти последствия того, что он совершил, они разбивают его семью. Его первый сын, который родился, он умер, Фамарь была обесчещена, Амнон был убит, и вот теперь Авессалом, его сын, восстал на отца своего, поднимает мятеж, поднимает революцию. И Давид находится вот в этой ситуации, он терпит все эти переживания в своей семье, более того, в стране он теряет авторитет, и люди, евреи, народа израильского, они постепенно-постепенно как-то начинают менять свое отношение к царю. В этой ситуации он находится. И вопрос, который возникал наверняка у Давида, и у нас иногда возникает. Как жить в такой ситуации, когда вокруг полный крах? Когда вот все сыпется, когда все рассыпается, ничего не получается? Мы понимаем, что чувство вины – это очень тяжелая проблема в психологии сегодня. И те, кто занимается этими вопросами, они говорят, насколько трудно человеку жить, когда у него постоянно давление вины. И психологи пытаются как-то выводить человека из этой ситуации, а люди не могут освободиться. И Библия говорит, что только Бог может освободить человека от чувства вины. И Господь желает дать нам прощение, Господь дает нам освобождение, и Бог не желает, чтобы мы жили в постоянном чувстве вины. Он желает, чтобы у нас в сердце был мир, чтобы мы понимали, что такое прощение от Господа, чтобы мы жили с этим миром. И вот именно в таких ситуациях, когда все рассыпается, когда все не получается, когда и в семье, и внутри, и извне вот такие проблемы, именно в такой ситуации открывается, кто настоящий друг. Кто в этой ситуации останется другом, кто в этой ситуации окажет необходимую поддержку. Мы знаем, что лучший друг Давида, Ионафан, погиб уже много лет до этого момента, которого мы рассматриваем. И вот теперь мы смотрим на 15 главу 2 книги Царств, чтобы увидеть, кто теперь в этой ситуации будет его друзьями. Кто поддержит Давида в этой ситуации, когда ему особо тяжело, когда ему особо трудно. Давайте будем смотреть. И вот первый момент, который я нахожу, когда мы будем читать сейчас с 13 стиха. Первое, что я вижу, настоящий друг проявляется в трудностях. Настоящий друг, он проявляется, он показывает, он доказывает, что он друг тогда, когда приходят трудности. Я читаю 15 главу с 13 стиха и до 16. «И пришел вестник Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом. И сказали слуги царские царю, во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои. И вышел царь, и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома». Мы видим, что Давид понимал, что когда-то придет эта весть, когда-то ему конкретно сообщат, что сердца израильтян, они склонились на сторону Давида. Он чувствовал это, он видел свое положение, он видел, что народ постепенно отворачивается от него, он теряет свой авторитет как царь. И вот в этот момент, который мы прочитали, приходит эта весть.

наказать Навала, когда тот поступил неправильно, неверно. Почему вот в этой ситуации Давид принимает это решение оставить Иерусалим и убежать? Мы видим, что это не значит, что Давид вот так напрямую хотел отказаться от царства или от престола, хотя он и не держался за это, и мы увидим это несколько позже. Именно поэтому он оставил 10 наложниц, написано, для хранения дома своего. То есть и тем самым он показывал, что он имеет надежду вернуться. Настанет момент, когда он придет обратно. Но Давид понимает, что вот эти проблемы, которые в его жизни, Бог допустил. Бог допустил не без причины. Он понимает, что эта причина в нем. Он понимает, что вот это восстание Авесалома, это часть вот этого действия Божия, которое проявляется на Давида. И Давид в этой ситуации не хочет противиться этому Божьему действию. Он не хочет с мечом восставать на это. Он не хочет воевать с Авесаломом, чтобы остаться в Иерусалиме. И мы видим, что он уходит из Иерусалима для того, чтобы понять для самого себя, что делает Бог. Понять, если это действие Божие, то ему важно увидеть это. Именно поэтому, вот мы несколько позже прочитаем 25 стиха, он говорит, чтобы ковчег остался в Иерусалиме, чтобы увидеть волю Божию, чтобы понять действие Божие. И он уходит из Иерусалима. И другая причина, он не хочет сражаться с Авесаломом. Он не хочет вести войну. Если, возможно, Авесалом хотел смерти Давида, то Давид не хочет смерти своего сына. Он не хочет сражаться с ним. И мы особо вот в 18 главе увидим, как Давид заботится, чтобы жизнь Авесалома была сохранена. И он уходит из Иерусалима. И можете представить, Иерусалим – это город Давида. Это его город. Он завоевал этот город, он отстроил. Это золотой город. Это его столица, которую он построил. И он заботится об этом. И вот теперь он не желает, чтобы Иерусалим был разрушен, и он так и говорит вот в этих словах, которыми он обращается к своим слугам, чтобы Авесалом не навел на нас беды и не истребил города мечом. Он готов оставить, выйти из Иерусалима, но чтобы Иерусалим остался целым. И поэтому мы видим, что вот в этих трудностях, в которых оказался Давид, именно в трудностях проявляется настоящий друг. Именно в таких ситуациях будет проявлено, кто останется вместе с Давидом. Именно в этот момент Давиду нужен был тот человек, который бы сказал: «Давид, я с тобою. Давид, я рядом. Давид, я поддержу. Я сделаю то, что нужно. Я не брошу, я не предам, я не отвернусь от тебя. Я хочу быть рядом с тобой». И вот в этой ситуации мы видим, что это особо нужен такой друг Давиду. Наверное, и нам. Наверное, и нам, когда в нашей ситуации вот что-то не получается, и какой-то происходит ситуация, что все рассыпается. Наверное, и нам в этой ситуации нужен друг, которого послал Господь, который бы стал поддержкой, который бы стал вот такой опорой, который бы сказал: «Я буду рядом, я буду молиться, я сделаю все то, что нужно». Мы читаем в книге Притчи, вы помните, 17 глава, 17 стих написано: «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Это настоящий друг. Друг проявляется, когда проблемы, когда трудности. Он явится во время несчастья, и тем самым он покажет, подтвердит, что он является настоящим другом. И мы смотрим на эту 15 главу, и мы видим, что Бог посылает таких друзей Давиду. Бог посылает 4 друзей, 4 личности, о которых здесь написано, которые именно в этот момент, они станут поддержкой для Давида. Бог посылает тех, кто проявит себя как настоящие друзья. И мы читаем с вами 17 стиха, я буду читать, но здесь вот в этой части мы видим, что настоящий друг хранит верность до конца. В этом особенность настоящего друга. Настоящий друг хранит верность до конца. Давайте будем читать дальше 17 стиха 15 главы. «И вышел царь, и все народ пешие, и остановились в Бефмерхата. А все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, и все филифеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину: зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами.
Я иду, куда случится, возвратись и возврати братьев своих с собою. Милость и истина с тобой.

0: тобою. И отвечал Ефей царю и сказал: жив Господь, и да живет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой. И сказал Давид Ефею: итак, иди и ходи со мною. И пошел Ефей гифянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. Вот первым таким другом, о котором мы сказали, стал Ефей гифянин, о котором мы здесь прочитали. Этот человек вообще упоминается первый раз. О нем много не сказано. И вот в этой ситуации вдруг появляется этот человек, и мы видим, что царь обращается к нему лично. То есть это говорит о том, что между Давидом и Ефеем были какие-то отношения. Была ли это дружба, уже мы не знаем, но царь увидел среди всех людей, которые уходили из Иерусалима, царь увидел Ефея, и он обращается к нему вот с этими словами. Мы видим, что они не были давние друзья, и вот слова Давида, он говорит: вчера ты пришел, то есть это какое-то короткое время, может быть, сколько они знали друг друга. Но вот Ефей появляется здесь и сейчас. Не тогда, когда Давид был в славе, когда он был во дворце, когда он был в силе, а вот именно в этот момент, когда Давид находится в нужде, когда он убегает из Иерусалима, когда он в трудности находится, вот именно в этот момент мы встречаемся с этим Ефеем. И мы видим вот в этих стихах еще некоторых верных, тех верных, которые остались с Давидом. Написано среди них Хилифеи и Филифеи и Гифяне. Хилифеи и Филифеи – это были племена, которые близки были к филистимлянам. И они жили возле Хеврона. Гифяне, мы знаем, что это были сами филистимляне. Они были из города Геф, откуда и Голиаф был. Голиаф гефский, и мы знаем, что Давид одно время находился там среди филистимлян. То есть это были не евреи, это были язычники. Это были вот эти племена, которые, скорее всего, были особой охраной Давида, которые были какой-то секретной службой, особыми войсками у Давида. И вот мы видим, что здесь вот эти первые, вот такие верные друзья, которые, несмотря на трудности, несмотря на то, что у Давида все рушится, ему приходится убегать из Иерусалима, это были не евреи, это были язычники. И они остались с Давидом. И они остались верными ему. Они были с Давидом, наверное, еще с того времени, когда Давид убегал от Саула, когда он убежал к филистимлянам. И вот еще с того времени, так написано в этом тексте, они с того времени остаются с Давидом, и они остаются верными. И мы видим, что вот этому своему другу Ефею Давид предложил уйти в свою страну. Он предлагает ему не идти с ним, вот всю эту неизвестность, в эти трудности. И посмотрите, вы заметили, как сказал Давид в 19 стихе? Он говорит: возвратись и оставайся с тем царем. И он упоминает, имеет в виду Авессалома. То есть Давид не держится за престол. Он как бы и в этой ситуации готов, и он даже предлагает Ефею: останься с тем царем, вернись, будь там, в Иерусалиме. Но мы видим, что Ефей остается верным. Его ответ, который мы прочитали, он похож на слова Руфи, которая сказала Наимине. Помните, в первой главе Руфь написано: «Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою». Так сказала Руфь Наимине. И вот то, что произносит Ефей, очень похожи его слова. Когда он говорит в 21 стихе, он говорит: «Жив Господь, и да живет господин мой царь, где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». Посмотрите, это слова Ефея, и он говорит: ты царь. Не тот царь, который там сейчас приходит в Иерусалим, он говорит: ты царь. Я это признаю, я останусь с тобою. И это слова, не просто слова верности. Посмотрите, когда Ефей начинает вот эти слова, он говорит: жив Господь. Эти слова говорят, что Ефей, несмотря на то, что он был язычник, он уверовал в Бога Израиля. Он верит, он понимает. И поэтому он не хотел уходить в свою страну, он не хотел идти обратно туда, в идолопоклонство. Он остается с Давидом, он знает: жив Господь. Он хочет остаться верным Давиду до конца. И это настоящий друг, который говорит, в жизни ли и в смерти ли я буду с тобою, я останусь верным тебе. Поэтому мы смотрим вот на Ефея, мы видим, что Ефей был верным, когда дела у Давида были плохие. Ефей был верным по своему собственному решению, он принимает это решение. Ефей был верным, хотя он не так давно знал Давида. Ефей был верным открыто и публично, он заявил об этом, он сказал. Ефей был верным, даже зная, что трудности Давида, это будут его трудности. Но он остается верным. Я задаю вопрос, вы хотели бы иметь такого друга? Вот такого верного друга, как Ефей, который бы именно вот в тот момент, когда все отвернулись, когда, может быть, особые трудности пришли в жизни, подошел бы к вам и сказал, можешь на меня рассчитывать, я все равно буду рядом, я все равно буду поддерживать, я все равно буду на твоей стороне, я сделаю все, что в моих силах, я хочу остаться твоим другом. И вот странно, что иногда таким другом может быть гифянин, тот, о котором мы и не думаем. Тот, который когда-то, может быть, был твоим врагом, который стал теперь твоим другом, самым лучшим другом и самым верным, самым надежным другом. И другой вопрос, который я хотел бы задать, а хотели бы вы быть таким другом? Хотели бы вы проявлять такую верность, такую поддержку, такую помощь, о которой говорится здесь? Хотели бы вы быть вот таким другом Иисусу Христу, чтобы проявить вот такую верность, зная, что сделал для нас Христос, зная, что Он сделал для нас, чтобы Ему сказать такие слова, чтобы Ему проявить такую верность, чтобы Иисусу Христу в нашей молитве мы бы сказали, жив Господь и да живет Господин, Господь мой Царь. Чтобы мы сказали, где бы ни был Господь мой Царь, в жизни или в смерти, там будет и раб твой. Это слова верности. Я знаю, что этот текст был последним, из того, что мой отец прочитал перед своей смертью, именно 15 глава 2 книги Царств, когда он прочитал этот текст и сделал запись в своем журнале именно эти слова. Именно эти слова, которые он записал, где бы ни был Господь мой, Господин мой Царь, в жизни или в смерти, там будет и раб твой. Это было его заявление верности, я так понимаю, своему Господу. Готовы ли мы быть такими друзьями Господу? Готовы ли мы проявить и доказать свою верность, что мы знаем Господа, и мы останемся с Господом, что бы ни происходило. Мы видим, что этот текст показывает нам, что настоящий друг, он хранит верность до конца. Третий момент, который мы находим в этой главе. Настоящий друг всегда готов помочь. Настоящий друг всегда готов помочь. И мы читаем текст дальше, с 23 стиха. «И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь, перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вифары и поставили ковчег Божий. А Виафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города». Здесь мы встречаемся еще две личности. Это Садок и Авиафар, два первосвященника, которые тоже показаны как два надежных друга Давида. В этой ситуации. Они остались верными Давиду, даже понимая, что то, что они с Давидом, может означать их смерть. Если Авессалом узнает, если Авессалом поймает, то для них это может означать смерть. Но они остаются с Давидом. И мы видим, что они уходят из города Иерусалима, им нужно перейти через поток Кедрон, и за Кедронской долиной начинается подъем на гору Елеонскую. Кто был в Иерусалиме, вы знаете, в Израиле. Выходя из Иерусалима, долина Кедронская, и потом начинается подъем, дорога, возвышение на гору Елеонскую. Таким путем идет Давид вот в этой ситуации. И мы видим, что священник Садок и Авиафар и левиты, они вынесли ковчег, они поставили ковчег, и они ждут, пока весь остальной народ, пока они поднимутся, пока они придут. И вот мы читаем дальше с 25 стиха. «И сказал царь Садоку, возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так, нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику, «Видишь ли, возвратись в город с миром». и Ахимаас, сын твой, и Анафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Авиафар, ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. Мы видим вот в этих словах состояние Давида. Он готов ко всему, что в Божьем плане. Он готов ко всему, что сделает с ним Господь. Именно поэтому мы видим, что он надеется, если Господь окажет милость, он готов принять милость. Если Господь не проявит к нему благоволение, то он готов и к этому. И он произносит эти слова: «Пусть творит со мною, что ему благоугодно». И это показывает нам, что он муж по сердцу Божию. Это показывает состояние Давида, вот такое верное состояние. Это те уроки, которые мы должны брать вот в этой ситуации от Давида. И мы видим, что Давид не хочет выносить ковчег из Иерусалима. Первосвященники вынесли этот ковчег. В их планах было пойти вместе с Давидом, куда бежит Давид, и понести туда ковчег. Но мы видим, что Давид понимает, ковчег – это не его собственность. Он не имеет просто права распоряжаться ковчегом так, как ему хочется. И он понимает, что ковчег – это не какой-то талисман, это не какой-то амулет, который, если он рядом с тобой, то у тебя будет все в порядке и все будет хорошо. Он понимает, что ковчег Божий не дает автоматической защиты от Бога или благословения от Бога. Давид больше и лучше хочет доверять Господу, чем ковчегу. Он обращается этими словами, как Господь сделает. Я ему доверяю, что Бог сделает в моей жизни. И также Давид не хочет использовать ковчег для своего собственного блага. Давид не хочет, чтобы люди, народ как-то увидели и сказали, что если ковчег с Давидом, значит и нам нужно быть с Давидом. Давид не хочет вот таким путем завоевывать какое-то расположение людей к себе. И он отдает приказ, он говорит Садоку и Авиафару: верните ковчег в Иерусалим. И вот здесь вот Давид тоже дает нам урок. Он показывает, что Бог возвышает и Бог дисциплинирует. Бог в его власти, и мы не должны стремиться возвысить себя как-то. Мы не должны стремиться поставить себя на то место, на которое Господь нас не ставит. Мы доверяемся Господу, и Господь знает, что сделать с нами в нашей жизни. И Давид не искал себе славы какой-то в этой ситуации. Он не отстаивал свою правоту. Он не доказывал что-то. Он полностью повиновался Господу. Он доверился Господу. И мы видим, что это особый знак смирения. А смирение – это знак зрелости, знак духовной зрелости. И Давид понял, что такое смирение. Он понял, как пред Господом нужно смиряться, чтобы принимать все, что сделает Господь. Именно поэтому вот в этой картине, которую мы прочитали, мы видим, что Давид босой, с плачем, идет на гору Елеонскую. Это очень такая скорбная картина, если мы ее представим, как Давид в таком состоянии, он поднимается туда. И мы знаем, что когда-то позже, и, наверное, тем же самым путем, туда, на гору Елеонскую, пойдет Господь Иисус Христос. Может быть, той же самой дорогой из Иерусалима через поток Кедрон на гору Елеонскую. И мы можем сказать, что и Давид, и Иисус страдали за грех. Единственная разница была, что Иисус страдал за наши грехи, а Давид страдал за свой собственный грех. И поэтому он хочет, чтобы Садок и Авиафар пошли обратно. И мы видим, что они соглашаются. По слову Давида они это делают, но они остаются верными Давиду. Они делают, они показали свою верность, и они остаются друзьями. Книга притчи в 19 главе написана: «Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить, но и этого нет». То есть в этом тексте показано вот эти неверные друзья. Друзья, которые, когда подарки дают, они друзья, а когда проблема, когда он бедный, когда он ищет помощи, когда он гонится за ними, никто не хочет слышать. Садок и Авиафар, они остаются верными и в этой ситуации, которые мы прочитали. И мы можем сказать, что есть такие вот настоящие друзья в жизни. Это большое благословение, когда в нашей жизни есть такие друзья, которые подойдут и скажут: скажи, что нужно, я сделаю. Вот то, что нужно сейчас, какая нужна помощь, что нужно сделать для тебя. Настоящий друг, он всегда готов помочь. Он проявляет вот это. И даже таким путем, как эти священники. То есть им нужно было пойти обратно в Иерусалим, туда, куда Авессалом придет. В стан врага, если можно сказать. Но если это нужно, если Давид сказал, и у него была особая причина, о которой он скажет, они готовы, они проявляют верность, они настоящие друзья, которые сделают все, что необходимо. Четвертый момент, который мы видим в этой истории. Настоящий друг проявляет сострадание и сочувствие. Настоящий друг, как мы сказали, он остается верным. Настоящий друг, он всегда готов помочь. И теперь еще третий важный момент. Настоящий друг, он проявляет сострадание и сочувствие. Давайте прочитаем дальше с 30 стиха и до 37. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали, и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид, Господи, разрушь совет Ахитофела». Мы видим, они шли и плакали, головы покрыты, ноги босые. Это такая очень тяжелая сцена. И вот в этой ситуации Давиду приходит еще одна весть. Ему сообщают о том, что Ахитофел, он тоже с Авессаломом. И это был тяжелый удар для Давида. Потому что мы знаем, что совет Ахитофела, это был как совет Бога. И Ахитофел, он был советник Давида, очень хороший советник. Это значит, что он знал все военные секреты Давида, потому что он давал советы, он знал всю эту внутреннюю ситуацию в жизни Давида. И мы видим, что Давид молится, чтобы Господь разрушил, или по-другому, если можно сказать, чтобы Господь дал Ахитофелу произнести какой-то неразумный совет. Чтобы Ахитофел не остался вот в том состоянии мудрого советника. Чтобы он дал какой-то неразумный совет Авессалому. И мы видим, что это действительно так и произойдет. Последующие главы они описывают, что это именно произойдет. Но для нас интересно, когда мы читаем вот эти слова, это была первая молитва Давида после смерти его сына. И это говорит нам о его духовном состоянии. Это был тот момент, когда Давид вот среди всех этих трудностей, он молится Господу. Он понимает свое состояние, он обращается к Господу. И в 32 стихе написано, когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусей, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Мы встречаемся еще с одним другом, Хусей. И мы думаем, кто этот Хусей? О нем так написано прямо, он назван друг Давида. Это все, что мы о нем знаем. Что у Давида был друг, это был Хусей. И это уже четвертый друг, с которым мы встречаемся здесь. Которого Господь посылает Давиду вот в этот особо трудный период его жизни. Господь послал Ефея, Господь послал Садока, Господь послал Авиафара. И вот теперь в этой ситуации мы видим, навстречу ему выходит Хусей. Мы смотрим на него, Хусей, архитянин, он встречает Давида в разорванной одежде, прах на голове. И мы понимаем, что вот в этот внешний вид, которым описан Хусей, он показывает, что это полное отчаяние. И Хусей через это показывает свое сострадание Давиду. Он пришел не просто с каким-то гордым видом. Он понимает состояние Давида, и он готов снизойти в это же самое положение. Он показывает всем своим видом, что он готов помочь, он готов сострадать, он готов сочувствовать Давиду вот в этой ситуации. И мы понимаем, что порою вот это все, что требуется от друзей. Когда особо тяжелый момент у кого-то, возможно, вот это самое лучшее, что могут сделать друзья – показать сострадание и сочувствие. Это самое важное – просто быть рядом. Даже, может быть, без проповедей, без каких-то глубоких наставлений. Просто быть рядом, просто показать свое сострадание и сочувствие. И мы видим, таким другом был Хусей. Он понимает, что нужно Давиду в этой ситуации. И он проявляет это. И мы читаем с 33 стиха. «И сказал ему Давид, если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость». Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб», то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару, священникам. Там с ними и два сына их, Ахиамас, сын Садока, и Анафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусей, друг Давида, в город, Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Мы видим, что Давид дает особое поручение Хусею быть разведчиком или, может быть, шпионом, пойти туда, в Иерусалим, быть вместе с Авессаломом и через это узнавать, что происходит, и через это разрушить совет Ахитофела. То есть сделать все необходимое. Мы видим, что Давид проявляет себя как военный стратег. Он смотрит на эту ситуацию, он смотрит, что можно сделать. И когда мы будем читать последующие главы, мы увидим, как мудро он все это делает. Как это целая сеть, которую выстраивает Давид для того, чтобы знать информацию и сделать все необходимое. И кроме этого, мы видим, что он поручает Хусею быть там с Садоком, с Авиафаром. Но вот Хусей дает нам этот пример сострадания и сочувствия. Как важно нам научиться этому и быть такими друзьями. И помочь и поддержать, кто находится в этой нужде, чтобы проявить это сочувствие и сострадание. И, наконец, пятый момент, который мы видим. Мы посмотрели с вами на этих четырех друзей Давида. Верных друзей, которые всегда помогают, которые проявляют сочувствие, сострадание. Мы смотрим с вами, это урок для нас, это пример для нас. Но теперь я хотел бы, чтобы мы увидели более сильный пример. Когда мы думаем о дружбе, когда мы смотрим на Давида, на его верных друзей, хотим научиться взять уроки, самый лучший пример, который мы находим, это пример Иисуса Христа. И в пятом моменте мы можем сказать, что Христос дает пример настоящей дружбы. У нас есть с вами друг, который никогда не оставит нас. Это друг наш Иисус Христос. В 15 главе Евангелия Иоанна он говорит такие слова: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Христос называет нас друзьями, но нам важно понимать, что эта дружба не на равных. И когда Христос говорит «Вы, друзья мои», это не значит, что мы можем встать на тот же самый уровень со Христом и также Ему сказать: «Ты мой друг», и так свободно, как-то по-понебратски. Это совершенно другая дружба. Это дружба с царем. Это такая же дружба, как была у Ефея, у Хусея. Они были друзьями, но они были друзьями с царем. И они это понимали. Несмотря на то, что у них были особые взаимоотношения, но он по-прежнему оставался царем. И они должны были относиться к нему как к царю. Христос называет нас друзьями, и мы принимаем это, но мы должны понимать, он Господь, он святой Бог, он Господин. И у нас должно быть такое отношение к нему. Христос говорит: «Вы, друзья мои, если выполняете то, что я заповедую вам». Мы понимаем, что Христос показывает, мы уже не в том состоянии просто как рабы. Мы в другом положении. У Христа другое отношение к нам. Потому что раб приходит к господину только когда он будет позван. Друг приходит в любое время. И мы с вами в любое время можем прийти к Иисусу Христу. Мы в любое время можем обратиться к Нему в молитве. И Он слышит нашу молитву. Он дает нам право прийти к Нему в любое время. И когда мы общаемся с Ним, и нужно сказать, чем больше мы общаемся с Ним в молитве, тем больше проявляется наше особое отношение, тем крепче становится наша дружба. Мы можем сказать, что рабу говорили, что нужно делать, а другу говорили, почему нужно что-то делать. Рабу не объясняли, почему, по каким причинам он должен выполнить приказание. Он раб. Ему сказали, он идет и делает без всяких вопросов. Друг совершенно в другом положении. И когда ты просишь друга что-то сделать, ты объясняешь ему, может быть, какие-то причины. И мы видим, что Иисус Христос говорит в этом тексте, который мы прочитали, Он говорит, раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Христос показывает, что Он нам сказал все, что слышал от Отца. И поэтому, когда Он дает нам заповеди, это не просто прямой приказ, и мы не знаем почему. И как рабы повинуемся. Мы знаем почему. Все, что Он слышал от Отца, через свое слово Он говорит нам. И когда Он оставляет нам заповеди, и мы их выполняем, мы понимаем, почему их нужно выполнять. В этом наше отличие от рабов, и мы являемся друзьями. Раб приносит еду на стол, а друг сидит за столом. Друг ест пищу вместе за столом. И мы, как друзья Иисуса Христа, мы имеем особое единение, когда мы вкушаем Его трапезу, когда мы принимаем хлеб и вино. У нас особое единение, когда мы исполняем заповедь хлебопреломления. Он дал нам право, а в хлебопреломлении участвует церковь, тело Иисуса Христа или невеста Иисуса Христа. А между невестой и женихом это особые взаимоотношения, которые Господь дает нам. Он дает нам право вот именно таких взаимоотношений. И поэтому прежде чем мы осознаем, что Христос называет нас друзьями, нам важно осознать, кто Он есть. Чтобы у нас было верное, правильное отношение. И когда Христос к нам обращается этим словом и говорит, ты друг мой, все, что мы можем сказать, Господь, благодарю тебя. Мы никогда не должны встать на тот же самый уровень, мы никогда не можем встать на тот же уровень. И если Он называет нас друзьями, мы произнесем Его Господом, мы понимаем эти особые отношения, которые Он дает нам по своему праву. И это особый друг, потому что Он произносит эти слова, мы читаем Евреям 13:5, сказано, «Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Он произносит эти слова. Это слова верности, это слова помощи, это слова, что друг всегда рядом, он готов поддержать, он готов помочь. И мы знаем, что, я уже говорил, что у Давида был самый лучший друг Иоаннафан. Они были друзья. Но вот их дружба, их связывали не просто дружеские отношения. У них было искреннее желание вместе служить Богу и ходить в страхе Божьем. Вот это была причина их дружбы. Это была особая связь. И мы видим, что все вот эти четыре друга, о которых мы говорили в этой 15 главе, они имели то же самое. Они хотели служить Богу, они хотели ходить в страхе Божьем. Именно поэтому у них было такое отношение к Давиду. И поэтому, когда Христос произносит эти слова, мы должны понимать, нас связывает с Ним наше желание поклоняться, наше желание служить, наше желание быть верными Господу. Наша истинная дружба, она сосредоточена должна быть на Христе. Христос пример верности. Христос пример вот этой верности до конца, готовности помочь тогда, когда нужно, готовности оказать сострадание и понимание. Он, как лучший друг, Он показывает и проявляет это всегда в нашей жизни. Я хочу еще раз задать вопрос. Вы хотите быть настоящим другом? Стремитесь быть похожими на Христа. Когда мы смотрим на Христа, мы видим пример этой дружбы. В нем мы находим, что значит быть настоящим другом. И вот когда мы смотрим с вами вот на эту главу, я хотел бы, чтобы мы увидели еще один очень яркий образ, который мы находим в этой главе. Когда Давид убегает из Иерусалима, вот в этой главе описано, он уходит из Иерусалима. Я думаю, что в этом образе нам вновь показан Иисус Христос, который уходит в свое время из Иерусалима, из Израиля. Был этот момент, когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, и мы читаем, Он вошел в Иерусалим как царь. И в это воскресенье мы будем праздновать это событие. Он входит как царь. Евреи, израильтяне, они поклоняются Ему, они кричат «Осанна!», они принимают Его как царя, они приветствуют Его. Он вошел в Иерусалим как царь. Но через какое-то время он был отвержен и был предан смерти. И мы читаем, что он был выведен за город и потом распят за городом, за Иерусалимом. И мы смотрим на Давида, потому что Давиду поклонялись в Иерусалиме, и в Иерусалиме его принимали как царя. Он был в Иерусалиме царем, он пришел в царь, люди позвали его с Хеврона, они сказали, царствуй над нами. И он находился в Иерусалиме, он царствовал там. Но мы читаем с вами, что через какое-то время Давид оказался отверженным, и евреи захотели поклоняться другому царю. Евреи отказались от Давида и решили поклоняться другому царю. И это то, что сегодня происходит, когда Иисус Христос был отвергнут Израилем, и они хотят поклоняться другому царю. И Христос сегодня не в Иерусалиме, не на земном троне, там в Иерусалиме. Он вне Иерусалима. И мы читаем, что Христос ушел оттуда из Иерусалима, и Он ушел оттуда, пока не наступит день, когда весь Израиль примет Его как царя, и Он будет царствовать над Израилем. И там, в Иерусалиме, вновь будет Его престол. И Он воссядет там на престоле, в Иерусалиме, в Израиле, Он будет там царствовать. Я говорил, что Давид пошел, уходя из Иерусалима, он пошел на восток, он пошел на гору Елеонскую, он пошел тем же самым путем, которым Иисус Христос вышел из Иерусалима. И мы читаем с вами Деяния апостолов, 1 глава, написано: «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». И потом с 9 стиха: «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо“. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути». Христос вышел из Иерусалима, Он поднялся на гору Елеонскую. Из горы Елеонской, мы видим, Он вознесся на небо. Подумайте, вспомните еще раз, когда Давид выходит из Иерусалима, кто шел вместе с ним? Мы прочитали, что в основном это были язычники. Хилифеи, Филифеи, Гефяне, Ефей, Хусей. Может быть, с ним было несколько евреев. Но когда царь вышел из Иерусалима, с ним остались в основном язычники. Тогда мы задаем вопрос: а кто с Иисусом Христом сегодня? Когда Христос изгнан и не принят Израилем, когда Христос ушел из Иерусалима, кто с Христом сегодня? В основном язычники. Церковь Иисуса Христа. Может быть, несколько евреев, подобно как это было тогда. Но в основном язычники. И мы с вами. Мы вместе с Иисусом Христом. Мы хотим быть Его друзьями. С Христом язычники, которые в завете с Ним. Мы вступили в завет. Мы заявили о верности своей. Когда мы принимали крещение, это было наше заявление верности Иисусу Христу. Мы хотим быть с Ним, мы Его верные друзья, мы Его воины, мы Его слуги. Мы хотим быть вместе с Ним. И более того, мы читаем, Давид послал вот этих тайных слуг, в том числе и священников, чтобы они пошли в Иерусалим, и чтобы там, в Иерусалиме, они сделали все необходимое, чтобы, когда Давид вернется, город был готов к принятию этого царя. И мы читаем, что Христос послал Дух Святой, который действует невидимым образом, но Он действует сегодня здесь на земле. И Он действует для того, чтобы приготовить все, весь этот мир к приходу Иисуса Христа. И мы знаем, что Христос придет. Он придет второй раз, встанут Его ноги на горе Елеонской, Он придет в Иерусалим, Он придет туда, Он будет царем, который будет царствовать. Поэтому да поможет нам Господь быть Ему верными, быть Его настоящими друзьями, быть теми, кто дал обещание и остается верными до того момента, пока Он придет на эту землю. Помоги нам в этом, Господь. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Раваам. Имя Раваам, по-еврейски Рехабеам, означает «расширитель» или «распространитель народа». Но называвшийся таким именем сын Соломонов в действительности оказался не расширителем, а стеснителем. Библейская оценка его царствования такова. 41 год был Раваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его Наама, аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердца своего к тому, чтобы взыскать Господа. 2 Паралипоменон, 12 глава, с 13 по 14 стих. Раваму было один год, когда воцарился Соломон, отец его, царствовавший 40 лет. Следовательно, Соломон женился на Нааме, аммонитянке, матери Раваама, еще до своего воцарения. Возможно, она была сестрою или дочерью аммонитского царя Сови, который пришел на помощь бежавшему от Авессалома Давиду. 2 Царств 17:27. По воцарении Соломон взял за себя дочь фараона. 3 Царств 3:1. Но или от нее не было детей, или Соломон держался закона о первородном, наследником престола стал Раваам. И в Библии нет намека, чтобы другие сыновья Соломона оспаривали у Раваама престол. Беда пришла от Раваамовой глупости и заносчивости, о чем так читаем в Библии. «И пошел Раваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сем Иераваам, сын Наватов, он находился в Египте, куда убежал от Соломона, то возвратился Иераваам из Египта. И послали, и звали его. И пришел Иераваам, и весь Израиль, и говорили Равааму так. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Раваам, «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. 2 Паралипоменон, 10 глава, с 1 по 5 стих. Раваам, как полагается, обратился за советом к старейшинам, которые были при Соломоне. Они сказали ему, «Если ты будешь добр к народу сему, и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Этот совет ему не понравился. Он даже не принял во внимание, что находится не в Иерусалиме, где население жило в избытке от роскоши Соломоновой, но в Сихеме, откуда набирали рабочих и брали большие налоги на разные работы и постройки, какие делал Соломон. Раваам обратился за советом к молодым, которые выросли вместе с ним в блеске Соломонова дворца. Те посоветовали ему применить строгость, показать себя решительным и сказать, «Мизинец мой толще чресл моего отца. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами, то есть бичами с колючками, чтобы глубже впивали в тело». Когда Раваам объявил о таком своем отношении к народу, то собравшиеся израильтяне отказались признать его своим царем и разошлись по домам, а позже поставили над собой царем Иераваама. Но Раваам не посчитался тем, что народ ушел от него. Он послал Адонирама собирать с народа дань, но народ забросал его камнями. Узнавши об этом, Раваам поспешил убежать в Иерусалим. Испорченные собственной глупостью Раваам хотел исправить силою. Собрал армию, 180 тысяч отборных воинов, для покорения отделившихся 10 колен Израилевых. На стороне Раваама было только 2 колена, Иудино и Вениаминово, пользовавшиеся Иерусалимом, а отколовшиеся 10 занимали в 3 раза большую территорию и, вероятно, имели население в 2 или 3 раза больше. Во время приготовления к походу пришел человек Божий по имени Самой и объявил Раваааму и его войску. «Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». 2 Паралипоменон, 11 глава, с 1 по 4 стих. Как слово Господне, так и положение дел заставило Раваама и его воинов отказаться от рискованного похода. Отменивший поход, Раваам взялся за укрепление городов своего царства, обеспечивая их гарнизоном, оружием и продовольствием. На пользу ему пошли и религиозные реформы, какие проводил его соперник Иеровоам, отставлявший от служения законных священников и левитов, а поставлявший у себя жрецов к высотам и козлам и к тельцам, которых он сделал. Священники и левиты начали переходить от Иеровоама, царства израильского, к Раваааму, царство которого называлось иудейским. За священниками и левитами последовали многие верующие в истинного Бога и законопослушные люди, и укрепили они царство Иудино и поддерживали Раваама, сына Соломонова. Возможно, что под влиянием матери-язычницы Раваам впал в идолопоклонство. Его сторонники устроили себе высоты и статуи и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. 3 Царств, с 14 главы, с 23 по 24 стих. В нечестии не уступал Соломону. О Давиде одней Ефама Езрахита, современника Соломона, до нашего времени поют Божьи откровения. «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу же злом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей». Псалом 88, 31, 34. Эти слова пели в Иерусалимском храме, и непреложность их надлежало испытать Раваааму, который поступал беззаконно. Об этом так читаем в Библии. На 5-м году царствования Раваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа с 1200 колесниц и с 60 тысяч всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, левиянам, сукхитам и ефиоплянам. И взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей, пророк, пришел к Раваааму и князьям Иуды, которые собрались в Иерусалиме, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь и сказали: «Праведен Господь». 2 Царств 12:1-6. Бог принял их смирение, но полностью не отменил наказание, а сказал через пророка: «Они будут слугами его», то есть Сусакима, «чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». Сусаким или Шишак, у греков Шишонг, о своем походе в Палестину оставил рельефные описания на стене храма в Карнаке, в Египте, в котором упоминает более 100 городов, взятых у Иуды и Израиля. А Раваама изобразил в виде пленника со связанными руками. Сусаким овладел Иерусалимом и забрал все сокровища из храма и царского дома, включая золотые щиты, какие Давид отнял у рабов Адраазара, 2 Царств 8:7, и 500 больших и малых золотых щитов, сделанных Соломоном, 3 Царств 10:16-17. Это смирило Равоама. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господен и не погубил его до конца. Священный бытописатель добавил еще одну причину Божьей милости, а именно: «Притом и в Иудее было нечто подобное» 2 Паралипоменон 12:12. Бог сдержал свое обещание, данное Соломону. «Когда смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». 2 Паралипоменон 7:14. После этого утвердился Равоам в Иерусалиме и царствовал, хотя полного мира не было, потому что между Равоамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. 3 Царств 14:30. История Равоама напоминает нам, что Бог не хочет смерти грешника, а хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Если Бог помиловал Равоама, потому что в Иудее было нечто доброе, если бы Бог пощадил бы Содом, Гоморру и окрестные города, если бы там нашлось 10 праведников, Бытие 18:32, то будем надеяться, что Бог пощадит и нашу страну, потому что в ней найдется больше 10, если не праведников, то Христом оправданных. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год. Любовь верит и надеется. Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор. Сила доверия. Нет ничего более разрушительного для человеческих отношений, чем недоверие. Недоверие между супругами порождает ревность, а ревность люта, как преисподняя, говорит Писание устами Соломона. Недоверие между сотрудниками на работе мешает достижению поставленных перед ними целей. Недоверие может быть даже смертельным. К сожалению, такова реальность в этом мире. Не часто встретишь людей, между которыми существует полное доверие. Я как-то спросил одного близкого мне человека, связанного с бизнесом в Германии, на чем основан экономический успех страны. Он, не задумываясь, ответил: на надежности слова партнеров. Что является самой большой мотивацией для детей, для начинающих спортсменов, для отстающих учащихся? Это осознание того, что в них кто-то верит, возлагает на них надежды. Чем отличаются верующие люди? Миром и покоем в сердце. Откуда это у них? Они доверяют Богу, полагаются на Его Слово, Его обещания. Они верят, что при любых обстоятельствах Бог о них позаботится. Откуда они это знают? Из Священного Писания. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Верующие понимают, что эти слова напрямую относятся к ним, потому что они любят Бога и доверяют Ему свою жизнь. А как обстоит дело с нашим доверием людям? Жизненный опыт учит осторожности, верить людям наивно. В какой-то книге я прочел историю о том, как местные хулиганы пришли на евангелизацию, проводившуюся на стадионе. Проповедник призвал присутствующих сделать пожертвования на покрытие расходов, связанных с арендой стадиона, и поручил собрать деньги тем самым неблагополучным подросткам. Доверие потрясло их, они сдали все до мелочи, и это стало началом их пути к Богу. Они поняли, что значило слово «верить» в проповеди евангелиста. Довериться Богу и доверять людям можно только любя. Об этом номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения. Пишите нам, если у вас есть чем поделиться из собственного опыта.
2: Александр Савченко. Тот, кто верует. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Александр Сергеевич Грибоедов. Я нуждаюсь постоянно в Боге и всегда Его благодарю за сверкающую в гранях многих благодати радостной зарю. Он приходит в жизнь лучами солнца, освещая сердце тайники. Тот, кто в Бога верует, спасется от сверлящей голову тоски. Тот, кто верует, освободиться от гнетущей пустоты в душе. Дух стремится к Богу, словно птица, не довольствуясь земным клише. А когда навалится усталость, закрывая тучей небо синь, я не знаю, сколько жить осталось, но я знаю, Бог – источник сил. Без Него я становлюсь убогим, приближаясь к гордому нулю. Я нуждаюсь постоянно в Боге и за крест Его благодарю.
1: Проповедь. Михаил Черенков. Любовь верит и надеется. В нашем падшем мире, оставшейся без Бога любви, а вместе с ней вере и надежде, приходится трудно. Обычная любовь чаще всего никому не верит и не доверяет, любит только себя. Она ни на что особо не надеется, ловит редкий момент и живет лишь им. Вот такая она, наша обычная любовь, бедная, короткая, недоверчивая, безнадежная, но Бог изначально задумывал все иначе. И это иначе все еще возможно. В знаменитом гимне любви мы читаем: «Любовь всему верит, всего надеется». 1 Коринфянам 13:7. Итак, любовь верит и надеется. Удивительные слова. В них мы видим целую триаду, нерасторжимую связь любви с верой и надеждой. Они всегда вместе. Настоящая любовь всегда и всему верит и надеется. А если это не так, то любовь не настоящая. Что означают слова «любовь всему верит»? Очевидно, здесь речь не идет о слепой и наивной доверчивости ко всему и всем подряд. В этой же главе читаем, что настоящая любовь знает истину и сорадуется ей. Она не ищет своего и не мыслит зла. Иными словами, настоящая любовь не блуждает слепую, но направляется истиной и добром, вдохновляется Богом и верой в Него. Настоящая любовь не надеется на пустые обещания, не поддается манипуляциям, но черпает свой неиссякаемый оптимизм в Боге. Особенно поражают слова «всему всего». Здесь нет исключения, все охвачено, все включено, все преображено. Любовь все меняет, все наполняет верой и надеждой, всему придает приятный цвет и позитивный смысл. Здесь нет безнадежных случаев, нет места неверию и отчаянию. Иногда бывает, что смотришь на одинокого несчастного человека и думаешь: «Ну что в нем хорошего? Кто полюбит такого или такую?» И вдруг на следующий день видишь его любимым и любящим. Это совсем другой человек, счастливый, сияющий. Разве это не обо мне? Разве это не о том, кого я вижу каждый день в зеркале? Разве не живу я тем, что кто-то меня любит, верит в меня и надеется на лучшее для меня? Разве чья-то любовь, вера и надежда не меняют меня так, что я сам себе удивляюсь, откуда вдруг берется свет, откуда радость? Любовь верит и надеется так, что весь мир меняется к лучшему. Он должен был погибнуть уже много-много раз, если бы не любовь, что движет солнце и светило, Данте, что движет нами и спасает нас. Любовь никогда не сдается, не ставит точку, но верит и надеется вопреки здравому смыслу и объективным данным разведки, которые говорят, что дело безнадежно, что все проиграно и нужно отступать. Недостаток знания и понимания, совершенства и красоты, силы и уверенности любовь компенсирует верой и надеждой. Написано, что мы только отчасти знаем. Знаем далеко не всю информацию, нужную для взвешенных и правильных решений. Мы видим как бы сквозь тусклое стекло, видим не всю картину. Нам не все и не так ясно, как хотелось бы. Но наша ограниченность не мешает нам любить с верой и надеждой, так что даже безнадежные ситуации разворачиваются к лучшему, и самые отчаявшиеся люди открывают свои сердца Божьей любви. Любовь никогда не знает всей полноты реальности, но доверяет своему источнику, Богу, который знает все и контролирует ход истории. Любовь не всегда видит основания для надежды на лучшее, но даже тогда надеется не на людей и не на естественный ход событий, а на Бога. Любовь верит Богу и надеется на Него. А поскольку Бог – Создатель и Владыка всего, то все озаряется и преображается этой любовью, верой и надеждой. В Божьей любви мы сами преображаемся. Вера и надежда этой любви передаются нам, наполняя и изменяя нас. И если мы ощутили на себе силу этой любви, то мы будем любить и других. Мы будем любить весь мир также с верой и надеждой. Любовь, избравшая своим источником самого Бога, не может быть слепой и наивной, пустой и безнадежной. Однажды мы должны увидеть мир глазами Бога, искупленным и преображенным Божьей любовью. Это видение изменит нашу жизнь, дополнит наше робкое желание любить и быть любимым несокрушимой уверенностью в Боге и светлой надеждой на будущее.

Библейская археология. Йохан Хессе. Вавилонская табличка подтверждает достоверность Библии. Когда мы с дочерью посещали Пергамский музей в Берлине, мы видели там фрагмент глиняной таблички с текстом, выполненным аккадской клинописью. Под табличкой было написано «Списки рационов с упоминанием Иехонии из Иудеи». Вавилонский плен около 580 года до Рождества Христова. В табличке приводятся следующие месячные рационы. 15 литров кунжутного масла,

0: даровал иудейскому царю свободу и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его. Четвертая книга царств, глава 25, стихи 28-30. Фрагмент глиняной таблички, найденной в подземном архиве дворца неподалеку от ворот Иштар, подтверждает описанный в Библии факт привилегированного положения Иехонии. Если учесть конец Сидекии, последнего иудейского царя, который после завоевания и разрушения Иерусалима Навуходоносором в 586 году до Рождества Христова был ослеплен по приказу царя и заключен в темницу до конца своей жизни, то кажется весьма примечательным тот факт, что вавилонский секретарь, сделавший запись на глиняной табличке более 2600 лет назад, применяет по отношению к Иехонии даже его царский титул. Также и постоянное содержание Иехонии, неоднократно упоминаемое в Библии, находит подтверждение в этой и других глиняных табличках из Вавилона. И тот факт, что у Иехонии в Вавилонском плену родилось 5 сыновей, также говорит о его привилегированном положении при дворе вавилонского царя. Вопреки всем, кто желает отнести повествование Библии к области мифов и легенд, Библия вновь и вновь подтверждает свою абсолютную точность, надежность и достоверность. «Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей». Псалом 118, стих 160. Какое счастье и какая огромная привилегия иметь возможность ежедневно читать и исследовать Слово истины.
1: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Следуем ли мы Христу? Можно ли всему верить и на все надеяться? Если нам скажут, что 2 × 2 = 5, то мы не поверим, даже если услышим это от человека, которого очень любим. Мы не станем надеяться, что когда-нибудь 2 × 2 все же дотянет до 5. Однажды один из моих сыновей в очередной раз провинился. Ему тогда было около 3 лет, я решил его за это наказать. Как это обычно бывает, сын просил не наказывать и обещал, что больше не будет так поступать. Я сказал, что не верю ему. И тогда сын так искренне сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь. «Как это, папа? Я тебя так люблю, так целую, а ты мне не веришь и хочешь наказать?» У меня аж слезы навернулись на глаза. Я взял его на руки и поцеловал. Сын обнял меня и крепко ко мне прижался. Я понял, что мое недоверие может испортить наши отношения. Поэтому я решил проявить доверие и не разрушать их. Тогда я подумал о том, сколько раз сам грешил против Христа, просил прощения, обещал больше так не делать и снова поступал так же. Христос не говорил, что не верит мне, а снисходил, прощая, окружая меня своей любовью. Как раз это и пленило меня больше всего, кардинально повлияло на мои отношения с Христом, на мое желание служить Ему всей своей жизнью. Слова «любовь всему верит, на все надеется» относятся прежде всего не к интеллектуальной области, не к сфере знания, а к сфере отношений. То есть любовь строит взаимоотношения с другим человеком на презумпции доверия и открытости, а не изначальной подозрительности. Любовь верит каждому человеку, если нет явных и достоверных данных о его нечестности. Любовь видит лучшее в человеке. Она скорее поверит и останется обманутой, чем не поверит и будет несправедливой. Как раз такой любви недоставало друзьям Иова.

0: Непорочный и богобоязненный Иов взывал к ним: «Но прошу вас, взгляните на меня, буду ли я говорить ложь пред лицом вашим?» Иова 6:28. А друзья безосновательно обвинили Иова: «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца». Иова 22:5. Это разрушило отношения между Иовом и его друзьями. Сам Бог осудил их. Дорогие друзья, нам иногда проще не верить, чем верить, легче не надеяться, чем надеяться. Порой так хочется просто защитить себя от обмана, от несбывшихся надежд. Это случается потому, что мы склонны думать больше о себе, а не о Боге и ближних, любить больше себя, а не Бога и ближних, заботиться больше о своем комфорте, а не об отношениях с Богом и людьми. Кто-то скажет: «Я уже достаточно пострадал из-за того, что всему верил и всего надеялся». Библия ободряет: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра 2:19-21. Хотим ли мы идти по следам Христа? Если будем ревновать о том, чтобы любить настоящей любовью, которая всему верит, на все надеется, Бог будет давать нам силы, долготерпение и радость в следовании за Ним. Господь будет использовать нас, чтобы приводить людей к истинной Божьей любви, ко спасению.
1: Из поэтических тетрадей. Яков Долинский. Равнодушие. Коль в сердце поселилось равнодушие, и прогорели чувства все дотла, коли обида не на шутку душит, а вместо пламени любви зола, когда уже не видишь в жизни смысла, не знаешь, как все заново начать, понять не можешь, как же это вышло, что даже не осталось сил кричать. Тогда ты к Богу вознеси моление, ведь только Бог поможет и простит, и снимет паралич души в одно мгновение, во взгляде снова радость заблестит. Довольно жить, как кукла неживая, которую управляют, дергая за нитки, ведь на кресте, недаром умирая, Спаситель смерть вкусил, чтоб дать нам жизнь с избытком. Возлюбленный, возлюбленный, ты просвещаешь тьму мою, светильник жизни наполняя до краев. Когда, сливаясь с хором голосов, тебе пою, душа выходит, как река из берегов. А если вдруг светильник зачадил, забыв на время вечной жизни дар, от черноты ты очищаешь мой фитиль, с него снимая весь нагар. Возлюбленный, прошу, прости за то, что долго я неверным был, за то, что часто падал на пути, и что других упавших я судил. Возлюбленный, возьми меня туда, где ты, где святости лежит тернистый путь, изнемогает дух от суеты. Скажи, в чем простоты твоей желанной суть. Возлюбленный, тоскую по тебе, хотя ты рядом, как и обещал. Так это значит, я блуждаю вдалеке, я в море странствий позабыл родной причал. Хочу довольным быть тобой одним, сними с души моей тяжелый гнет. Полвека я тобой уже храним, а мне чего-то все не достает. Когда я вижу благочестие твое, оно как пики гор, заснеженных вершин, душа желает жить с тобой вдвоем. поднял меня ты из греха глубин. Возлюбленный, пусть жизнь полна потерь, мне б только сохранить любовь. Прошу, ты в покаяние мое поверь, я жажду тебя больше, чем даров. Обида. Теперь мой брат, как город неприступный, обида вытеснила всю любовь. В его глазах я стал преступник. О, да поможет нам души заступник, кто за грехи наши пролил святую кровь. Пусть он напомнит, как моя семья бежала, забыв про все дела, в родильный дом, когда его жена рожала, или не родив, зародыша теряла, кто окружал ее заботой и теплом. Кто руку помощи навстречу протянул, когда с работой было сложно, и в сторону лицо не отвернул, а он, не вспомнив это, взял и упрекнул в какой-то мелочи ничтожной. Он в доме нашем был как сын, мы разделяли долгие беседы за обедом. Не Бог, лукавый вбил между нами клин, дешевле стала дружба, чем алтын, и вместо радостей переживаем беды. Да, верно мудрый Соломон сказал, коль брат настроился на ссору, язык больнее ранит, чем кинжал. Кто другом меня раньше называл, закрыл надежно сердце на засовы. Прости, если ты по глупости обидел друга, не на шутку после загрустишь. Мыслью ты одной будешь напуган, что его уже не возвратишь. Что уж год храните вы молчание, будто стали вы теперь враги. Все же не впадай в отчаяние, и что лучше без него, себе не лги. Сделай первый шаг навстречу другу и признай пред ним свою вину. Не ходи по замкнутому кругу, не тяни, чтоб не порвать струну. Если друг твой самый настоящий, то способен будет все простить, успокоить чувств поток бурлящий и огонь обиды угасить. Где смирение, там гордости не место. Где прощение, там нет уже вражды. Где любовь, там не бывает мести. Где огонь, там тает безразличие льды.

Эссе. Доран Шнайдер. Покой верующего. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 2 Коринфянам 1, 3-4. В 1871 году город Чикаго был разрушен страшным пожаром. Около 300 человек погибли в огне, и более 100 тысяч оказались без крова. Катастрофа коснулась и Горацио Спаффорда. Во время пожара он потерял весь свой капитал. Спаффорд был адвокатом, он также занимался недвижимостью. Весь капитал он вложил в дома, которые превратились в груды развалин. Он остался ни с чем. Но это было не самым страшным. Во время пожара погиб его единственный сын. Несмотря на личную трагедию, Горацио Спаффорд много помогал бездомным и нищим, находившимся в отчаянном положении. Через 2 года Спаффорд с семьей решил отправиться в путешествие по Европе. Но неотложные дела заставили его остаться в Чикаго. Семью, жену и 4 дочерей, он отправил на корабле «Уилл ду Хевр», намереваясь присоединиться к ним в Лондоне. В море это судно столкнулось с английским парусником и быстро затонуло. Среди 226 погибших человек были 4 дочери Спаффорда. Его жена была одной из 47 спасшихся. Горацио Спаффорд имел все основания быть недовольным судьбой и всем, что Бог уготовил ему и его жене. Но он не поколебался в своем доверии к Богу. Более того, он продолжал прославлять Бога. Его вера побуждала видеть нужды и скорби других людей и посвящать им силы и время. В 1881 году Горацио с женой отправился в Иерусалим, чтобы помогать нуждающимся. Благодаря их служению, многие мусульмане и евреи приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. «По пути в Иерусалим, — пишет в своих воспоминаниях дочь Горацио, — капитан позвал Спаффорда на мостик. «Мы тщательно все рассчитали, — сообщил он. — Прямо сейчас мы проходим над тем местом, где потерпел кораблекрушение Уилл ду Хевр. Море в этом месте достигает 3 миль в глубину». Той ночью Горацио Спаффорд написал стихотворение «Хорошо на душе у меня», которое, будучи положенным на музыку, стало знаменитым гимном. В нем говорится о глубоком мире в сердце человека, верующего в Бога. Трудности, через которые пришлось пройти Спаффорду, помогли ему во всем ясно видеть руку Господа. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на огромных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, в Твоих я покоюсь в руках. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь в руках. Ни вражьи нападки, ни тяжесть скорбей не склонят меня позабыть, что Бог мой меня из пучины страстей в любви восхотел искупить. Что в мире сравнится с усладой такой? Мой грех весь, как есть, целиком — к кресту пригвожден, и я кровью святой искуплен всесильным Христом. От сердца скажу, для меня жизнь Христос, и в нем мой всесильный оплот. Следы от греха, искушений и слез с меня он с любовью сотрет. Господь, Твоего я пришествия жду, принять мою душу гряди. Я знаю, тогда лишь вполне я найду покой у Тебя на груди». В 1881 году в Чикаго у четы Спаффорд родилась еще одна дочь Грейс. Когда ей исполнилось 7 месяцев, Спаффорды отправились в Израиль. Они приняли участие в основании группы «Американская колония» в Иерусалиме. Их призванием было служить обездоленным. Детская больница Spafford Children's Hospital существует в восточной части Иерусалима по сей день. Гостиница American Colony Hotel относится к числу лучших в мире. До 1980 года ею управляли члены семьи Спаффорда.

земля земное о земном. Мы думаем порою очень много, и наша жизнь не раз лежит во мгле. Так далеко от правды и от Бога. Нет времени взглянуть на небеса, в пустом бегу душой остановиться, чтобы прославить.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: «Каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: „Вот оно здесь“ или „Вот там“, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: „Вот здесь“ или „Вот там“. Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».

Евангелие от Луки, глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу.

будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел.

Евангелие от Луки, глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин“. И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов“. Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин“. Сказал и этому: „И ты будь над 5 городами“. Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?“ И сказал предстоящим: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин“. И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин“. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною“. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим.
И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

конец, впереди оживление шум многолюдной толпы. Последний рывок, пропустите к Иисусу, мне нужно Иисуса найти. Сброшен халат, протянуты руки, слышится сдавленный крик. Если ты можешь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Нашу передачу хочу начать со слов. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есим. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе. 103-й Псалом, 33-й и 34-й стихи.

Хочу прославить я Тебя, мой Боже. Хочу сказать Тебе благодарю за подвиг Твой свершенный, который до конца я никогда не оценю. Ведь то, что Ты свершил когда-то, мне невозможно до конца понять. Ты протерпел всю боль и слезы, свою любовь хотел мне показать. Ведь понимаю, можно было отказаться, сказать, и ангелы на помощь бы пришли, но Ты терпел, молчал с любовью и понимал, что это за Твоих детей. И этот подвиг Тобой совершенный хочу ценить и никогда не забывать. И эти капли крови, словно слезы, текли тогда, и невозможно было их остановить. Благодарю Тебя, Ты мой Спаситель, страдал, терпел, в мучениях, но любил. Мне помоги, Ты мой учитель, здесь, на земле, с такой любовью жить. Аминь.

О, Иисус, как сладко это имя Царя царей, Спасителя Христа! Едва его произнесут уста, оно с души тяжелый камень снимет. О, Иисус, души моей любимой, покой и ласка в имени Твоем, твержу его, как радостный псалом, хранить его стремлюсь неутомимо. О, Иисус, Ты дней моих отрада, Ты сердце стук, и Ты дыханье уст, Ты мой спаситель от греховных уз, освободитель мой от ада.

близок Господь ко всем призывающим, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. 144-й Псалом, 18-19. Как сладостны часы уединения с Тобою, мой Господь, мой Царь и Бог, когда, покрыв голову, склонив колени, я прихожу душою в Твой чертог, и Ты тогда в мою обитель входишь. Тепло и благостно становится вокруг. Ты сам сердечный разговор заводишь про боль и радость, мой отец и друг. Я расскажу Тебе про слезы, муку, про то, чего достичь я не смогла. Как тяжела с любимыми разлука, про грех мой и раскаяние дотла, что я стыжусь себя перед Тобою, что доброго хочу, но зло творю, что я измучена духовную борьбою, но переплавь, смиренно говорю. Я говорю Тебе, что не желаю жить без Тебя ни бега, мой Господь. Пусть скорбь, но видишь, силы прилагаю, чтоб в испытаниях смирялась плоть. Я говорю, что на отца похожий так хочет быть земная дочь твоя. Хоть плохо получается, но все же ты помоги мне, измени меня. Хочу я стать, как мой Христос Спаситель, и в кротости пройти мой крестный путь. Веди меня по жизни –

учитель, и дай понять предназначение, суть, чтобы из уст моих одно хваление, благодарение, песня ввысь неслась, чтоб искренне звучало прославление, и в радости душа моя спаслась. Я так молюсь и чувствую, прощаешь. Я так молюсь, и пыль слетает с ног. Я так молюсь, и знаю, понимаешь, с отцовской любовью поднимаешь. Мой Избавитель, мой Господь, мой Бог. Аминь.

Ты говоришь, за что мне славить Бога? Не вижу я добра здесь на земле. Ведь сколько нищих, жалких и убогих лишь существует в беспросветной мгле. А в скольких странах дети голодают? И сколько гибнет просто ни за что? И почему невинный погибает, а беззаконник барствует? За что? Мне говорят, что Бог нас всех так любит, так почему же проливают кровь? И катастрофы стольких многих губят, неужто в этом Божья есть любовь? Мой друг, позволь теперь тебе ответить. Ты взором человеческим глядишь, и многое ты не сумел заметить, лишь о плохом ты только говоришь. Откуда беды все и катастрофы? Не от греха ли, что в сердцах царит? Отвергнув путь, открытый на Голгофе, мир пожинает то, что грех творит. Но постарайся приоткрыть ты очи, тогда увидишь ты, как благ Господь. Он подарить тебе спасенье хочет, и вечное прощенье Он дает. Взгляни на мир, как чудно он устроен, как дивно в небе пташечки поют. Цветы своей безмерной красотою глаз радуют, уют нам создают. Имеешь ты для жизни все, что нужно, тебя Господь обильно одарил. Он дал тебе глаза, мозг, руки, уши, тебя как личность вечный сотворил. Имеешь здравый ум ты, волю, память, здоровье и любимый круг друзей? За это нужно Господа прославить. Он так велик и благ в любви своей. А если вдруг тебя нужда подкосит, не станет сил и впереди тупик, душа твоя вопль к Господу возносит, и Бог спешит на помощь в тот же миг. Ты оглянись, во всем Творца забота, и даже в том, что просто ты живешь, что у тебя есть силы для работы, что дышишь ты, ешь хлеб и воду пьешь. Скажи, как можно Бога не прославить? Ведь Он, чтобы тебя навек спасти, решил свой в небесах чертог оставить и горечь этой жизни понести. Чтоб ты был жив, он на кресте был распят. Чтоб был оправдан, в третий день воскрес. Его теперь на небе хоры славят и честь поют Создателю небес. А ты молчишь? Хвалу воздать не хочешь? Как? Разве не достоин он хвалы? Сбрось сердце мрак, открой ты веры очи и голосу Всевышнему внемли. Открой ему ты настежь сердца двери, навеки жизнь Спасителю отдай. Начни свой путь по-новому ты мерить и вместе с нами Бога прославляй.

Твоя любовь. Что есть на свете чище, светлее, бескорыстней, горячей? Что есть мудрее, справедливее, ближе и превосходнее любви Твоей? Любовь. Она верна и не оставит ни в радости меня, ни среди бед. В душе лишь светлый след оставит и в трудностях не даст совет. Любовь моей души излечит раны. Она израненному сердцу, как бальзам. Она нежнее, мягче, слаще манны, а для меня бесценный фимиам. Твоя любовь, она границ не знает и всю до капли отдает себя, а сердце радостью, блаженством наполняет, так сильно, нежно, искренне любя. Любовь на все любовью отвечает, хранит, оберегает и ведет, и все грехи собою заслоняет, и миром веет, впереди идет. Твоя любовь, она себя отдать готова, и все удары взять вместо тебя. Не скажет мне в укор она ни слова, на крест Голгофский за меня идя. Любовь, она не скажет мне о боли, о том, как огорчаю я ее. Я не пойму, наверное, и то ли, как дорого досталось для нее. Как выбирает она крест позорный, чтобы спасти меня, меня спасти. И на страдания отцу покорный Сын Божий должен за меня идти. Эта любовь в его глазах сияет, они так нежно смотрят на меня, а руки крепко обнимают, и губы шепчут: «Я люблю тебя». Аминь.

Я знаю того, у кого все ответы. Я знаю того, кому можно отдать все планы, сомнения, боль и секреты. Мне нужно всего лишь ему доверять. Я знаю того, кому можно без стука, без записи, без приглашений войти. Он видит насквозь, и он слышит без звука, и раны бесплатно сшивает в груди. Я знаю того, кто в беде не бросает. Он рядом всегда и не прячет свой лик. Он стены ломает, моря раздвигает и дверь создает там, где вижу тупик. Он на расстоянии короткой молитвы. Он сделал доступным себя для людей. И знаю, что он не жалеет палитры, лучи добавляя в тона серых дней. Я знаю его, он такой настоящий. Меня вдохновляет его красота, глазами невидимый, но не молчащий. В нем мудрость, величие и простота. К нему я бегу, когда чувствую пусто. Нет в сердце способности ближних любить. Любовь всепрощающая, не искусство. Ее невозможно в себе сотворить. Она у него и дается без меры. И только она может нас изменять. Она освещает собою все сферы. Ее можно сколько угодно вмещать. И только тогда, когда ей наполняюсь, я снова могу и прощать, и служить. Тогда обновляюсь, ценю и смиряюсь. Спешу перед ним все награды сложить. И то, что он сказка, доказывать можно. Да только напрасно. Достаточно мне взглянуть на свой путь, и поверить несложно, что так мог вести только он в полной мгле. Достаточно мне вспомнить все откровения и то, как меня он помиловал, спас. По сути, ведь вся моя жизнь — подтверждение, что он Бог живой и живее всех нас. Я знаю его, он прощает такое, что людям никак не под силу простить. А он забывает, не тычет в былое, умеет из пыли цветок сотворить. Он может легко сделать сад из пустыни, в долинах источники вод открывать. Он опытный мастер, и жизни людские умеет одним только словом спасать. Я знаю его, он всегда удивляет то ракурсом взгляда, то силой воды, то как он морозом стекло украшает, то как он в сердцах оставляет следы. Меня восхищают пропорции неба, баланс атмосферы, загадочность сна, наклон горизонта, вкус свежего хлеба, рельефы морского скалистого дна. Он выдумал пульс, траекторию ветра, структуру снежинки, гармонию нот. Он создал предчувствие, спектры рассвета, и взмаху крыла сделал точный расчет. Он совесть вложил в глубину человека и тягу к разгадке причин бытия. Душа без слияния с ним, как калека, как почва в жару в ожидании дождя. Прислушайся, может, и ты изнываешь от жажды, от вакуума где-то внутри. А значит, он близко, он здесь, понимаешь? А значит, познать его можешь и ты. Слава Богу.

Что хочешь ты, мой друг, от Бога? Зачем к Нему приходишь вновь? Волнует ли тебя тревога? Или на колени ставит боль? Ты ищешь Божье утешение? Или в трудностях больших совет? А может, ждешь ты откровенья и на нужду свою ответ? Быть может, дети взбунтовались, и не справляешься уже. Надежды и сердца оборвались в твоей израненной душе. Устал от бесконечной битвы, или твой диагноз непростой? Бог отвечает на молитвы, ведь Он богатый добротой. И Он ответит непременно, ведь Он и раньше отвечал. Но после, если откровенно, о Нем ты быстро забывал. Ты получал Его наследство и уходил, как блудный сын. Ты жаждал Бога лишь как средство достигнуть то, что ты просил. И ты не раз еще вернешься, ведь в Божьем доме есть еда. Когда с проблемой ты столкнешься, когда наступит холода, ты прибежишь к Нему, как раньше. И Он, как раньше, все поймет, не обвинит в лукавой фальши, ни в чем тебя не упрекнет. Он верный друг, и ты доволен. Не хочешь ближе подойти, узнать Его, пока не болен, и к Его сердцу путь найти? Не приходить к Нему за делом, а просто так чайку попить. И пусть впервые неумело позволь Ему заговорить. Послушай, многое расскажет, и ты увидишь мир другим. Поймешь, кто ценен, кто не важен, и как ты Господом любим. Поймешь, что с Ним не одинок ты, а все земное — суета. Общенья эти, как полеты от притяженья в небеса. Куда ведет твоя дорога? К мирскому быту или на взлет? Что хочешь ты сегодня? Бога или того, что Он дает? Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. «Летние приключения в необитаемом доме» читает Наталья Исмаилова.

0: Все началось жарким июньским днем. Только-только начались летние каникулы, и я была весьма рада. Я не любила ходить в школу. Но не подумайте, что я не люблю ходить туда из-за плохих оценок или трудностей. Нет, учусь я нормально. Но мне очень не нравится то, что другие мои одноклассницы смотрят на меня свысока, считая себя лучше меня. Да, я не из семьи миллионеров, но это и не означает, что я хуже других девочек. Ну ладно, лето на дворе, не буду говорить о школе. «Мика, ты не забыла взять с собой фотоаппарат и книги?» «Это мама. Она очень переживает из-за того, что я могу что-то забыть, так как я ехала на все лето к своей бабушке. У нее был большой, богатый дом, и все у нее в доме, как выразился папа, было фарфоровое. Моя бабушка была серьезной, интеллигентной женщиной, знающая правила хорошего тона. Я ни разу еще не была у нее в доме, так как 5 лет та жила за границей и 1,5 года назад вернулась оттуда. В общем, я собиралась к ней и завтра должна была выехать. Хоть меня не очень радовала перспектива остаться на 3 месяца в фарфоровом доме, я все же и не протестовала, так как понимала, что это лучше, чем сидеть целый день одной в жаркой квартире, пока родители на работе. Я была у них единственной дочерью, и родители были достаточно состоятельными людьми, так что почти каждое мое желание и прихоть они были готовы исполнить. «Мика, ну где же ты запропастилась?» Это снова мама. На этот раз слышу ее шаги рядом с моей комнатой, так что лучше пойду. На следующий день в 9 утра я уже была в поезде и махала из окна обеими руками маме и папе, которые оставались на перроне, пока поезд не скрылся из поля зрения. Лето! Я довольно улыбнулась и достала из чемодана бутылку с апельсиновым соком. Ехать мне нужно было еще примерно 5 часов, так как бабушка жила далеко. Да я и не против. Я сидела одна в купе, ела чипсы и запивала их апельсиновым соком. Потом я смотрела в окно до тех пор, пока от солнечного света не закрылись глаза, и я уснула. Спала я долго, почти до самого времени прибытия. Так что, когда я проснулась, ничего не понимающая, и посмотрела на часы, было 1:30. Осталось только 1/2 часа на то, чтобы расчесаться и заплести 2 аккуратные косы, так как я знала, что мой излюбленный хвостик на затылке бабушка посчитает за позор. Вскоре я взяла свой чемодан и стала пробираться к выходу. Поезд прибыл. Выйдя на перрон, я огляделась. Везде, куда ни посмотри, виднелись горы, горы, горы. Так как я забыла спросить у мамы, кто должен меня встретить на вокзале, я просто стояла и ждала, пока ко мне кто-нибудь не подойдет. Через 10 минут я увидела, что ко мне спешит уже достаточно пожилой мужчина, что-то бормоча и обеспокоенно размахивая руками. Когда он приблизился ко мне, то быстро заговорил.
1: «О, мисс Джиллингс, извиняюсь, искренне извиняюсь, что заставил вас ждать. Зрение стало меня подводить, и я ожидал вас на другой стороне вокзала. Госпожа уже ждет вас». Мне стало так смешно от того, что меня звали мисс, а бабушку — госпожой, что я громко рассмеялась от ощущения, что я играю роль гостьи, приехавшей во дворец. Я протянула руку старичку и заверила его, что все в порядке. Итак, мы сели в автомобиль и отправились к бабушке. Подъехав к огромным железным золотой отделкой воротам, ведущим к особняку моей бабушки, я была впечатлена его великолепием. Дом был очень большой и красивый, в белокоричневом стиле. Крыша над первым этажом была чуть изогнута изящным образом, а по бокам от главного входа возвышались белые колонны. На втором этаже с каждой стороны было по небольшому белому с конусной черепичной крышей куполу, а между этими куполами был виден большой красивый балкон. А в самом верху была уютная мансарда. А с двух сторон от каждой видной снаружи двери висели милые фонарики. Мы въехали во двор не менее красивый, чем сам дом, и так называемый лакей, припарковав автомобиль, помог достать мне мой чемодан, и мы пошли к дому. Из него вышла бабушка, медленной гордой поступью. Она подошла к ступенькам и остановилась на крыльце. Я подошла к ней и вежливо поздоровалась, не зная, должна ли я кланяться или сделать реверанс. «Привет, бабушка», — проговорила я и слегка наклонила голову, как бы в поклон. «Как поживаешь?»
0: Та приподняла брови.
1: «Может быть, она ожидала, что я буду говорить с ней на «вы», и я вообще уже ничего не знала и решила вести себя так, как привыкла». Я улыбнулась ей своей приятной улыбкой и обняла ее. Бабушка, по-видимому, осталась мной довольна и улыбнулась, сразу став очень милой. «Микаэла, да ты уже совсем выросла! Когда я видела тебя в последний раз, тебе было 7 лет, а сейчас тебе 12, правда?»
0: 13, бабушка», — улыбнулась я и взяла свой чемодан.
1: «Ой, ну что же это мы тут стоим? Проходи, пожалуйста», — пригласила бабушка, радушно распахивая передо мной двери.
0: Так я прибыла к своей бабушке. Мне она приготовила очень уютную светлую комнату в мансарде, и я там разложила свои вещи. Потом ходила и осматривала сад.
1: Внутри дом не был таким уж и фарфоровым, как говорил папа. В нем было просто красиво.
0: Уютной я могла назвать только комнату в мансарде, где мне предстояло жить все лето. За ужином мы с бабушкой рассказывали друг другу новости, общались, смеялись, и уже ложась спать, я поняла, что моя бабушка — это очень хороший человек, хоть она и не любит хвостики на голове. Прошло уже 2 недели с тех пор, как я приехала к бабушке. За это время я познакомилась со всеми животными и растениями, которые находились на территории дома, и даже пару раз искупалась в речке, насобирав на мелководье много раковин. Как-то раз, прогуливаясь возле леса, который находился недалеко от дома, я заметила в кустах что-то шевелящееся и шуршащее. Я насторожилась, не зная, чего можно ожидать. «Вдруг в этом лесу есть волки, и они на меня нападут?» Но все же любопытство победило страх, и я подкралась к кустам. Но только я хотела раздвинуть листья, я случайно наступила на сухую ветку, и она треснула. Раздался еще один треск, громкий шорох, и что-то быстрое золотистого цвета промелькнуло мимо меня и исчезло за рядом елок. Я вздохнула. «Ну вот, кто бы это ни был, я его спугнула. Наверное, это какой-то зверь. Возможно, он еще где-то рядом, и я смогу его увидеть. Мне очень хотелось узнать, кого я видела за кустами. Поэтому я быстро и бесшумно отправилась к елкам. И снова я кралась за тем существом, но оно от меня убегало. Эта странная погоня длилась, думаю, час, но половину из этого времени я, наверное, точно кружила по кругу. И вот через время я оказалась на какой-то поляне. Но она была непростой. Поляна была плотно окружена елями, как стеной. А посредине стоял... Я не поверила своим глазам, но это было так. Посередине поляны стоял дом. Он был достаточно большой, деревянный и очень старый. Строение выглядело заброшенным. Вначале я, пораженная, стояла и разглядывала это сооружение. Затем, очнувшись, я подошла к дому поближе и подергала за ручку. Она заскрипела и поддалась. Я постояла в нерешительности, размышляя, зайти или, может, уйти от этого странного места подальше домой. Я зашла. Половицы заскрипели подо мной, и я замерла, прислушиваясь. Но в доме было тихо, пусто и, да, пыльно. Очень пыльно и грязно. Везде валялась сломанная деревянная мебель. На первом этаже было 3 комнаты с кухней. Когда я поднялась по шаткой лестнице на 2-й этаж, я обнаружила, что там было еще грязнее, чем на первом. Все было завалено стульями, шкафами и коробками. Я осмотрелась и спустилась снова на 1-й этаж. Обратив внимание на свои наручные часы, я заметила, что было уже время обеда. Вдруг раздался шорох. Я вздрогнула. На 2-м этаже что-то упало и покатилось по полу. Я от страха попятилась назад и, не заметив, споткнулась об опрокинутый ящик и упала. Я быстро вскочила и бросилась за дверь. Оттуда выбежала между елей и отправилась бегом к дому бабушки. Дорогу я нашла быстро, и когда оказалась у ее ворот, облегченно вздохнула.
1: В тот день я опоздала на обед, объяснив бабушке свой растрепанный вид тем, что увидела какого-то зверя и хотела его найти. Про найденный мною дом я не сказала, боясь, что бабушка может запретить мне ходить туда. Вот так начались мои приключения в необитаемом доме. На следующий день мы с бабушкой ездили в город на выставку картин. Мне там очень понравилось. После этого мы ели мороженое в кафе, разговаривали о всяких интересных мелочах. Сегодня бабушка, одетая в красивое легкое летнее платье, нравилась мне больше, чем дома, когда она была одета в платье серого или коричневого цвета с простым покроем. Погуляв по городу, мы вернулись домой. Бабушка прилегла отдохнуть в гостиной, а я, сказав ей, что до ужина вернусь, схватила свежеиспеченные пончики и, положив их в бумажный пакет, отправилась в свой секретный уголок среди елочных стен, в мой необитаемый дом. Проходя к входной двери, мимо прачечной, я остановилась и захватила с собой тряпку и бутылку с водой, на всякий случай, желая, если будет возможность, слегка убраться в заброшенном доме. Пройдя по уже знакомому мне пути, в течение 15-20 минут вышла на свою поляну. Без робости, открыв дверь, я вошла внутрь и прислушалась. Было тихо. Я осмотрелась. Да, работы здесь было очень много. Для начала нужно вынести все вещи на улицу,

Я прислушалась, но больше звуков не было. Поразмыслив, я взглянула на третий пончик в своей руке. Тихонько я положила его у подножья лестницы, ведущей на второй этаж. Затем рядом с пончиком поставила старую керамическую тарелку, которую нашла, когда разбирала вещи, и налила в нее взятую с собой воду. Затем я неслышно вышла из помещения и направилась домой. Кто бы это ни был, птица, зверь или еще кто, вкусный пончик никому не помешает. Прошло дней 10. За это время я несколько раз оставляла что-нибудь из еды и воду под лестницей и каждый раз, приходя, обнаруживала пустую керамическую тарелку. Я больше не боялась, кто же это такой, потому что решила, что, возможно, сюда приходит какая-нибудь бездомная кошка и тайком съедает еду. А кошке это совсем не страшно. На первом этаже я кое-как починила сломанные доски в полу, содрала остатки обоев со стен и вымыла этаж. Теперь тут, по крайней мере, можно было спокойно дышать и не чихать от пыли. Когда я закончила чистить первый этаж, я решила, что пора прибраться и на втором. Я начала аккуратно подниматься по лестнице и вдруг снова услышала загадочные звуки. Я остановилась. Звуки не прекращались, и я, чтобы никого, кто бы это ни был, не напугать, продолжила подниматься, ступая так тихо, насколько это было возможно. И вот я поднялась и на цыпочках направилась в ту комнату, откуда доносился шелест, писк и шуршание. Зайдя туда, я огляделась. Тут был небольшой пыльный шкаф, столик со старой полинявшей скатертью, свисающей до пола, много картонных коробок и стул. Я удивилась. В этой полупустой комнате нет даже намека на живое существо. Я подошла к шкафу, оглядела его, а когда хотела открыть, двери заскрипели так сильно, что странные звуки сразу прекратились. Я чихнула, потом еще раз и еще. Решив потом посмотреть содержимое шкафа, я подошла к куче картонных коробок, раздвинула их носком кроссовка, но ничего, кроме мусора, там не обнаружила. «Так откуда же тогда доносились эти непонятные шорохи?» — подумала я в недоумении и снова огляделась. Вдруг тихие поскуливания прямо рядом со мной заставили меня вздрогнуть. Осторожно я посмотрела на столик, затем приподняла скатерть и совсем заглянула под стол. «Надо же! Это была не птица и не кошка!» Под столом, спрятанная под крышей из скатерти, лежала красивая, рыжая, золотистым отливом лиса и спала. Но она была не одна. Возле нее ползали и поскуливали трое маленьких лисят. Я в восхищении замерла, боясь пошевелиться. «Вот это да! Наверное, лиса нашла мой необитаемый дом и решила поселиться здесь со своими лисятами». Будто прочитав мои мысли, она открыла глаза и настороженно взглянула на меня, придвинув к себе лапой лисенка, который был ближе всех ко мне. «Ну, не только мой необитаемый дом», — добавила я в мыслях с улыбкой. Я продолжала тихо сидеть, наблюдая за небольшой лисиной семьей. А сама лиса, по-видимому, скоро поняла, что я для ее детишек не опасна, и поэтому вскоре все они тихо засопели, прижавшись друг к другу. Я медленно встала и, аккуратно опустив скатерть, достала из своего рюкзака бутерброды с ветчиной и положила их на пол, рядом с убежищем лисы. После этого я отошла в другой конец комнаты и стала ждать. Буквально через 10-15 минут я увидела, как острый лисий нос осторожно выглянул из-под скатерти, принюхиваясь к соблазняющему запаху ветчины. Дальше показались глаза, уши и вся мордочка. Лиса тихо вышла из своего укрытия, озираясь, но меня она не заметила, так как я сидела на стуле, наполовину скрытая шкафом. Подкравшись к еде, она принюхалась и, облизнувшись, начала быстро поедать ветчину, а затем и хлеб. Наверное, она была очень голодна. Вскоре к маме лисе присоединились и ее трое детенышей, услышавшие приятный запах. И так через несколько минут они съели и ветчину, и хлеб от бутербродов. Лиса снова облизнулась и ушла под стол,
а трое шустрых лисят остались и начали

0: и кувыркаться, и игриво покусывать друг друга за лапы и ушки. Мне очень захотелось их погладить, и я не спеша на цыпочках вышла из своего места наблюдения и подошла к лисятам. Те меня совсем не испугались и даже начали сами подползать ко мне, видимо, почуяв от меня запах бутербродов, которые им так понравились. Я осторожно протянула руку и ласково провела ею по мягкой бархатной спинке лисенка. Мое прикосновение ему так понравилось, что он стал ласкаться ко мне, как домашний щенок. Я улыбнулась и почесала зверька за ушами. Ему понравилось, и он стал со мной играть, а вскоре к нам присоединились и два других малыша. Я смеялась, чесала их животики и ушки, гладила по спине. Они были такие забавные и милые, что я забыла о времени и обо всем остальном. Вспомнив, что с собой у меня есть еще печенье, я достала пару штук и предложила лисятам. Те в восторге набросились на угощение, справившись с ним за минуту. Я снова засмеялась и хотела достать еще несколько, но вдруг остановилась. Из-под стола вышла лиса и стала неспешно приближаться к нам. Вначале я заволновалась. Вдруг она подумает, что я могу обидеть ее детенышей и укусит меня. Но потом мой взгляд упал на ее тощие бока, и мне стало жаль лису. Я достала печенье и положила по одной штуке перед каждым малышом, а оставшиеся перед лисой. Та вначале медлила несколько секунд, но потом я осторожно приблизилась к ней и погладила по спине. Она в удивлении посмотрела на меня, а затем на печенье. И, съев его в несколько мгновений, подошла ко мне, лизнув меня в руку. Я улыбнулась и снова погладила животное. Я еще в течение часа поиграла с лисятами, а затем засобиралась домой. Покидая дом, я оглянулась и с улыбкой проговорила, вспоминая три забавных рыжих комочка. Оказывается, этот дом не такой уж и необитаемый. С тех пор, как я познакомилась с семьей лис, я стала почти каждый день приходить в старый дом на поляне, чтобы привести его в порядок и покормить, и поиграть с лисятами. Я уже очистила все комнаты от старых вещей, покрасила краской бежевого цвета, которую нашла в гараже своей бабушки, стены, а еще вымыла везде полы. Дом с каждым днем преображался, и я гордилась своей работой. Лисята росли, и теперь почти целыми днями находились недалеко от дома, учась охоте у своей мамы или просто играя. Однажды я ходила по дому, осматривая все снова, и вдруг споткнулась обо что-то и упала, больно ударившись коленом. Потерев ударенное место, я поднялась и внимательно посмотрела на пол в поисках предмета, о который споткнулась. Заметив что-то торчащее в полу, я хотела поднять, но вдруг раздался щелчок и открылась маленькая крышка. Это было что-то похожее на люк или погреб. Я удивленно стояла и смотрела вниз, но там, естественно, было темно, и разглядеть ничего не получалось. Достав телефон, я включила фонарик и посветила в погреб. Там я разглядела ступеньки. Немного поколебавшись, я ступила на первую ступеньку и стала спускаться. Я не была из тех девочек, которые падают в обморок при виде паука, но и не была настолько смелой, чтобы, например, встретиться один на один с медведем или спрыгнуть на парашюте. В общем, потихоньку я спустилась вниз и посветила фонариком вокруг себя. Здесь было мало места. Всего лишь этажерка с книгами, много подвесных полочек с разными предметами, большая бочка и мешочки, подвешенные на потолке, по-видимому, с какими-то крупами. На этажерке меня заинтересовали книги. Я любила читать захватывающие истории. Вдруг тут найдется книга, именно такая. Я стала читать название. «Рим. 2000 лет истории». «Путешествие в космос», «Китайско-английский словарь». Книг было немало, но ничего из еще прочитанных мне не нравилось. Я читала дальше. «Древние раскопки», «Дом фараона», «Колесница», «Что скрывается за горой», «Книги священного писания Ветхого и Нового Завета». На этой книге я остановилась и снова перечитала название. Что-то внутри меня шевельнулось. По непонятной для себя причине мне захотелось взять эту книгу и посмотреть, что же это за книги Священного Писания. Вдруг здесь описываются какие-то грандиозные исторические события. А если написано, что Священное Писание, значит, возможно, это еще и все правда, и не выдумка. Я постояла, затем взяла с этажерки пыльную книгу, вновь обвела взглядом погреб и поднялась вверх по лестнице, горя желанием узнать, что же это за священная книга, содержащая Писание Ветхого и Нового Завета. Стоял дождливый июльский день. Я сидела в своей комнате на широком подоконнике, глядя на разыгравшуюся непогоду. Дождь лил, как из ведра. Деревья раскачивались из стороны в сторону. Иногда раздавался гром. Но мне в своей комнатке было очень уютно. Я закуталась в плед и пила какао, приготовленное бабушкой. Передо мной лежала раскрытая Библия, которую я с тех пор, как начала читать. По чуть-чуть, с самого начала. Меня поразило то, что, оказывается, мир появился совсем не так, как нас учили в школе, от мощного взрыва или чего-то такого. Нет. В Библии говорилось, что мир появился от Слова Бога. Я читала дальше, забывая обо всем на свете. О чудесном рае, созданном Богом, о первых людях, Адаме и Еве. Где, читая про них, я убедилась, что школьные учения о происхождении людей от обезьян – ложь. А поняла я это из слов Бога. «Сотворю людей по образу нашему и по подобию нашему», то есть похожими на Бога. И где тут об обезьянах говорится? Скажите, пожалуйста. А вот именно, нигде. Я читала дальше. О грехопадении Адама и Евы, об ужасном поступке Каина с Авелем, затем о Ное, поразившись историей с ковчегом, об Аврааме, Исааке, Исаве и Иакове. Читая о том, как Иаков со своей семьей возвращается домой и встречает Исава, я так радовалась. А сегодня, спустя полторы недели после находки Библии, я уже начинала читать Новый Завет. Барабанил дождь, и вместе с его звуками в мое сердце проникали, как наяву, громкие слова Иоанна, стоящего у воды и говорящего народу. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». «Духом Святым и огнем», — мысленно повторила я, не совсем понимая, что бы это значило. Я продолжала читать. Я читала, читала и читала, не отрываясь. Никакая прежде книга не приковывала меня к себе, так как эта. Библия была намного интереснее всех захватывающих историй, ранее мною прочитанных. И самое главное, это не выдумка, это правда. Меня вывели из увлеченного чтения шаги бабушки, которая поднималась по ступенькам и направлялась к моей комнате. «Микаэла!» Бабушка тихо вошла и, закрыв за собой дверь, подошла ко мне, погладив ласково по голове. «Извини, милая, что я так мало уделяю тебе времени. Уже возраст у меня такой, больше устаю. А если засну, барабан не разбудит». Она засмеялась. Я улыбнулась ей и ответила. «Ничего страшного, бабушка, я не против, мне не скучно».
1: «Ну а чем ты тут занимаешься? Читаешь?»
0: Бабушка с интересом взяла из моих рук Библию и взглянула на обложку, после чего улыбка сошла с ее лица, и она удивленно спросила.
1: «Микаэла, ты читаешь Библию? Библию?»
0: «Да, бабушка».
1: «И что, интересно?»
0: По лицу бабушки я не могла определить, недовольна она или просто удивлена, и я ответила спокойным голосом. «Да, это очень интересная книга. За неделю с половиной я прочитала весь Ветхий Завет и начала читать новый».
1: «Неужели?»
0: — в изумлении воскликнула бабушка, не веря, глядя на меня. «Ты правда за столь короткое время прочла весь Ветхий Завет?» «Да», — улыбнулась я и, взяв у нее Библию, аккуратно провела рукой по обложке. «Когда читаешь Библию, забываешь обо всем, в том числе о времени. Раньше я видела похожую в городе у священников, когда ходила с родителями в храм на Пасху. И всегда мне казалось, что эта книга никому не может нравиться. Но тут я ошиблась. А ты знала, бабушка, о том, что когда Моисей выводил народ израильский из Египта, Черное море раздвинулось перед ними, и народ смог пройти?
1: Нет, то есть да, знала. Когда-то давно.
0: Я вопросительно взглянула на нее, но ничего не спросила. Но, заметив мой взгляд, бабушка тяжело вздохнула и присела рядом со мной в кресло. «Ну что ж, я тебе все расскажу. Как ты знаешь, я с твоим дедушкой с молодости много путешествовала. Мы были в Швейцарии, на Шри-Ланке, много раз посещали Испанию и Францию. Но наш родной дом был здесь, в Канаде. Тогда мы жили не в этом доме, возле леса. У нас был дом возле города, тоже большой и красивый. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Мы очень любили наш дом. У нас с дедушкой было двое детей. Старший сын, твой дядя Мэтью, и младший, твой отец Теодор. Их мы тоже часто брали с собой в различные путешествия и поездки. Как-то мы по делам дедушкиной работы ездили все вместе в Англию. Там, живя в гостинице, я часто гуляла с твоим папой и дядей по городу, пока дедушка был занят работой. Однажды мы попали на ярмарку. Везде пестрели яркие ленты, изделия из глины и дерева, книги. В середине площади, где проходила ярмарка, мы увидели толпу людей. Они столпились вокруг кого-то и оживленно слушали и наблюдали за происходящим. Мы тоже заинтересовались, что там происходит, и, протиснувшись сквозь толпу, увидели троих людей. Девушку, сидящую возле фортепиано, молодого человека с гитарой в руках и мужчину средних лет, стоящего с микрофоном в одной руке и с Библией в другой. Он как раз заканчивал читать оттуда, и я запомнила слова, им прочитанные. «Се я с вами во все дни до скончания века». Мне понравились эти слова, и я мысленно прокрутила их в памяти еще несколько раз. «Споем песню!» — радостно объявил мужчина, и, кивнув молодому человеку и девушке, начал петь под аккомпанемент фортепиано и гитары. «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святый! Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты един, свят. Все народы поклонятся перед Тобой, ибо Ты един, свят». Все слушали песню, многие подпевали. Мне понравилась эта песня, и я ее тоже на всю жизнь запомнила. Бабушка остановилась на минутку и погладила меня снова по голове.
2: «А что дальше было, бабушка?» — спросила я.
0: Дальше все задавали интересующие их вопросы благовестникам, а тот молодой человек, который играл на гитаре, предлагал тем, кто хочет, взять на память небольшую христианскую брошюрку и Библию. И я тогда заинтересовалась всем этим и взяла обе книги. Через несколько дней мы уехали домой, в Канаду, но я часто вспоминала песню и тот стих из Библии. Через год, после встречи с благовестниками, я случайно нашла в своем городе церковь, и вся наша семья посещала ее на протяжении 5 лет. Твой дедушка покаялся и был настоящим христианином, так же и дядя Мэтью. Но я хоть и читала Библию и ходила в церковь, все же не каялась, считая, что я и так хорошая и благочестивая. Как-то в одну из холодных ноябрьских ночей я проснулась от запаха дыма. Тогда болел Теодор, и я несколько ночей спала на втором этаже в комнате рядом с его комнатой. Я сразу же вскочила и побежала в спальню сына. Тот бедный тоже проснулся от дыма и задыхался, так как помимо запаха гари у него был грипп, и мальчик с трудом переводил дыхание. На тот момент Теодору было 9 лет, а Мэтью 14. Я быстро вывела Теодора из комнаты, в которую начинал заползать дым, и громко крикнула на первый этаж, желая разбудить Мэтью и твоего дедушку. Они не отозвались. Тогда мы с Теодором бросились по еще не горящим, но полностью в дыму ступенькам вниз, и нашли там Мэтью, который, сам задыхаясь, пытался привести в чувство Альберта, твоего дедушку. Бабушка всхлипнула и продолжила. Дедушка был без сознания. Мэтью с чуть-чуть обгоревшими волосами, но невредим. Я тогда сразу же вызвала скорую и пожарных, и они помогли мне и всем нам выбраться из горящего дома. После этого пожара я с мальчиками жила в нашем дачном доме, вот где мы сейчас с тобой. А дедушка месяц пролежал в больнице, так как из-за того, что он много вдохнул дыма, у него был хронический бронхит. И как ни старались врачи, бабушка заплакала. Через месяц он умер. Я сочувственно положила бабушке руку на плечо. Я никогда не знала дедушку, но видела на фотографиях, и мне он очень нравился. «После этого», — продолжила говорить бабушка, когда успокоилась, «я перестала ходить в церковь, перестала читать Библию, перестала молиться. Я была разочарована, расстроена, зла. Да, я была очень зла на тех людей, которые подожгли наш дом. Позже в суде мне рассказывали о подозреваемых, и я знала людей, поджегших не только наш дом, но и всю нашу жизнь. Я их ненавидела, придумывала планы мести, но так ничего и не сделала. Мэтью продолжал, как и раньше, читать Библию и молиться, покаялся, но я не хотела верить в Бога. К тому же я помню, как тогда, в то ужасное время, ко мне постоянно приходил на память стих «Сей я с вами во все дни до скончания века». И я не понимала, к чему бы это. Шли годы, и я постепенно забывала о тех людях, которые устроили пожар, но о нашем старом доме и Альберте никогда. И когда через 8 лет я брала на руки своего первого внука, сына Мэтью, затем второго и третьего, когда я брала на руки тебя, маленькую Микаэлу, единственную дочку Теодора, я понимала, что все же на свете есть чудеса. Есть. Но сегодня, взяв в руки твою Библию, во мне что-то пробудилось. И я подумала, что все же начну читать ее снова. Потому что ты и твои двоюродные братья — это чудо, а чудо может сделать только один Бог. Я поняла это снова. Я улыбнулась бабушке и обняла ее. «Но откуда же у тебя Библия, деточка?» — спросила бабушка. «О!» — взволнованно начала я. «Это длинная история!» И я рассказала ей все. О том, как погналась за зверем и нашла поляну с заброшенным домом. О том, как много раз ходила туда. И если я оставляла еду, на следующий день ее там не было. О том, как приводила в порядок первый этаж. Затем о том, как, придя на второй этаж, я обнаружила семейство лисицы, как подружилась с ними. И в конце о случайно найденном погребе, где я и нашла Библию. Бабушка слушала с огромным вниманием и интересом. В конце моей истории она, задумчиво глядя на меня, сказала с улыбкой. «Ну и ну, Микаэла, у тебя история такая захватывающая. Почему же ты раньше не рассказала мне об этом?» «Ну, я замялась, но решила теперь говорить только правду, потому что думала, что ты можешь запретить ходить мне в тот дом и лес, и прости меня, бабушка, пожалуйста, за то, что я не договаривала тогда, в первый раз, когда рассказала о том, как гналась за зверем, но не рассказала о доме». «Ты меня удивляешь», — проговорила бабушка, удивленная и в то же время довольна. «Вижу, Библия тебя меняет к лучшему». Я улыбнулась и встала. «Могу и тебе дать почитать, бабушка». «О, да, я не против. Дай как-нибудь. А сейчас пойдем пить чай. И еще, продолжай читать Библию, раз эта книга делает тебя такой. Читай ее обязательно». Было 8 утра, вторник. Я и бабушка пришли к общему решению, что если я нашла этот дом и уверена, что в нем никто не живет, и хочу привести его в порядок, то нам обеим нужно потрудиться, чтобы превратить это помещение в нормальный дом. Я шла впереди, с сумкой моющих средств и тряпок в одной руке и с банкой краски в другой. Сзади шла бабушка, неся веник с совком и стопку выглаженных занавесок на окна. Мы подошли к дому. «Ой-ой-ой-ой!» – пробормотала бабушка. «Вот это находка!» Я ухмыльнулась. Бабушка еще внутри не видела. Мы зашли, и бабушка воскликнула в удивлении. «Ну и ну, Микаэла! Самой так привести в порядок дом! Молодец! Но кое-что мы поправим». И мы с бабушкой принялись за работу. Я красила стены краской бежевого цвета, бабушка вешала во всем доме занавески. Через 6 часов стены первого этажа были аккуратно выкрашены, а пол подметен и вымыт. Довольные, мы с бабушкой стояли на пороге, любуясь своей работой. Как вдруг сзади на нас прыгнули какие-то существа.
2: «Мэгги! Роб! Элвин!»
0: Радостно присела я на колени перед 3 лисятами, которые, собственно, уже стали почти взрослыми, размером со свою маму, которая рысцой подбежала ко мне и уткнулась своей длинной острой мордочкой мне в ладонь. Бабушка отпрянула, боясь, что животные могут запачкать ее платье, но меня и лисят никто не мог остановить. Они втроем повалили меня на траву на поляне, а затем скакали вокруг, игриво покусывая меня то за руку, то за кроссовок. Я смеялась и отмахивалась, но была бессильна против крепких, шустрых Мэгги, Роба и Элвина. Эти имена я дала им, когда во второй раз их увидела. Мэгги была маленькой, изящной копией своей мамы. У нее были тонкие черты мордочки, белая меховая грудка и карамельного цвета окрас. Мальчишки же, Роб и Элвин, были пухлыми, немного неуклюжими, но очень уж игривыми лисятами. Уши у них немного отличались от сестры тем, что слегка торчали в разные стороны, в то время как у Мэгги они стояли торчком. Бабушка некоторое время наблюдала за нами, а затем не выдержала и тоже стала гладить и ласкать лисят. Так мы сидели до тех пор, пока ненадолго убежавшая куда-то лиса не вернулась с огромной крысой в зубах и не напомнила нам, что время обеда. Я уже и сама не помню, когда точно это произошло, когда я приняла Иисуса в свое сердце. Но отчетливо помню только то, как на следующий день мне стало радостно и легко. У меня больше прежнего появилось желание прочитать Библию до конца, чтобы узнать, как же дальше сложилась судьба того, кто сделал меня такой счастливой. Когда я бабушке рассказала о том, что стала христианкой, та долго задумчиво смотрела на меня, а затем обняла меня и пошла к себе, только и сказав лишь: «Ты сделала правильный выбор, Мика». Наверное, такая реакция объяснялась тем ее старым сомнением в Боге из-за пожара и смерти дедушки. Но ведь он умер, примиренный с Богом, он сейчас на небе. Почему же бабушка до сих пор колеблется? Я открыла свою Библию, желая найти подкрепление, и прочитала: «Маловерный, почему ты усомнился?» Это было в Евангелии от Матфея, в главе 14. Там рассказывалось о том, как в шторм Иисус шел к своим ученикам, которые были в лодке, по воде. Петр решил пойти по воде к Иисусу навстречу и пошел, но, испугавшись затем, начал кричать и звать на помощь. Ему-то Иисус и сказал те слова, подавая руку: «Маловерный, почему ты усомнился?» Эти слова подходили прямо моей бабушке. Она была в сомнениях насчет Бога и не знала, какой шаг ей нужно сделать дальше. Я вздохнула. Мне уже хорошо. Я сделала свой важный шаг в жизни, но вот бабушка по сравнению со мной такая несчастная. Помоги бабушке, Иисус! Решительным моментом в жизни бабушки стал приезд моего папы в день ее рождения. Бабушка ничего не знала о приезде, и это был поистине прекрасный сюрприз, который мы с папой детально обговорили по телефону заранее. Но то, чего и я не знала заранее, папа рассказал мне и бабушке за чаем, когда мы ели пышный праздничный торт. Это случилось неделю назад. Я ехал домой в ужасном настроении. Начальник осуждал меня за поступок, который я не делал, и угрожал увольнением. Ехал я, погруженный в свои мрачные мысли. Вдруг ни с того ни с сего вижу, мчится впереди на меня огромный грузовик. За его рулем ехал пьяный водитель. От ужаса во мне все сжалось. Казалось, что время остановилось. Все было как бы на замедленной съемке. Перед моим внутренним взором мелькали разные кадры из жизни. Дом, жена, Мика, работа, друзья. Я внезапно вспомнил одного сотрудника на работе, Сашу, который пришел совсем недавно. И, будучи христианином с юности, рассказывал нам о том, что для нас сделал Христос, что нам нужно прийти к Нему, пока не поздно. Остальные еще смеялись над ним, называя фанатиком. И вдруг мне в ухо как будто кто-то громко спросил: «Жизнь или смерть? Рай или ад? Иисус или сатана?» Я испугался и закричал: жизнь, рай! Спаси меня, Иисус!» И в это же мгновение моя нога резко со всей силой нажала на газ, и мой автомобиль рванул вперед в тот момент, когда грузовик оказался на том месте, где секунду назад был я. Моя машина просто летела безостановочно. Я даже не помню, останавливался ли я у светофора или в тот момент был зеленый свет. В тот же вечер, придя домой, я покаялся. Я понял, насколько любящий Бог, раз Он решил спасти от неминуемой гибели такого, как я. Теперь вся моя жизнь доверена в руки Христа. С Ним я хочу идти по жизни, с Ним и умереть. В столовой была тишина. Лишь тиканье часов да щебет птиц за окном нарушили молчание. Через минуту бабушка дрожащим голосом протянула свою руку, ложа ее поверх руки сына и говоря: «И ты тоже пошел за Христом? Он тебя спас, Теодор, во второй раз. Теперь я поняла, что Иисус и меня спас. Спас от неминуемого горя, сохранив тебе жизнь. А еще я поняла, пора и мне пойти за Иисусом прямо сейчас». Так пришла к Богу моя бабушка и мой отец, который, погостив несколько дней и увидев лисью семью и необитаемый дом, который к тому времени мы с бабушкой совершенно преобразили, засобирался домой, переживая, как там мама, и пообещав приехать за мной в конце августа. Прошел месяц. Мэгги, Роб и Элвин стали взрослыми и теперь жили в лесу и лишь изредка прибегали ко мне, игриво опрокидывая меня на траву. В доме, который я нашла в начале лета, все изменилось до неузнаваемости. Он был заново выкрашен, дыры в деревянном полу были заделаны, на окнах висели аккуратные шторы и занавески, на стенах картины. Все это было сделано не только благодаря мне, но и благодаря рукам бабушки, которая доставляла огромное удовольствие обставлять дом. Также нам помогал и тот старичок, ну, лакей, который встретил меня в первый день, когда я приехала сюда, на вокзал. Он-то и помог перевезти в лесной дом кое-что из мебели. На этом настояла бабушка. Она сказала, что раз взялись за работу, так надо и закончить ее до конца. Я была с ней абсолютно согласна. После того, как мы обе пришли к Богу, мы еще больше времени проводили вместе, читая Новый Завет или рассуждая о прочитанном. Так, в радостной, насыщенной счастьем и умиротворением атмосфере незаметно подошло к концу и это незабываемое лето. Я за эти 3 месяца очень загорела, окрепла из-за жизни почти в самом лесу и от купания в теплой полноводной реке. Я так привыкла к своим уже взрослым лисятам, что уже просто не представляла себе жизни без них, когда я уеду домой, в город. Прирученные, в свою очередь, животные так ко мне привязались, что напоминали послушных игривых собачонок, хоть они и были лисами, родившимися в густой чаще леса. Наступило утро самого последнего дня летних каникул. Их рыжие, почти огненного цвета, как у восходящего солнца, мягкие спины слегка вздрагивали от бодрого ощущения свободы и прохладного ветерка, шелестевшего в ветвях деревьев, и сливаясь с доносящимися издалека журчанием реки. «Это лето было прекрасным!» — счастливо пробормотала я и опустила руку на голову Мэгги. Лиса посмотрела на меня благодарным, редко присущим обыкновенным лисам взглядом. Она как бы хотела поблагодарить меня за оказанную ей и всей их лисьей семье доброту. Да, я их выкормила, приручила, полюбила. Но намного больше, чем я полюбила этих лис, меня полюбил Создатель, который-то и создал этих красивых животных. Я была так благодарна Богу за Его милость и любовь ко мне, что хотелось все время делать что-то такое, что очень обрадовало бы Его. Итак, покидая поместье бабушки, мой исправленный, необитаемый дом и лисью семью, я везла с собой в город радостную весть спасения, секрет вечной радости и счастья. С тех пор прошло более 10 лет. В моей жизни происходило много таких событий, за которые я неустанно благодарила Создателя. После своей свадьбы я переехала в красивый дом в лесу, недалеко от речки, в котором я живу и по сей день.
2: Так, значит, мама, наш любимый домик – это и есть твой необитаемый, который ты нашла и отремонтировала? –
0: спросила маленькая 7-летняя Эмма после того, как мама закончила свой рассказ.
2: «Чудеса!» – восторженно вздохнул ее 8-летний братик Даниэль. «Какая захватывающая история!» – проговорил 9-летний Дональд.
0: Мама ласково улыбнулась и погладила детей по головкам. «Да, это чудесная история. И я вот уже спустя 10 лет ее так точно помню, будто это случилось только вчера». «И знаете, что самое интересное, дети?» — с улыбкой спросила мама.
2: Детишки вопросительно посмотрели на нее, а она сказала.
0: «То, что еще не зная Бога, мои родители, когда я родилась, назвали меня Микаэлой. И это значит «подобная Богу». А подобный Богу тот человек,
2: который не грешит и всех любит любовью Христа»,
0: закончил за маму Дональд. Да, мои дорогие, запомните, что бы у вас в жизни ни случалось, старайтесь всегда быть честными, добрыми, подобными Богу, как ваша мама.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 61. Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокоивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокоивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие – только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его.

Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже, Ты — Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты — помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду.

Псалом 63. Начальнику хора. Псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем.

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: А вы видели в наших краях канареек?
2: Только в клетках,
1: – бодро ответил мистер Квашневский.
2: На воле же они живут небольшими стайками. Поют весь день, веселятся и шалят. Но серенады поют только самцы. Они ярко-желтые, пестрые, как осенние листики. Красивая внешность и приятные голоса. Спросите, почему природа одарила красочностью и талантом только самцов? Ответ: чтобы радовать своих дам. Его жена взглянула на него с улыбкой, а Нэнси сказала: «Ваши рассказы очаровательны. Ваши наблюдения за птицами очень интересны». Она тоже восхищенно улыбнулась и поблагодарила рассказчика за интересные истории. Хотя рассказы его порой донимали ее и вызывали боль, но в основном они ей нравились. Он был очень хорошим рассказчиком, хотя порой и нудным, ведь все его рассказы сводились лишь к жизни и повадкам птиц. Вскоре Нэнси попрощалась с соседями и одинокой тенью направилась к своему дому. Общение с ними подняло ей настроение и немного настроило на праздничную волну. Ведь, несмотря на печали и тревоги, радости и слезы, невзгоды и бури, праздник спешил принести каждому частицу счастья и радости. Праздники продолжались небольшими моментами внимания и среди людей, и среди птиц. Мир чудно устроен, и в нем много прекрасного. Краски неба и мозаики цветов, пение птиц и ласковые улыбки людей, добрые слова и хорошие поступки. «В мире много прекрасного», – подумала Нэнси, открывая дверь своего дома. На небольшом столике одиноко лежала недавно приобретенная

Мария Ивановна тоже готовилась к праздникам. В их церкви в следующее воскресенье будет праздничная распродажа сладостей и печенья, выручка от которой пойдет на финансирование предстоящей миссионерской поездки. Она вырезала печенье разной формы и напевала рождественскую песню, стараясь унять тоску, которая особенно донимала ее в праздники. Ведь раньше все было по-другому. Она возилась с дочерью на кухне, а Сергей с отцом украшали дом, наряжали елку и выполняли всякие мужские обязанности по дому. Теперь же осталась половина ее семьи, а забот и хлопот не уменьшилось. Только к ним добавились тоска и отчаяние. Мария Ивановна глубоко вздохнула, а Наташа спросила: «О папе или о Сереже?» Мать поняла ее вопрос и, прежде чем ответить, еще раз вздохнула. Наташа засмеялась. «Теперь понятно. Один о папе, второй о Сереже. Мама, я знаю, что тебе тяжело, но жизнь продолжается. Тем более я верю, что Сережа изменится. Он не сможет постоянно так жить. Он же знал другую жизнь и не посмеет так просто надругаться над своей жизнью, зная, что в конце пути есть две вечности. Я верю, он обязательно сделает правильный выбор. Ведь у него есть будущее. Он не сможет им пренебречь». Наташе вдруг припомнилась вчерашняя встреча с бездомным. «Знаешь, мама, — продолжила Наташа, — вчера по дороге домой на перекрестке я увидела бездомного. Я подумала о том, как и где он будет праздновать Рождество. Вытащив несколько долларов, я открыла окно и позвала его. Он подошел ко мне, взял деньги и, сердечно поблагодарив, добавил: «Счастливого Рождества!» Я ответила тем же, и, заглянув в его глаза, увидела только пустоту и отрешенность. Тем не менее, он думал о счастливых праздниках. Я не знаю, знает ли этот человек что-то о Спасителе, о надежде, которую он дарит. Но Сережа знает. Его бунтарство временное и бессмысленное. И я верю, что он остепенится. Плохо, конечно, что он сделал уже столько необдуманных поступков, которые привели его на скамью подсудимых, а потом в тюрьму. Но это еще не конец. Мне бы твою веру и такое твердое упование. Снова вздохнув, сказала мать: «Я не могу ими поделиться, но, как и ты, знаю, кто может их посылать», — с уверенностью сказала дочь и, смеясь, добавила: «Смотри за печеньем, а то оно может стать самым популярным, если будет черного цвета». «Наташенька, доченька», — ласково сказала мать, — «ты моя и радость, и утешение. Что бы я делала без тебя? Каждый день благодарю Бога за тебя». «Ты вообще-то, мама, должна привыкать жить без меня», — улыбнулась дочь. «Ведь весной я снова уеду в миссию, и это надолго. К тому же поездка будет не из легких». «Да, мусульманские сердца тоже не из легких. Но, как и всегда, я буду о тебе молиться. И тогда время нашей разлуки будет легче перенести». Она вытащила печенье из духовки и, укладывая его на поднос, грустно сказала: «Первое Рождество, которое Сергей будет встречать в тюрьме, разве это праздник?
«Мама, не терзай себя!» – успокоила Наташа. «На этот раз я пойду с тобой проведать его. Отнесем ему печенье. Может, я смогу ему сказать о том, чтобы он задумался о своей жизни. Может быть, меня он послушает». В тот момент ее сердце сжала безмерная тоска и отчаяние. Как мог ее брат выбрать для себя такой путь? Ведь раньше они вместе пели в молодежном хоре, участвовали в служении. Им было так весело и радостно в молодежных поездках и общениях. Теперь же он так низко опустился, так легко поменял вечное и бесценное на то, что вызывает страдания и боль его же собственной души и тела, и не приносит наслаждения, а наоборот, досаждает. Серые стены и решетчатое окно. Все, что досталось ему в наследство от его безбожной и греховной жизни. Как мог он так поступать? Как мог он разменять то прекрасное и чудное, что имел с Иисусом, на жуткое и мерзкое? Слезы давили Наташе на горло. Стараясь скрыть их от матери, она извинилась и прошла в свою комнату. Ей надо было поделиться с Иисусом теми переживаниями, которые сейчас терзали ее душу. И самым прекрасным местом для этого была маленькая гардеробная комната. Там она склонилась на колени и дала волю слезам. Наедине с Иисусом, который рядом и который слышит.

Многочасовой полет подходил к концу. Самолет начал снижаться на посадку, ловко лавируя между красновато-золотистыми горами и осторожно выбирая путь, по которому ему удалось бы благополучно приземлиться, не нарушив своим крылом вековечные шпили гордо возвышающихся окружающих гор. Из окна самолета открывался вид на долину, лежавшую между горами. Легкая тревога закрадывалась в душу Наташи. Что ожидает их в этой новой и совсем неизвестной стране с особыми традициями и порядками? Ей вдруг припомнились слова матери, сказанные в то время, когда они пекли печенье перед Рождеством, о том, что мусульманские сердца твердые и по-особому черствые к познанию истины. Ее подруга Анна, сидевшая рядом, старалась разглядеть вид открывающегося самолета и, толкнув ее в бок, спросила: «Переживаешь?» Наташа многозначительно улыбнулась. «Конечно, да. Никто из их группы никогда не был в этой стране, где в основном исповедуют ислам, где обычаи и культура в корне отличаются от того, как живут американцы, и даже они – выходцы из бывшего Союза. Их группу объединял лишь Иисус, которого они знали, и любовь которого хотели донести до многих местных жителей. Вскоре шасси самолета коснулись неизвестной им земли, и еще через короткое время их встретил пастор по местной церкви. Выйдя на площадь перед зданием аэропорта, Наташа заинтересованно осмотрелась. Новое место, необычная восточная страна. Вокруг сновали люди. С первого взгляда можно было понять, что это не

В свое время он планировал отдать их в университет, а потом выдать замуж. Но Назгуль, читая Коран еще в ранней юности, стремилась найти истину, которую не видела в книге, почитаемой ее родителями и предками. Ее душа искала чего-то большего. И, встретившись с христианами, она поняла, что в вере, которую они исповедовали, есть именно то, что она искала. Их вера была живая. Она основывалась на вечном и настоящем, в то время как ислам был религией насилия и запугивания. В нем не проповедовалась любовь. Унижали женщин и ненавидели иноверцев. Христианство было пронизано любовью. В нем проповедовалось сострадание и уважение друг к другу. Назгуль все больше и больше интересовалась этой настоящей религией и с большой жажды начала читать Библию. Отец сначала не очень сопротивлялся ее посещениям собрания, всегда посылая с ней Адинаму, которая, по его мнению, была очень открытой и в какой-то мере наивной. Он знал, что младшая дочь всегда расскажет ему обо всем, чем они занимались в христианских собраниях, и как к этому относилась Назгуль. Сам того не понимая, он натолкнул ее на путь, которое открывала старшая дочь, путь к познанию Бога и Иисуса Спасителя. Убедившись в том, что обе его дочери увлеклись чужой религией, он очень разозлился на себя. Ведь он же сам в какой-то мере подталкивал Адинаму следовать учению, привлекавшему Назгуль. И, поняв свою ошибку, решил отослать обеих дочерей в далекий город учиться, надеясь, что там они забудут то, чему научились в христианских служениях в их родном поселке. Но он ошибся и на этот раз. Жажда познания и открытий не покинула их сердца, искавшие истинные пути. Они очень быстро нашли христианскую группу в городе, где учились. И к большому разочарованию и даже злости отца после окончания университета вернулись в родную деревню христианами. И тут-то на них обрушились гонения и издевательства родных отца и матери, братьев и сестер. Адинама не выстояла. Ради покоя в семье она оставила то, что обрекла. Вечное променяла на временное и призрачное. Назгуль же осталась верна своим идеалам и жила своим открытием, что Бог, которого знают в христианстве, вечный и всемогущий, добрый. Он не пожалел своего сына ради спасения простых людей. Несмотря на то, что от нее отреклась вся родня, ее выгнали из дома и приказали никогда туда не возвращаться, она была непоколебима. Хотя многие относились к ней как к той, что отвергла веру своих предков, предала Аллаха и попрала идеалы мусульманства. В глазах мусульман она была типичной глупой женщиной. Среди мусульман говорится, улыбаясь, продолжала Назгуль, что женщина – это сатана. Когда Ева вкусила запретный плод, дьявол вошел в нее. И с тех пор все рождающие женщины управляемы дьяволом. Мужчины имеют полное право избивать и издеваться над женщиной, если считают, что тем самым изгоняют из нее дьявольские привычки. Закон полностью на их стороне. Поэтому, когда в семье рождается мальчик, это большое счастье. Если девочка, ее сразу же оплакивают. Ее детство, юность, замужество, всю ее жизнь. Женщина – это вещь, это ничто. Это глупое, мерзкое создание. Ее даже не считают человеком. Девушки переглянулись. «Как можно так жить? Без прав и в постоянном страхе, зная, что тебя ожидают издевательства и избиения?»

0: Вот поэтому, — радостно сказала Назгуль, — я решила служить Богу и жить для моего жениха. Как земная женщина, и я никто. Но для Бога я драгоценная жемчужина. И это движет мною, подкрепляет меня и освобождает душу мою от страха. И если бы я умерла сегодня, то у меня была бы счастливая вечность, в отличие от того, что проповедуют в мусульманстве. Только с мыслью об этом я просыпаюсь и живу каждый день. И я знаю, что вам тяжело в это поверить и даже трудно представить, ведь ваша жизнь в Америке совсем другая. Но зато вечность у меня и у вас будет одна и та же, абсолютно одинаковая, прекрасная и светлая. Она мечтательно подняла глаза в небо, и на ее лице просияла улыбка. Небо в стране бесправия и безбожия было таким же прекрасным, как и в их далекой стране. Небо — это мечта, это светлый край мира и покоя, радости и бесконечности. Однако место, где они находились сейчас, было не очень привлекательным. Скорее, оно внушало отчаяние. Девушки смотрели на свою собеседницу и чувствовали, как в их душах нарастает страх. Куда они приехали? Почему никто так детально не рассказал им об этом раньше, где для женщин не было никаких законов и прав? И здесь, в этом месте, где так глубоко пустило корни мусульманство, они, бесправные и незащищенные, будут нести весть о Божьей благодати, о Божьем спасении? Это казалось неосуществимым желанием. Руководитель группы Николай Самсонович был тоже обескуражен рассказом, ведь в их группе было несколько девушек. Как же их уберечь от всех ужасов, о которых они узнали? И тут пастор местной церкви, взяв Библию, прочитал 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни». «Аминь!» – окрыленный упованием, радостно воскликнул Николай Самсонович. «А то после таких рассказов можно уже паковать чемоданы. Господь действительно наш пастырь, и если даже мы пойдем долиной смертной тени, не убоимся зла. Он постоянно с нами». Потом начались будни и праздники благовестия, странные встречи в грузовом фургоне и нежелательные стычки на городском стадионе. Через пару дней их вера укрепилась, и страх сменился рвением благовествовать. Объединившись с местной молодежью, они подготовили евангелизационное собрание. Придя в назначенное время на городской стадион, они удивились, увидев, что почти все места заполнены только женщинами. На помощь снова пришла Назгуль, рассказав, что именно женщины быстрее откликаются на весть о спасении. Угнетенные и бесправные, они понимают, что им нечего терять, в то время как мужчины считают себя главными в семьях и в обществе. Они не могут пренебречь своими правами, поэтому им очень тяжело расстаться с верой их отцов и дедов и при этом потерять свой общественный статус. Окинув взглядом стадион, девушки втянули плечи. Перед ними было множество женщин, жаждущих освобождения от гнета земного и греховного, давящего сердце и душу. В углу стадиона находилось несколько десятков мужчин, весело улыбающихся и оживленно разговаривающих. Пастор пригласил к молитве, и в тот момент из-за забора посыпался град камней. Раздались крики и возгласы. А пастор, возвысив голос, начал молитву. Град камней прекратился, как будто небесная сила проговорила к их сознанию. В тот момент вся группа молилась в полголоса, понимая, что идет открытая борьба с враждебными силами лукавого мира. И только тот, кто всемогущ, кто пастырь добрый и сильный, может унять сейчас злобные и жестокие сердца, находящиеся за стенами стадиона, кто силен остановить и поток камней. Потом они начали петь, и их пение сопровождали вопли и слезные причитания женщин. Пригласить открыто к покаянию они не могли, но зато можно было поговорить один на один с женщинами в первых рядах. Пастор предостерег не смешиваться с толпой, ведь тогда невозможно будет контролировать ситуацию, и можно подвергнуться избиениям и даже похищению. А люди искали правды, истины. Их сердца горели жаждой узнать о вечном, о вышнем. Они же жили без прав и надежды. Наташа разговаривала с молодой девушкой, когда почувствовала, как кто-то крепко схватил ее за руку. Она повернулась и увидела рядом с собой парня по имени Шамиль, с которым познакомилась в грузовике. «Шамиль!» – удивленно сказала она. «Приятно видеть тебя!» Но в ответ на ее дружеское приветствие он еще сильнее сжал ее руку. «Отстань от нее!» Злобно проговорил он, показывая на девушку, с которой беседовала Наташа. «Это моя сестра, и я не хочу, чтобы ты засорял ее пустую голову своими баснями!» Он сжал ее руку так сильно, что ее лицо исказило боль.
1: «Шамиль!» – тихо сказала она. «Мне больно! Отпусти меня!»
0: Их глаза встретились. Ее, наполненные слезами, его, полный злости и дикой жажды мщения. В них не было ничего человеческого. И Наташа в страхе отшатнулась от него. А он в тот момент еще сильнее сжал ее руку. От страха и боли девушка закрыла глаза. Из ее души вырвался стон отчаяния.
2: «Шамиль!» вмешалась сестра. «Оставь ее! Я взрослая и сама могу принимать решение, что мне слушать, а что нет!»
0: В его глазах бушевала злость, и он замахнулся на сестру. Та уклонилась, и его тяжелый кулак остановился на щеке Наташи. Она от боли ойкнула и схватилась обеими руками за лицо, почувствовав, как теплая струя крови потекла между пальцами. Шамиль схватил свою сестру за руку и поволок ее в сторону.
2: «Я тебя предупредил!» – злобно кинул он Наташе. «Не подходи к моей сестре со своей верой! В другой раз будет хуже! Предупреждаю!»
0: Наташа смотрела на него полными страха глазами, а кровь продолжала сочиться из носа, оставляя тоненький след на ее лице, шее и падая каплями на светлую блузку. «Ты меня не сломишь своей тяжелой рукой!» Отчетливо выговаривая каждое слово, ответила Наташа. «Твои глаза не пугают меня, потому что на моей стороне Бог, и Он сильнее тебя!»
1: Она хотела добавить, что Бог сильнее Аллаха, но, заметив, как сильно напряглись мускулы на его озлобленном лице, не стала вызывать в нем еще больше прилив гнева. Для него это было бы большим оскорблением и могло спровоцировать очередной удар. В тот момент подошли ее друзья и отгородили ее от разъяренного человека, стремящегося уберечь свою сестру от враждебной ему религии. Но в ней была живая истина.
0: «Жаль мне его», — еле слышно сказала она.
1: Так же тихо руководитель их группы добавил: «Молись о нем». Она снова почувствовала на себе злобный взгляд Шамиля и услышала брошенные в ее сторону бранные слова. Он с удвоенной силой схватил свою сестру за рукав и крикнул озлобленно Наташе:
2: «Во имя Аллаха! Заклинаю тебя! Не подходи к ней! Иначе месть попрана веры обернется на твою жизнь!»
1: Наташа только с сожалением посмотрела на него. Что знал он о попранной вере? Что знал он о настоящей вере? О, если бы он мог с такой же ревностью служить Иисусу, с какой служил Аллаху! Подобными инцидентами сопровождались почти все евангелизационные собрания. Разгул и злость мусульман даже поощряли местные власти, ведь они тоже исповедовали ислам. Любое сопротивление или озлобление со стороны местных жителей-мусульман они рассматривали как проявление чувства долга и преданности вере их отцов. Если беспорядки во имя Аллаха, во имя защиты веры предков, тогда это не преступление. Это долг настоящего мусульманина. 2 недели, проведенные в этих краях, стали для каждого члена группы испытанием веры и экзаменом на полнейшее доверие Богу. Без него они не могли делать ничего. Без его охраны они не смогли прожить бы и дня. Они нуждались в нем, как никогда раньше. Бог нужен был им там, как воздух и вода. Прощаясь в аэропорту со своими новыми друзьями, они плакали. Не из-за разлуки, а от сознания своей немощи и Божьего могущества. Они слезно просили Отца Небесного взрастить посеянные зерна на твердой почве человеческих сердец. Эти высокие горные хребты таили в себе глыбы человеческой жестокости и неверия. Только лучи Божьей благодати способны делать чудеса и в этой местности, вопреки человеческой жестокости и смуте неверия. Они покидали эти места с твердой уверенностью, что зерна, несомненно, произрастут. Наташа увозила с собой и незабываемый злобный взгляд, и невидимый отпечаток человеческой жестокости на своей щеке. Эти воспоминания будут долго преследовать ее.

Весна была в разгаре. Кругом зеленела буйная трава, из которой к солнцу тянулись разнообразные цветы. Деревья и кусты, радуясь обильным лучам солнца и щедрому дуновению весны, тоже принарядились в обильное цветение. Даже воздух был напоен головокружительным запахом весны. А голубые небеса, раскачиваясь на белоснежных тучах, твердили о приближении теплых дней. Везде и во всем чувствовалось обновление. Весна уверенно вступила в свои права. Нэнси Ричардсон, остановившись на красный свет светофора в центре города, где было выставлено множество горшков с цветами, тоже твердившими о приближении весны, грустно вздохнула. Обильное цветение и широкая палитра красок не радовали ее. Сегодня она ехала из церкви, посещая которую на протяжении последних нескольких месяцев, но при этом не ощущала никаких изменений в себе. Все вокруг было для нее таким же грустным и однообразным. Ее жизнь была одинокой и трудной. Что может дать ей посещение церкви? Порой она даже спрашивала, зачем же она туда ходит? Да, ей нравилось пение, особенно в сопровождении симфонической музыки. Нравились проповеди, но они не находили в ее душе особого места. Ее душа была раненой и страждущей. Такие чувства возникли у нее и сегодня. Пастор в своей проповеди говорил об изменениях, которые приносит в жизнь человека Божья любовь и благодать. Он приводил пример того, как с приходом весны все обновляется. От теплых лучей солнца распускаются листья на деревьях и кустах и расцветают цветы. Но Нэнси думала о том, что в ее жизни не может быть никаких изменений. Обновление? Об этом ей было тяжело думать. «Человеческая душа может свести и благоухать только тогда, — продолжал пастор, — когда человек позволяет Божьей любви и благодати совершать свою работу в его сердце. Ведь по натуре мы порой эгоистичны и сосредоточены только на себе. Мы способны согрешать и умалять Божье могущество. Но мы люди, а Он – всемогущий Бог. Мы должны позволить Ему руководить и управлять нашей жизнью, доверяясь Божьей милости и благодати. Ведь по Своей милости Бог не дает нам то, что мы заслужили, а по Своей благодати дает нам то, что мы не заслужили. Только целиком доверившись Богу, мы можем заметить изменения в своей жизни. Пастор продолжал проповедь, а Нэнси размышляла о себе. Ее жизнь не изменилась с тех пор, как она начала посещать церковь. Она помнит, как Мария Ивановна говорила ей, что только Бог меняет жизнь человека, что он способен делать то, что человек сам сделать не может. Однако с ней было не так. Как и прежде, ее терзало прошлое. Она скучала по своему любимому, которого потеряла так рано. Без устали продолжала следить за тем, что происходит с тем человеком, который стал причиной ее страданий. Изменения? Как они могут произойти в ее душе? Кто может вернуть ей то, что она имела, того, кого она потеряла? Это невозможно. Тогда какие же изменения могут произойти в ее жизни? Нэнси подъехала к своему дому. Взглянув на буйное цветение кустов азелии, она улыбнулась. Да,
Такое можно видеть только ранней весной. Через несколько месяцев установится жаркая погода, и они, изнывая от обилия горячих солнечных лучей, только иногда одиноким цветком напомнят о своей весенней красе. Так и боль одиночества время от времени воскресает в твоем сердце. Услышала она тихий голос в своей растревоженной душе. Прошлое осталось в прошлом. На смену приходит новое. И тут же раздался голос ее соседа, мистера Квашневского. «Красота! Не правда ли?» Крикнул он хриплым голосом и заковылял к ней через газон. «Ты знаешь, детка, что я думаю? Буйное весеннее цветение напоминает нам о полноте того, что мы иногда имеем в своей жизни. Вот смотри, здоровье, когда мы молоды, время, пока мы не связаны с семьей и чрезмерной работой, деньги, если мы с умом тратим и мудро собираем, даже горе и проблемы буйно цветут, когда они только появились. Проходит время, и все меняется. Рана немного заживает. И вскоре все, включая горе и проблемы, только иногда отзывается в нашей жизни. Так и в примере с этими кустами. Припечет солнышко, и цветение прекратится. Потом только иногда покажется одинокий цветок. Только вспыхнет на время и погаснет. Нэнси с удивлением и недоумением взглянула на него. Он будто прочитал ее мысли. «Мистер Квашневский», стараясь скрыть свое удивление, сказала она. «Вы что, сердцевидец, читающий чужие мысли? Я только что об этом подумала». «Ох», спокойно сказал он. «Коль такое случается, значит, это знак. Над этим надо задуматься. Не знаю только кому, мне или тебе». Он как-то неуклюже помахал рукой и, не попрощавшись, пошел к своему дому. Нэнси какое-то время стояла и удивленно смотрела ему вслед. «Странно», – тихо сказала она себе и пошла к двери. Мысли об их разговоре и о том, что она слышала в церкви, не давали ей покоя весь день. Позже она приготовила себе обед и решила полистать старый альбом. Она вышла во двор, села в кресло, и как только открыла первую страницу с фотографией, где она с мужем стояла возле Белого дома, ее глаза затуманили слезы. Она вспомнила то время, когда перед свадьбой ездила знакомиться с его родными, которые проживали в штате Нью-Йорк.

0: Самолет снижался на посадку. Внизу простиралось множество высоких, будто касающихся друг друга, зданий и темно-голубая гладь воды. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Ладигардия, где ее ожидал любимый. Сердце трепетало от счастья. Она хотела быть рядом с ним, скучала по нему. К счастью, расстояние между ними сокращалось с каждой минутой. Потом она получила свой багаж и набрала номер его телефона. Спустя несколько минут она вышла из здания аэропорта и нетерпеливо ожидала встречи. Вскоре возле нее остановилась машина, и к ней поспешил высокий, импозантный мужчина в голубой рубашке и синих джинсах. Прозрачное синего неба, простирающегося среди зданий, с брызгами веселых лучей поднимающегося солнца, служили ему сказочным фоном. Ей на мгновение показалось, что он — часть этой синевы, только что отделившейся и спустившейся на землю. И эта загадочная синева, широко улыбаясь, шагнула ей навстречу. «Привет!» — весело сказал он. И ее доброе утро потерялось в его нежном поцелуе. Она на какое-то мгновение закрыла глаза и перенеслась в сказочное время любви, которое обволакивало и нежно ласкало ее трепещущую душу. Неужели ей, наконец, улыбнулось такое безмерное счастье быть любимой? Ведь ей так не хватало этого в жизни. Она страдала, постоянно жила в одиночестве, пока не встретила его, своего любимого. Неужели это явь? Нэнси чуть-чуть приоткрыла глаза, будто пытаясь убедиться в том, что все это наяву, что она находится не в волшебном сне, и тут же увидела его искрившиеся любовью глаза, нежные и бездонные. Любовь невидимой нитью тянулась от его сердца к ее. Это было наяву. Его любовь была настолько безграничной и огромной, что заполняла весь мир вокруг Нэнси, и это побуждало трепетно биться ее сердце. Нэнси была очень счастлива. Да и утро было удивительное и приветливое, синеглазое и улыбчивое. В такое утро всегда бываешь счастливым просто от того, что живешь на земле. Оно также говорило о благодати сотворенного Богом мира. Но для нее оно было по-особому прекрасно, ведь рядом был ее любимый. И сегодня это было наяву. Еще вчера это могло быть сном. Еще вчера она могла говорить с ним только по телефону. Но сегодня произошло чудо. Они вместе. Ее любимый был совсем рядом, благоухая приятным мужским одеколоном. И в его глазах для Нэнси был целый мир. «Как дела, милая? Все хорошо? Багаж на месте? Никто тебя не обворовал?» Нэнси рассмеялась, вспомнив случай, послуживший поводом для их знакомства. Тем не менее, тот случай, такой каверзный и неприятный, подарил им обоим такое прекрасное – любовь. И теперь они вдвоем благодарили судьбу за происшедшее. Она села в его машину, и вскоре они уже ехали по узким улицам старинного города, где было многолюдно и кипела жизнь. Но Нэнси видела только своего любимого, чувствовала тепло его руки, и ее мир был прекрасным. Спустя почти час Билл остановил машину и сказал: «Вот, это дом моих родителей, который может стать нашим, если ты пожелаешь здесь жить. Это не дворец, которого достойна моя королева, но, тем не менее, он в твоем распоряжении». Нэнси вышла из машины и осмотрелась. Перед ней был светлый двухэтажный дом в американском стиле 70-х годов с огромной площадкой, с подстриженной изумрудной травой и росшими по кругу высоченными, словно пирамиды, елями. Беглого взгляда было достаточно, чтобы на ее лице просиял восторг. «Тебе нравится?» – спросил Билл. Она взяла его за руку и, нежно глядя в его темные глаза, проговорила. «Наверное, я по-другому устроена. Для меня самое главное – ты. Ни дворец, ни золото, ни имущество не являются для меня ценностью. Самая большая драгоценность для меня – это ты. Все остальное не имеет значения. Главное богатство для меня – твоя безграничная и верная любовь. Я так счастлива, что мы встретились, что нас соединяет такое прекрасное чувство, как любовь. Знаешь, в народе говорится, что любимым рай и в шалаше». Билл нежно обнял ее и провел в дом. Показав комнату и дав ей время освежиться, он тем временем приготовил легкий завтрак. Потом они вышли на веранду, откуда открывался прекрасный пейзаж, и Билл сказал: «Я покажу тебе вид на горы, которыми часто любуюсь. Такой красотой нельзя не восхищаться». Нэнси смотрела широко раскрытыми глазами на неописуемую красоту гор. Перед ними, примерно в миле или двух, возвышалась горная цепь Апалачского хребта. В этом месте он делал полукруг и краями амфитеатра приближался к поселению. Горы были покрыты лесом, который, казалось, состоял из свежих головок брокколи. Дом родителей Билла был отгорожен от гор многолетними елями в два обхвата, заботливо высаженными кем-то по границе участка на расстоянии 20 метров между ними. Спустя годы это были исполины с вечно зеленой кроной. Их нижние ветви росли в метре от земли, а верхушки, казалось, поднимались на высоту гор, которые прекрасно можно было обозревать в проемах между деревьями. «Кто их посадил?» – спросила очарованная Нэнси. «Горы или ели?» – улыбнулся Билл. «Ты чем больше восхищена?» «Всем!» – радостно сказала она. «Но особенно тем, что ты рядом. Тем не менее, участок мой отец купил вместе с миниатюрными елями и маленьким домиком. Земля дожидалась, пока я подрасту. И когда мне было около 10 лет, и ели были с меня ростом, мои родители начали строить дом». Нэнси очарованно смотрела вокруг. Говорить не хотелось. Молчал и Билл. На углу дома она увидела кормушки для птиц, висевшие на стойках возле веранды. К одной из них прилетел ярко-красный кардинал с подружкой. Где-то вблизи кружили синие крикливые сойки, пытаясь найти себе удобное место. Серые горлицы смиренно сидели в стороне. Только нигде не было видно колибри, кормушки для которых с пластмассовыми цветами вокруг отверстий для их длинных клювов висели над балюстрадой веранды. По поляне бестолково бегали друг за другом несколько рабинов. Нэнси вспомнила своего соседа, его любовь к птицам, и улыбнулась, подумав: «Вот бы его сюда!» Нарушая молчание, вслух она сказала: «Не правда ли, кардинал похож на огонек?» «Правда», — ответил он, беря ее за руку, и добавил: «Но для меня ты мой огонек». «Нет, ты не огонек. Ты яркий, горячий огонь, который разжигает любовь в моем сердце. Когда я вижу тебя, день сегодняшний, завтрашний и все последующее освещается ею ярче солнца. Хочу, чтобы этот огонь горел и светил нам до конца дней, разжигая и усиливая нашу любовь. Он наклонился к ней и нежно поцеловал. А Нэнси восторженно проговорила: «Это наяву или во сне? Не могу в это поверить. Ведь совсем недавно мы не были знакомы, а теперь жить не можем друг без друга. Спасибо тебе, моя милая, за любовь и счастье, которыми ты меня одарила». Он снова нежно ее поцеловал, и в тот момент один из раввинов подбежал к ним очень близко и недовольно закричал. «Какие бестолковые раввины!» – засмеялась она, показывая пальцем на того, который возмущался, и другого, тоже беспокойно бегающего перед верандой.
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Когда царь Ирод умер, к Иосифу снова явился ангел и сказал, что теперь они могут вернуться в Иерусалим и не бояться за младенца Иисуса. И вот Иосиф, Мария и сын ее Иисус Христос, обычно их называют «святое семейство», отправились в Иерусалим. Но, прослышав по пути, что царем теперь стал сын Ирода, и опасаясь, как бы и он не захотел обидеть младенца, они свернули с дороги и пошли в Назарет. Там они и жили, пока Христу не исполнилось 12 лет. Тогда Иосиф и Мария отправились в Иерусалим на праздник, который в те дни устраивали в Иерусалимском храме. А храм этот был как большая церковь или собор. Иисуса они взяли с собой. Когда же праздник кончился, они покинули Иерусалим и пошли к себе домой в Назарет вместе с друзьями и соседями. В те дни люди обычно отправлялись в путь все вместе, большой толпой, потому что боялись разбойников. Дороги тогда были небезопасны и охранялись не так хорошо, как сейчас. Да и путешествовать было гораздо труднее. Целый день они были в пути и не знали, что Иисуса с ними нет. Людей было так много, что Иосиф с Марией думали, будто Иисус идет с ними, хотя и не видели его весь день. Обнаружив, что его нет, и опасаясь, что он потерялся, они в великой тревоге вернулись в Иерусалим и стали искать его. Наконец, они нашли его в храме, где он сидел и беседовал с учеными мужами о доброте Бога и о том, как все мы должны молиться ему. Ученых мужей звали учителями. О том Иисус говорил и спрашивал. Он проявил такие познания, что все были поражены. Когда же Иосиф и Мария нашли его, он вернулся с ними в Назарет и жил там лет до 30. Жил в той стране тогда один очень хороший человек по имени Иоанн. И был он сыном женщины по имени Елизавета, двоюродной сестры Марии. И, видя, что люди злы и гневливы, обижают и убивают друг друга, и не думают о своем долге перед Богом, Иоанн, чтобы учить их, ходил по стране, проповедовал им и просил их исправиться. Он любил их больше самого себя и думал не о себе, а лишь о том, как им помочь. И потому одет он был бедно, в шкуру верблюда, а ел мало, находя по дороге кузнечиков, которых зовут акридами, и еще дикий мед, который пчелы оставляют в дуплах деревьев. Вы акрид никогда не видели, потому что они водятся далеко отсюда, в местах под Иерусалимом, и верблюды там живут. Но ведь верблюда вы видели? Их-то сюда иногда привозят. Если вы захотите посмотреть на верблюда, я вам покажу. Недалеко от Иерусалима протекала река, которая звалась Иордан. В ней Иоанн и крестил тех, кто приходил к нему и хотел исправиться. Люди стекались к нему толпами, и Христос тоже пошел. Увидел его Иоанн и сказал: «Мне ли крестить тебя, если ты много меня лучше?» Иисус же ответил: «Пусть сейчас будет так». Иоанн крестил его. Когда же Христос крестился, раскрылись небеса, и оттуда слетела дивная птица, подобная голубю, и прозвучал Божий голос с неба: «Вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иисус потом пошел в безлюдное дикое место, называемое пустыней, и пробыл там 40 дней и ночей, молясь о том, чтобы сумел он принести пользу людям.
Выйдя же из пустыни, он стал лечить больных одним лишь наложением рук, ибо Бог дал ему власть исцелять больных и возвращать слепым зрение и творить много других удивительных дел, о которых я буду еще вам рассказывать и которые зовут его чудесами. Я хотел бы, чтобы вы запомнили это слово, ибо я не раз еще его повторю. Я хотел бы также, чтобы вы знали, что оно означает нечто чудесное, чего нельзя совершить без Божьего соизволения и помощи. Первое чудо Иисус Христос сотворил в месте, названном Каном, куда пришел Он с матерью Своей Марией на свадьбу. Там не было вина, и Мария сказала Ему об этом. Там стояло лишь 6 каменных кувшинов, полных воды. Но Иисус только поднял руку, и сразу вода превратилась в вино, и все, кто там был, его пили. Ибо Бог дал Иисусу власть творить такие чудеса. Он же творил их для того, чтобы люди знали, что Он необычный человек, и поверили тому, чему Он их учит, и еще, что Его послал Бог. И множество людей, узнав про это чудо и про то, что Он излечивает больных, стали в Него верить, и куда бы Он теперь ни шел, огромные толпы следовали за Ним по улицам и дорогам.

Маленький миссионер. В один из июньских дней Виктор Иванович с Витей ремонтировали лодочный мотор. Работа настолько захватила мальчика, что он ничего вокруг не замечал. Внезапно за спиной послышался кашель. Витя вздрогнул и резко оглянулся. Рядом с ними стоял дядя Мурат, дымя папиросой. Его черные волосы длинными сосульками в беспорядке рассыпались по плечам. Руки были засунуты в карманы засаленной, давно не стиранной куртки. Взглянув из-под лобья на Виктора Ивановича, он коротко бросил: «Дело есть». Витя поежился. «Опять, наверное, начнет кричать», — подумал он. «Дай мне на сегодня твоего пацана. Помочь надо. На тот берег сплаваем, увезем кое-что». У Вити все внутри похолодело. В голове заметались торопливые мысли. «Плыть с этим страшным человеком? А вдруг он меня убьет? Нет, я не хочу, я боюсь». «Ну что ты на меня смотришь, как на дикого зверя?» — набросился дядя Мурат на Виктора Ивановича. «Ты же мне втолковывал про своего Бога, который сына своего отдал грешникам, а ты мне своего даже на день не хочешь дать. Как тебе верить после этого?» «Хорошо», — решительно сказал Виктор Иванович. «Я не против того, чтобы мой сын помог тебе. Но дело в том, что Бог послал Иисуса Христа на землю только с его согласия. И я поступлю так же. Я спрошу моего сына, захочет ли он плыть с тобой. Если он не согласится, то я не буду его принуждать». Виктор Иванович повернулся к Вите. «Сынок, ты хочешь помочь дяде Мурату?» — спросил он. Поймав отцовский взгляд, мальчик понял, что отец не хочет отпускать его с дядей Муратом. Но мысль о том, что Божий Сын без страха пришел к грешным людям, чтобы спасти их, придала Вите решимости. Вспомнил он и слова отца, что настоящий миссионер должен быть смелым и мужественным. «Я согласен, папа», — с волнением произнес Витя. «Идет! Ты настоящий мужик!» — хлопнул мальчика по плечу дядя Мурат. Мужчина выплюнул папиросу прямо себе под ноги и вдавил ее носком кирзового сапога в землю. «За мной!» — круто развернулся он и заспешил к реке. «Прощай, папочка!» — кинулся Витя на шею отцу, и слезы заструились по его щекам. «Да благословит тебя Бог, сын мой! Мы будем молиться за тебя!» — крепко прижал Витю к груди Виктор Иванович. Расставание длилось одно мгновение.

спрыгнул из лодки на мелководье и подтянул ее к пологому берегу. Песчаная полоса берега была совсем узкой, а за ней плотной стеной вставал вечно зеленый лес. Волны размывали берег, и корни сосен, растущих близко к реке, показались из земли. Казалось, что деревья поднялись на корнях, словно встали на цыпочки, чтобы выше поднять к небу свои ветви. Стволы сосен и пихт были стройными, как колонны, и высоко держали густые кроны. А лиственницы и ели склоняли к земле свои пушистые нижние ветки, пряча под ними невысокие кусты можжевельника и кедровый стланник. У кромки воды разросся тальник. «Вылазь!» — резко сказал дядя Мурат и стал выкидывать из лодки самодельные мешки. «Нагружаемся как можно плотнее. За мной!» Витя испуганно смотрел, как мужчина закинул себе на спину три больших мешка и, согнувшись, побрел вглубь тайги. Мальчик схватил оставшиеся два мешка поменьше и, не успев закинуть их на себя, ринулся за дядей Муратом, боясь заблудиться. Не такой представлял себе тайгу Витя. На картинках он видел высокие деревья, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь их кроны, и травку, по которой так и манило побегать. А в настоящей тайге кое-где приходилось пробираться сквозь кустарник, натыкаясь на торчащие сучья и карабкаться через поваленные деревья. Витины сапоги то утопали в сыром мху, то скользили по упругой хвое. Еловые лапы больно хлестали по лицу. Волосы под шапкой совсем промокли от пота. Наконец тайга расступилась. Мальчик увидел небольшую, расчищенную от деревьев и кустарника поляну, на которой стояла невысокая избушка с одним окном. Дядя Мурат уверенно распахнул дверь и скинул мешки на затоптанный, никогда не крашеный пол, сколоченный из грубых, неотесанных досок. Зайдя в охотничий дом, Витя огляделся. Внутри избушки в полуметре от пола были сделаны широкие нары, заменяющие кровать. У окна разместился стол и пара грубо сколоченных стульев. Справа от двери находилась железная печка, на которой стояли закопченный чайник и несколько потерявших цвет кружек. «Мы продукты привезли для охотников», — без лишних слов сказал дядя Мурат. «Сегодня я, завтра кто-нибудь другой». Мальчик, понимающе кивнул. Мужчина вскинул на плечо ружье, с которым он не расставался во время всего их путешествия. «Ты, малой, посиди здесь, а я пока пойду, осмотрюсь». Дядя Мурат захлопнул за собой дверь. Наступила тишина, от которой Вите стало не по себе. По спине забегали мурашки. Мальчику страшно было пошевелиться. Вдруг эту тишину пронзил резкий звук выстрела, потом еще одного и еще. Послышался приближающийся топот. Дверь резко распахнулась. На пороге появился дядя Мурат с окровавленными руками. Витя вжался в стену, с ужасом наблюдая за взрослым человеком. Тот схватил нож и выбежал снова, не обратив внимания на испуганного Витю. Мальчик не знал, что и думать, чего еще ждать. Уже совсем стемнело, когда дядя Мурат вновь появился в дверях. «Повезло! Сахатый попался. Сегодня будем ночевать здесь. Завтра еще много работы». «А мои родители? Они будут сильно переживать», — осмелился заговорить Витя, стараясь сдержать слезы. «Не распускай нюни, ты же мужик!» Недопускающим возражения тоном прервал мальчика дядя Мурат и улегся на нары, отвернувшись к стене. Витя послушно умолк. И только когда дядя Мурат захрапел, Витя потихоньку встал на колени на нарах и начал молиться, размазывая по щекам слезы. Ему было страшно и тоскливо. Он боялся дяди Мурата и диких зверей. Витя просил Иисуса сохранить его здесь и утешить папу с мамой. На другой день Витя с дядей Муратом очищали от мягкого мха небольшой участок возле избушки и копали яму, с трудом отдалбливая мерзлую землю ломиками. Затем устилали яму ветками, перетаскивали туда куски лосиного мяса, пересыпая их солью. Снова покрывали все еловыми ветками, лапником. Витя несмело и вопросительно смотрел на взрослого человека.
Мальчик понимал, что

приехал сюда не просто помогать дяде Мурату, но и напомнить этому грозному мужчине о Боге. Дядя Мурат по-своему расценил взгляд мальчика. «Одна лодка не выдержит такого груза. Я сюда вернусь с мужиками на двух моторках. А чтобы зверь не растаскал добычу, мы ее запрятали и засолили. Зверь не любит соли». Ободрившись добродушным тоном дяди Мурата, Витя робко заговорил. «Дядя Мурат, а почему вы до сих пор не покаялись? Иисус вас любит и хочет спасти вашу душу». «Не твое дело, малой. Работай давай. Я тебя сюда не проповедовать взял». Витя замолчал. В глазах мужчины он заметил добрую искорку, которой не было раньше. В надежде, что дядя Мурат больше не будет таким грубым и когда-нибудь все же поверит в Спасителя Христа, мальчик стал работать еще усерднее. Когда начало смеркаться, Витя еле-еле держался на ногах от усталости. Дойдя до избушки, он упал на нары, как подкошенный, и крепко уснул. Но спал он совсем немного. Проснулся мальчик от скрипа хлопнувшей двери. Дяди Мурата в избушке не было. Витя в испуге соскочил с нар и выбежал на поляну перед избушкой. «Дядя Мурат! Дядя Мурат! Где вы?» — закричал мальчик в вечернюю мглу. Но в ответ раздались лишь унылый скрип деревьев и шум начавшегося дождя. Вокруг поляны, безучастные к Витиному горю, равнодушно темнели стволы вековых сосен. Их растопыренные ветви, словно косматые лапы, закрывали темнеющее пасмурное небо. Витя горько заплакал и боязливо стал озираться по сторонам. «Он бросил меня в тайге одного», — прошептал мальчик, дрожащими от волнения губами. Витя не заметил, что его одежда совсем промокла. Он долго стоял под дождем, лихорадочно размышляя о том, что ему теперь делать. Ничего не придумав, мальчик зашел в избушку, закрылся на крючок и залез на нары. Забившись в угол, Витя накрылся старым одеялом и стал ждать, сам не зная чего. «Я в тайге совсем один. А что, если придет медведь и задерет меня?» — подумал мальчик, измученный своими переживаниями. Через маленькое оконце он увидел, как небо заволокло черными тучами. От этого в избушке быстро потемнело и стало совсем страшно. Чувствовалось приближение грозы. Внезапно небо озарилось яркой вспышкой молнии. Мальчик вздрогнул и еще сильнее вжался в угол. Через доли секунды грянул оглушительный раскат грома, и тут же снова все затихло. Но эта тишина не предвещала ничего хорошего. Гроза грянула с новой силой, освещая тайгу ослепительными вспышками молний. Витя боялся, что от них загорится избушка, и ему придется здесь погибнуть. Вслед за молнией гремел гром, заставляя мальчика дрожать от страха. Ему казалось, что его сердце вот-вот разорвется от ужаса. Снова и снова отчаянно взывал он к Богу, единственному, кто мог помочь. Неожиданно дверь избушки заходила ходуном. Кто-то дергал ее так сильно, что дверь готова была сорваться с петель. Потом кто-то стал громко стучать по ней. Крючок жалобно дребезжал от ударов по двери. Мальчик замер в ожидании опасности, не в силах пошевелиться. Он почувствовал, как по лицу и спине поползли струйки холодного пота. Дверь распахнулась. Кто-то невидимый в темноте, прерывисто дыша, ворвался в избушку, прогромыхал по полу и остановился над Витей. Чиркнула спичка, и мальчик с облегчением вздохнул, увидев дядю Мурата. «Зачем закрылся? Трусишь, что ли?» — услышал Витя его грубый голос. «Хотел я за мужиками сплавать, да гроза помешала. Кое-как добрел обратно, завтра вместе поплывем». Витя без сил упал на нары и забылся в тревожном сне. Следующий день тоже выдался пасмурным. Накрапывал мелкий дождик. С радостным волнением пробирался Витя вслед за дядей Муратом сквозь тайгу к запрятанной в кустах лодке. Изо всех сил мальчик помогал взрослому мужчине тянуть лодку с берега в воду. Ему хотелось поскорее отплыть от этого берега, где пришлось натерпеться столько страха.
Наконец-то Витя был на пути к дому. Вскоре показался знакомый берег и очертания поселка. Когда стали подплывать ближе, мальчик увидел на берегу одинокую фигуру, вглядывающуюся в речную даль. «Папа! Папочка!» — закричал Витя, но его голос потонул в шуме ревущего мотора. Лодка остановилась, и отец с сыном кинулись навстречу друг другу. С головы Виктора Ивановича упала кепка, но он не обратил на это внимания. Витя чувствовал, как его щеки обжигают горячие папины слезы и как сильно прижимают его к себе крепкие папины руки. «Папочка, как много у тебя белых волос появилось!» — гладил отца по голове и щекам Витя, не сдерживая всхлипываний и слез. Трогательную встречу отца и сына прервал подошедший дядя Мурат. «Завтра вечером принесу вам мясо». И снова в семье Кондратьевых было спокойно и радостно. За ужином Витя рассказывал обо всем, что с ним происходило в тайге. «Мне было так страшно с дядей Муратом. Мне всегда казалось, что он очень сердит и хочет меня обидеть. Еще страшнее было, когда он бросил меня, и я остался ночью в избушке совсем один. Я думал, что умру от страха. Мы очень переживали и постоянно молились за тебя, Витенька», — обняла сына Лидия Михайловна. «Я тоже молился, и Господь сохранил меня». Глаза Вити загорелись радостью. «Но хоть мне и было очень страшно, я все-таки напомнил дяде Мурату, что Иисус его любит. Папа, я так хочу стать настоящим миссионером». «Когда-нибудь ты обязательно станешь настоящим миссионером», — погладил сына по голове Виктор Иванович. «А теперь давайте вместе поблагодарим нашего Господа».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы читаем третью главу, где он рассказывает, как ему была явлена слава Господня. Иезекииль вышел в поле, увидел славу Божью и пал на лицо свое. Послушайте, что произошло дальше. Это стихи 24 и 25 из третьей главы. «И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои. И он говорил со мною, и сказал мне, «Иди и запрись в доме твоем, и ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них». Обычно этот стих истолковывают так. Враги хотят связать Иезекииля, чтобы увести его из дома, но Иезекииль хочет остаться в доме и не уходить, несмотря на то, что его связали. Иезекииль не собирался много говорить. Наоборот, центром его пророческого служения и методом общения с людьми были удивительные, а подчас и странные действия, поступки, с помощью которых он привлекал внимание к словам Бога. Он должен был наглядно демонстрировать смысл притчи, которую дал ему Бог. И в прочитанном только что стихе мы видим одну из таких притчи-сценок. Бог повелевает Иезекиилю войти в дом и закрыться там. Зачем надо было это делать? Да чтобы показать, что Бог отверг непокорный народ. Об этом повествуют следующие стихи, 26 и 27, в которых Бог говорит Иезекиилю: «И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». Иезекииль должен был просто сказать людям: «Слушайте, что говорит Господь Бог». Мы уже прочли во второй главе книги Иезекииля, стих 7, такое повеление Бога, обращенное к нему: «Говори им слова мои». Это повеление, повторенное дважды, значило, что пророк должен был нести окружающим Слово Божье и только его, а остальное время он должен был молчать. Удивительное решение. Пророку разрешалось говорить только то, что сказал Бог. В следующих главах, 4 и 5, рассказывается, как Иезекииль должен воспользоваться определенными знаками и разыграть перед народом несколько притчей. В то время Иерусалим еще не был разрушен, и лжепророки говорили народу Израиля, что скоро наступит мир. Они говорили, что иудеи скоро вернутся домой из вавилонского плена. Но Иезекииль подтверждал слова Иеремии о том, что плен продлится еще долго, и Иерусалим будет разрушен. Известный английский писатель Гилберт Кит Честертон сказал: «Наш век — это век пацифизма, но отнюдь не век мира. Пацифистские движения не устраняют желание людей воевать». Человек на протяжении своей истории развязал около 15 тысяч войн и подписал около 8 тысяч мирных договоров, но за все 5 или 6 тысяч лет своей истории человечество ни разу не наслаждалось периодом мира, который длился бы более 200-300 лет. Человек — агрессивное создание. Нравится вам этот факт или нет? И апостол Павел писал в первом послании к Фессалоникийцам, глава 5, стих 3. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». И здесь я хотел бы снова повторить вам непреложную библейскую истину о том, что существует только одна гарантия мира — Господь Иисус Христос. Итак, Иезекииль хочет сообщить людям, что мира не будет.
а столица иудеев Иерусалим будет разрушен. Давайте посмотрим, как он это делает. Читаю вам начало 4 главы. «А ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим». Кирпич, о котором здесь говорится, это керамическая табличка. В те времена на таких табличках писали, и все записи в Вавилоне хранили именно на глиняных табличках. Археологи нашли при раскопках великое множество таких табличек с надписями. По форме они были почти квадратные, размером примерно от 30 до 60 сантиметров. Так вот, на такой табличке Иезекииль должен был изобразить город Иерусалим, уж не зная, как он это сделал, а потом сломать ее, чтобы показать, что город будет разрушен. Но этого мало, читаем третий стих. «И возьми себе железную доску и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву». Итак, Иезекииль должен был взять железную доску, поставить ее между собой и изображением Иерусалима и показать тем самым, что Бог воздвиг между собой и городом эту стену. Разрушение города было неизбежно, его невозможно было предотвратить. Каково было ужасное послание, которое Бог хотел передать своему народу через пророка, что у Иезекииля даже сердце надрывалось. Он наглядно изобразил осаду Иерусалима. Кроме того, он должен был показать людям, что их ждет суровая кара, ужасные страдания. И пророк должен был дать людям еще одно знамение, связанное с использованием нечистого хлеба. Это знамение описывается в стихах с 9 по 13. Бог повелевает: «Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их, и пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день, от времени до времени ешь это, и воду пей мерою, по 6 части гина пей, от времени до времени пей так, и ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале». И сказал Господь: «Так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их». Большинству из нас такие указания покажутся просто невероятными. А ведь Иезекииль был священник, и ему не позволялось прикасаться к чему-либо нечистому. Так что для него было особенно тяжко в точности исполнить Божье повеление. И вот что он отвечает Богу в стихе 14. «Тогда сказал я: О Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои». Но именно таков должен был стать знак Господа. После разрушения Иерусалима иудеев ждал голод. Несмотря на обещания лжепророков, город и народ были обречены на погибель. А Иезекииль должен был показать народу, какие ужасы его ожидают. Следующая, 5 глава, начинается с описания еще одного знака, который Иезекииль должен был подать народу. Бог повелевает пророку: «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, —
и третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы». Не правда ли, прочитанное только что повествование чем-то напоминает современную рекламу электробритвы? Но в то время электробритв у евреев не было. Так что же должны были означать все эти действия? Иезекииль должен был сбрить волосы с головы и бороду. Для священника это было крайне странным поступком. Могу себе представить. Народ собрался вокруг Иезекииля и смотрел, как он бреется прямо на улице. Многие приходили в ужас, а кто-то, должно быть, злорадно смеялся. Побрившись, Иезекииль разделил волосы на три части. Одну треть он сжег посреди города. Эта часть символизировала тех иудеев, которые погибнут в Иерусалиме еще до его захвата, и история подтвердила это пророчество. Треть иудеев действительно нашла свою смерть на улицах города. Вторую треть Иезекииль изрубил на мелкие кусочки. Такая судьба постигла тех, кто пережил осаду, они погибли от меча. Последняя же треть народа развеялась по ветру. Среди них были те, кто отправился в Египет, в том числе и Иеремия. Небольшое число волос, которое Иезекииль должен был завязать в полы одежды, это те немногие представители Божьего народа, которые смогли вернуться в Иерусалим. Обо всем этом рассказывает 12 стих. «Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих. А третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними». Вот какое послание принес Иезекииль народу. И его значение было вполне понятно. Обратите внимание также на стих 17. «И пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва, и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя. Я Господь изрек сие». Люди не обратили внимания на предостережение Иезекииля. Разрушение Иерусалима и страдания народа Божьего должны навести нас на мысль о том, что Божий суд — это реальность. Но люди в своей основной массе крайне далеки от этого факта, поскольку сегодня лишь немногие действительно знают Слово Божье. А ведь не знать Божье Слово — это величайший грех для христианина. Вы скажете, что в прочитанном отрывке Бог предупреждал об опасности только народ Иерусалима. Но в Писании есть послание и для нас. Друзья мои, когда настанет Божий суд, будет слишком поздно принимать решение. Вы слышите голос Бога сейчас. Он говорит вам, как написано во втором послании к Коринфянам, глава 6, стих 2. «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Не откладывайте решение, примите Божье спасение прямо сейчас». Книга Иезекииля построена очень упорядоченно, и до этого момента мы с вами знакомились с пророчествами об Иерусалиме. А вот в ее последующей части пророк обращает внимание уже на весь народ Израиля и говорит, что всю землю постигнет Божий суд. Иезекииль был угнан в Вавилон вместе со второй партией пленников Навуходоносора. Это были рабы вавилонского правительства, которые возделывали поля в районе реки Хавар, большого канала, соединенного с рекой Ефрат. Но большая часть иудеев оставалась тогда на родине, столица которой Иерусалим еще не был разрушен. Лжепророки продолжали убеждать людей, что скоро все наладится, и пленные вернутся домой. Иеремия же предсказывал, что плен продлится 70 лет. Но на него никто не обращал внимания. Люди слушали лжепророков, потому что их слова были куда приятнее и оптимистичнее. Когда я был пастором в церкви,
Я имел немало возможностей убедиться, что сегодняшние люди ведут себя точно так же. Однажды я произнес несколько проповедей о Божьем суде, основанных на книгах пророков, и в результате один наш активный прихожанин перешел в другую церковь. Объясняя свой поступок, он сказал: «Я хожу в церковь, чтобы получить утешение, а вы меня не утешаете». Этот человек не хотел слушать Слово Божье. Он искал утешения и радости. Уже впоследствии я узнал, что в бизнесе ему утешения не требовалось. Его дела шли успешно. Но ему было бы очень полезно послушать о Божьем суде, потому что эта информация касалась именно его. Другая дама, также переставшая ходить ко мне в церковь, сказала: «Иногда мне становится плохо от проповеди доктора Маги. Мой теперешний проповедник, напротив, говорит очень приятные вещи. Для нее церковь была культовым местом, а проповедь должна была помочь ей находить друзей и оказывать влияние на людей. Ей нужно было позитивное мышление. Посещая церковь, она хотела получать психологическую установку: настройтесь на лучшее, и все будет хорошо. Но позвольте мне снова и снова напомнить вам, что послание Слова Божьего заключается совсем не в этом, и церковь не является местом для всякого рода психологических тренингов». В последующих 6 и 7 главах книги Иезекииля мы можем прочесть о Божьем суде. Теперь уже то, что говорит Иезекииль, касается всей страны. И здесь отважный пророк предсказывает, что идолопоклонники погибнут, а страна впадет в запустение. 1 стих 6 главы, начало 1 послания пророка ко всему народу. Этот стих гласит: «И было ко мне слово Господне». 2 послание в 7 главе начинается с таких же слов: «И было ко мне слово Господне». Люди не принимали того, что говорил им Иезекииль. Однако он все равно предупреждал их: «Я говорю вам не то, что думаю я, и мне вовсе не хочется, чтобы это случилось. Я сообщаю вам то, что передал мне Бог». Интересно, что оба послания пророка завершаются словами: «И узнают, что я Господь». Бог судит свой народ, чтобы они узнали: Он их Господь. И одна из задач суда — показать людям, что Бог свят. Наш мир должен узнать, что Бог свят. Мы очень много говорим о том, что Бог есть любовь. Да, это, конечно же, правда. Бог есть любовь, но это только часть картины. Мы должны обратить внимание и на другую сторону Бога. Бог свят, и Он наказывает за грехи. Если вы не слушаетесь Его, если вы отрицаете Его и не принимаете Его спасения, остается только одно — суд. Сегодня люди пытаются оправдаться. Они не хотят признавать свои грехи. Они пытаются забыть о Боге, изгнать Его из вселенной, доказать, что Его нет. Несколько лет тому назад один очень умный молодой еврей, работавший в Питтсбургском университете, попытался доказать, что Бога не существует. Он говорил, что в еврейской Библии Бог описан как защитник своего избранного народа, но от рук нацистов погибло не меньше 6 миллионов евреев. Этот молодой ученый писал: «Верить сегодня в Бога Писаний значит утверждать, что Адольф Гитлер был орудием отца израильского народа и выражал его гнев, когда посылал людей в концлагеря, а я совершенно не способен в такое поверить. После Освенцима даже вера экзистенционалистов не может воскресить мертвого Бога». Этот юный равви рассуждал о смерти Бога как о совершившемся событии. И так он приходит к печальному выводу, что Бога нет, потому что Бог Завета защитил бы Израиль и никогда никому не позволил бы обижать евреев.
Но позвольте напомнить вам, этот человек, в отличие от ветхозаветного Божьего пророка Иезекииля, так и не принял во внимание тот простой факт, что люди должны были сделать что-то не то, чтобы навлечь на себя Божий гнев. Народ Божий действительно отвернулся от Бога и отрекся от Него. Да, у народа Божьего были особые права на защиту. Но не надо забывать, что эти права предполагают и определенную ответственность. Иезекииль говорит людям, что Бог будет судить их, намереваясь явить Божью святость, и суд Бога будет ужасен. Апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 11. «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». Иезекииль с самого начала своего служения знал, что Бог свят, и потому он всеми силами и способами пытался вразумить людей. Послушайте стихи 2 и 3 из 6 главы. Бог говорит пророку: «Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам: вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши». Суд должен был постигнуть всю землю. Горы в Писании образно указывают на правительство. Но надо понимать, какой язык используется здесь, символический или буквальный. Мне кажется, что Иезекииль говорит сейчас именно о земле в самом обыкновенном физическом смысле. Здесь написано «и разрушу высоты ваши». Идолопоклонники построили под каждым деревом по жертвеннику, возле которого совершали всякие непотребства. Раньше такое делали только язычники. Но теперь и Богом избранный народ занялся идолопоклонством. В результате иудеи слышат грозное предупреждение Бога: «Вас ждет суд». Друзья мои, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы продолжим чтение 6 главы и узнаем, насколько суровым обещал быть суд Господень. А пока мы прощаемся с вами, всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год. Любовь верит и надеется. Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор. Сила доверия. Нет ничего более разрушительного для человеческих отношений, чем недоверие. Недоверие между супругами порождает ревность, а ревность люта, как преисподняя, говорит Писание устами Соломона. Недоверие между сотрудниками на работе мешает достижению поставленных перед ними целей. Недоверие может быть даже смертельным. К сожалению, такова реальность в этом мире. Не часто встретишь людей, между которыми существует полное доверие. Я как-то спросил одного близкого мне человека, связанного с бизнесом в Германии, на чем основан экономический успех страны. Он, не задумываясь, ответил: на надежности слова партнеров. Что является самой большой мотивацией для детей, для начинающих спортсменов, для отстающих учащихся? Это осознание того, что в них кто-то верит, возлагает на них надежды. Чем отличаются верующие люди? Миром и покоем в сердце. Откуда это у них? Они доверяют Богу, полагаются на Его Слово, Его обещания. Они верят, что при любых обстоятельствах Бог о них позаботится. Откуда они это знают? Из Священного Писания. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Верующие понимают, что эти слова напрямую относятся к ним, потому что они любят Бога и доверяют Ему свою жизнь. А как обстоит дело с нашим доверием людям? Жизненный опыт учит осторожности, верить людям наивно. В какой-то книге я прочел историю о том, как местные хулиганы пришли на евангелизацию, проводившуюся на стадионе. Проповедник призвал присутствующих сделать пожертвования на покрытие расходов, связанных с арендой стадиона, и поручил собрать деньги тем самым неблагополучным подросткам. Доверие потрясло их, они сдали все до мелочи, и это стало началом их пути к Богу. Они поняли, что значило слово «верить» в проповеди евангелиста. Довериться Богу и доверять людям можно только любя. Об этом номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения. Пишите нам, если у вас есть чем поделиться из собственного опыта.
2: Александр Савченко. «Тот, кто верует». «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Александр Сергеевич Грибоедов. Я нуждаюсь постоянно в Боге и всегда Его благодарю за сверкающую в гранях многих благодати радостной зарю. Он приходит в жизнь лучами солнца, освещая сердце тайники. Тот, кто в Бога верует, спасется от сверлящей голову тоски. Тот, кто верует, освободиться от гнетущей пустоты в душе. Дух стремится к Богу, словно птица, не довольствуясь земным клише. А когда навалится усталость, закрывая тучей небо синь, я не знаю, сколько жить осталось, но я знаю, Бог – источник сил. Без Него я становлюсь убогим, приближаясь к гордому нулю. Я нуждаюсь постоянно в Боге и за крест Его благодарю.
1: Проповедь. Михаил Черенков. Любовь верит и надеется. В нашем падшем мире, оставшейся без Бога любви, а вместе с ней вере и надежде, приходится трудно. Обычная любовь чаще всего никому не верит и не доверяет, любит только себя. Она ни на что особо не надеется, ловит редкий момент и живет лишь им. Вот такая она, наша обычная любовь, бедная, короткая, недоверчивая, безнадежная, но Бог изначально задумывал все иначе. И это иначе все еще возможно. В знаменитом гимне любви мы читаем: «Любовь всему верит, всего надеется». 1 Коринфянам 13:7. Итак, любовь верит и надеется. Удивительные слова. В них мы видим целую триаду, нерасторжимую связь любви с верой и надеждой. Они всегда вместе. Настоящая любовь всегда и всему верит и надеется. А если это не так, то любовь не настоящая. Что означают слова «любовь всему верит»? Очевидно, здесь речь не идет о слепой и наивной доверчивости ко всему и всем подряд. В этой же главе читаем, что настоящая любовь знает истину и сорадуется ей. Она не ищет своего и не мыслит зла. Иными словами, настоящая любовь не блуждает слепую, но направляется истиной и добром, вдохновляется Богом и верой в Него. Настоящая любовь не надеется на пустые обещания, не поддается манипуляциям, но черпает свой неиссякаемый оптимизм в Боге. Особенно поражают слова «всему всего». Здесь нет исключения, все охвачено, все включено, все преображено. Любовь все меняет, все наполняет верой и надеждой, всему придает приятный цвет и позитивный смысл. Здесь нет безнадежных случаев, нет места неверию и отчаянию. Иногда бывает, что смотришь на одинокого несчастного человека и думаешь: «Ну что в нем хорошего? Кто полюбит такого или такую?» И вдруг на следующий день видишь его любимым и любящим. Это совсем другой человек, счастливый, сияющий. Разве это не обо мне? Разве это не о том, кого я вижу каждый день в зеркале? Разве не живу я тем, что кто-то меня любит, верит в меня и надеется на лучшее для меня? Разве чья-то любовь, вера и надежда не меняют меня так, что я сам себе удивляюсь, откуда вдруг берется свет, откуда радость? Любовь верит и надеется так, что весь мир меняется к лучшему. Он должен был погибнуть уже много-много раз, если бы не любовь, что движет солнце и светило, Данте, что движет нами и спасает нас. Любовь никогда не сдается, не ставит точку, но верит и надеется вопреки здравому смыслу и объективным данным разведки, которые говорят, что дело безнадежно, что все проиграно и нужно отступать. Недостаток знания и понимания, совершенства и красоты, силы и уверенности любовь компенсирует верой и надеждой. Написано, что мы только отчасти знаем. Знаем далеко не всю информацию, нужную для взвешенных и правильных решений. Мы видим как бы сквозь тусклое стекло, видим не всю картину. Нам не все и не так ясно, как хотелось бы. Но наша ограниченность не мешает нам любить с верой и надеждой, так что даже безнадежные ситуации разворачиваются к лучшему, и самые отчаявшиеся люди открывают свои сердца Божьей любви. Любовь никогда не знает всей полноты реальности, но доверяет своему источнику, Богу, который знает все и контролирует ход истории. Любовь не всегда видит основания для надежды на лучшее, но даже тогда надеется не на людей и не на естественный ход событий, а на Бога. Любовь верит Богу и надеется на Него. А поскольку Бог – Создатель и Владыка всего, то все озаряется и преображается этой любовью, верой и надеждой. В Божьей любви мы сами преображаемся. Вера и надежда этой любви передаются нам, наполняя и изменяя нас. И если мы ощутили на себе силу этой любви, то мы будем любить и других. Мы будем любить весь мир также с верой и надеждой. Любовь, избравшая своим источником самого Бога, не может быть слепой и наивной, пустой и безнадежной. Однажды мы должны увидеть мир глазами Бога, искупленным и преображенным Божьей любовью. Это видение изменит нашу жизнь, дополнит наше робкое желание любить и быть любимым несокрушимой уверенностью в Боге и светлой надеждой на будущее.

0: Библейская археология. Йохан Хессе. Вавилонская табличка подтверждает достоверность Библии. Когда мы с дочерью посещали Пергамский музей в Берлине, мы видели там фрагмент глиняной таблички с текстом, выполненным аккадской клинописью. Под табличкой было написано «Списки рационов с упоминанием Иехонии из Иудеи». Вавилонский плен около 580 года до Рождества Христова. В табличке приводятся следующие месячные рационы. 15 литров кунжутного масла для Иехонии, царя иудейского, 2,5 литра кунжутного масла для пятерых сыновей царя иудейского, 4 литра кунжутного масла для 8 иудейских мужчин. Библия повествует о том, что царь Иехония после 3 месяцев царствования был побежден царем Навуходоносором, уведен в плен в Вавилон и брошен в темницу. 4 книга Царств, глава 24. По прошествии 3 с лишним десятилетий вавилонский царь Эвил-Меродах даровал иудейскому царю свободу и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его. 4 книга Царств, глава 25, стихи 28-30. Фрагмент глиняной таблички, найденной в подземном архиве дворца неподалеку от ворот Иштар, подтверждает описанный в Библии факт привилегированного положения Иехонии. Если учесть конец Сидекии, последнего иудейского царя, который после завоевания и разрушения Иерусалима Навуходоносором в 586 году до Рождества Христова был ослеплен по приказу царя и заключен в темницу до конца своей жизни, то кажется весьма примечательным тот факт, что вавилонский секретарь, сделавший запись на глиняной табличке более 2600 лет назад, применяет по отношению к Иехонии даже его царский титул. Также и постоянное содержание Иехонии, неоднократно упоминаемое в Библии, находит подтверждение в этой и других глиняных табличках из Вавилона. И тот факт, что у Иехонии в вавилонском плену родилось 5 сыновей, также говорит о его привилегированном положении при дворе вавилонского царя. Вопреки всем, кто желает отнести повествование Библии к области мифов и легенд, Библия вновь и вновь подтверждает свою абсолютную точность, надежность и достоверность. «Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей». Псалом 118, стих 160. Какое счастье и какая огромная привилегия иметь возможность ежедневно читать и исследовать Слово истины.
1: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Следуем ли мы Христу? Можно ли всему верить и на все надеяться? Если нам скажут, что 2 × 2 – 5, то мы не поверим, даже если услышим это от человека, которого очень любим. Мы не станем надеяться, что когда-нибудь 2 × 2 все же дотянет до 5. Однажды один из моих сыновей в очередной раз провинился. Ему тогда было около 3 лет, я решил его за это наказать.
2: Как это обычно бывает, сын просил не наказывать и обещал, что больше не будет так поступать. Я сказал, что не верю ему. И тогда сын так искренне сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь. «Как это, папа? Я тебя так люблю, так целую, а ты мне не веришь и хочешь наказать?» У меня аж слезы навернулись на глаза. Я взял его на руки и поцеловал. Сын обнял меня и крепко ко мне прижался. Я понял, что мое недоверие может испортить наши отношения. Поэтому я решил проявить доверие и не разрушать их. Тогда я подумал о том, сколько раз сам грешил против Христа, просил прощения, обещал больше так не делать и снова поступал так же. Христос не говорил, что не верит мне, а снисходил, прощая, окружая меня своей любовью. Как раз это и пленило меня больше всего, кардинально повлияло на мои отношения с Христом, на мое желание служить Ему всей своей жизнью. Слова «любовь всему верит, на все надеется»

0: 6.28. «А друзья безосновательно обвинили Иова. Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца». Иова 22.5. Это разрушило отношения между Иовом и его друзьями. Сам Бог осудил их. Дорогие друзья, нам иногда проще не верить, чем верить, легче не надеяться, чем надеяться. Порой так хочется просто защитить себя от обмана, от несбывшихся надежд. Это случается потому, что мы склонны думать больше о себе, а не о Боге и ближних. Любить больше себя, а не Бога и ближних. Заботиться больше о своем комфорте, а не об отношениях с Богом и людьми. Кто-то скажет: «Я уже достаточно пострадал из-за того, что всему верил и всего надеялся». Библия ободряет: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра 2, 19-21. Хотим ли мы идти по следам Христа? Если будем ревновать о том, чтобы любить настоящей любовью, которая всему верит, на все надеется, Бог будет давать нам силы, долготерпение и радость в следовании за Ним. Господь будет использовать нас, чтобы приводить людей к истинной Божьей любви, ко спасению.
1: Из поэтических тетрадей. Яков Долинский. Равнодушие. Коль в сердце поселилось равнодушие, и прогорели чувства все дотла, коли обида не на шутку душит, а вместо пламени любви зола, когда уже не видишь в жизни смысла, не знаешь, как все заново начать, понять не можешь, как же это вышло, что даже не осталось сил кричать. Тогда ты к Богу вознеси моление, ведь только Бог поможет и простит, и снимет паралич души в одно мгновение, во взгляде снова радость заблестит. Довольно жить, как кукла неживая, которую управляют, дергая за нитки, ведь на кресте, недаром умирая, Спаситель смерть вкусил, чтоб дать нам жизнь с избытком. Возлюбленный, возлюбленный, ты просвещаешь тьму мою, светильник жизни наполняя до краев. Когда, сливаясь с хором голосов, тебе пою, душа выходит, как река из берегов. А если вдруг светильник зачадил, забыв на время вечной жизни дар, от черноты ты очищаешь мой фитиль, с него снимая весь нагар. Возлюбленный, прошу, прости за то, что долго я неверным был, за то, что часто падал на пути, и что других упавших я судил. Возлюбленный, возьми меня туда, где ты, где святости лежит тернистый путь, изнемогает дух от суеты. Скажи, в чем простоты твоей желанной суть. Возлюбленный, тоскую по тебе, хотя ты рядом, как и обещал. Так это значит, я блуждаю вдалеке, я в море странствий позабыл родной причал. Хочу довольным быть тобой одним, сними с души моей тяжелый гнет. Полвека я тобой уже храним, а мне чего-то все не достает. Когда я вижу благочестие твое, оно как пики гор, заснеженных вершин, душа желает жить с тобой вдвоем, поднял меня ты из греха глубин. Возлюбленный, пусть жизнь полна потерь, мне

Только сохранить любовь. Прошу, ты в покаяние мое поверь. Я жажду тебя больше, чем даров. Обида. Теперь мой брат, как город неприступный, обида вытеснила всю любовь. В его глазах я стал преступник. О, да поможет нам души заступник, кто за грехи наши пролил святую кровь. Пусть он напомнит, как моя семья бежала, забыв про все дела, в родильный дом, когда его жена рожала, или не родив, зародыша теряла, кто окружал ее заботой и теплом. Кто руку помощи навстречу протянул, когда с работой было сложно, и в сторону лицо не отвернул, а он, не вспомнив это, взял и упрекнул в какой-то мелочи ничтожной. Он в доме нашем был как сын, мы разделяли долгие беседы за обедом. Не Бог лукавый вбил между нами клин, дешевле стала дружба, чем алтын, и вместо радостей переживаем беды. Да, верно мудрый Соломон сказал, коль брат настроился на ссору, язык больнее ранит, чем кинжал, кто другом меня раньше называл, закрыл надежно сердце на засовы. Прости, если ты по глупости обидел друга, не на шутку после загрустишь. Мыслью ты одной будешь напуган, что его уже не возвратишь. Что уж год храните вы молчание, будто стали вы теперь враги. Все же не впадай в отчаяние, и что лучше без него, себе не лги. Сделай первый шаг навстречу другу и признай пред ним свою вину. Не ходи по замкнутому кругу, не тяни, чтоб не порвать струну. Если друг твой самый настоящий, то способен будет все простить, успокоить чувств поток бурлящий и огонь обиды угасить. Где смирение, там гордости не место. Где прощение, там нет уже вражды. Где любовь, там не бывает мести. Где огонь, там тает безразличие льды.

Эссе. Доран Шнайдер. Покой верующего. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 2 Коринфянам 1, 3-4. В 1871 году город Чикаго был разрушен страшным пожаром. Около 300 человек погибли в огне, и более 100 тысяч оказались без крова. Катастрофа коснулась и Горацио Спаффорда. Во время пожара он потерял весь свой капитал. Спаффорд был адвокатом, он также занимался недвижимостью. Весь капитал он вложил в дома, которые превратились в груды развалин. Он остался ни с чем. Но это было не самым страшным. Во время пожара погиб его единственный сын. Несмотря на личную трагедию, Горацио Спаффорд много помогал бездомным и нищим, находившимся в отчаянном положении. Через 2 года Спаффорд с семьей решил отправиться в путешествие по Европе. Но неотложные дела заставили его остаться в Чикаго. Семью, жену и 4 дочерей, он отправил на корабле «Уилл ду Хевр», намереваясь присоединиться к ним в Лондоне. В море это судно столкнулось с английским парусником и быстро затонуло. Среди 226 погибших человек были 4 дочери Спаффорда. Его жена была одной из 47 спасшихся. Горацио Спаффорд имел все основания быть недовольным судьбой и всем, что Бог уготовил ему и его жене. Но он не поколебался в своем доверии к Богу. Более того, он продолжал прославлять Бога. Его вера побуждала видеть нужды и скорби других людей и посвящать им силы и время. В 1881 году Горацио с женой отправился в Иерусалим, чтобы помогать нуждающимся. Благодаря их служению, многие мусульмане и евреи приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. «По пути в Иерусалим, — пишет в своих воспоминаниях дочь Горацио, — капитан позвал Спаффорда на мостик. «Мы тщательно все рассчитали, — сообщил он, — прямо сейчас мы проходим над тем местом, где потерпел кораблекрушение Уилл ду Хевр. Море в этом месте достигает 3 миль в глубину». Той ночью Горацио Спаффорд написал стихотворение «Хорошо на душе у меня», которое, будучи положенным на музыку, стало знаменитым гимном. В нем говорится о глубоком мире в сердце человека, верующего в Бога. Трудности, через которые пришлось пройти Спаффорду, помогли ему во всем ясно видеть руку Господа. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на огромных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, в Твоих я покоюсь в руках. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь в руках. Ни вражьи нападки, ни тяжесть скорбей не склонят меня позабыть, что Бог мой меня из пучины страстей в любви восхотел искупить. Что в мире сравнится с усладой такой? Мой грех весь, как есть, целиком — к кресту пригвожден, и я кровью святой искуплен всесильным Христом. От сердца скажу, для меня жизнь Христос, и в нем мой всесильный оплот. Следы от греха, искушений и слез с меня он с любовью сотрет. Господь, Твоего я пришествия жду, принять мою душу гряди. Я знаю, тогда лишь вполне я найду покой у Тебя на груди. В 1881 году в Чикаго у четы Спаффорд родилась еще одна дочь Грейс. Когда ей исполнилось 7 месяцев, Спаффорды отправились в Израиль. Они приняли участие в основании группы «Американская колония» в Иерусалиме. Их призванием было служить обездоленным. Детская больница Spafford Children's Hospital существует в восточной части Иерусалима по сей день. Гостиница American Colony Hotel относится к числу лучших в мире. До 1980 года ею управляли члены семьи Спаффорда.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Почаще бы, почаще так встречаться нам бы, да. Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал, от других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

0: чтоб не быть как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто-то видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел?
1: В Германии 18 часов 30 минут.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Благотворительность и воздаяние. Чти Господа от имени Твоего и от начатков всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка. Книга притчи Соломоновых, 3 глава, 9 и 10 стихи. В Америке произошла такая история. Неверующие дети одной богатой и очень добродетельной христианки восстали против матери и отняли у нее все хозяйство, оставив ей только небольшой клочок самой плохой земли, какая только была в их хозяйстве. Сделали это с таким намерением, чтобы лишить мать возможности жертвовать на дело Божие и помогать бедным. Но вскоре после суда, когда дети и многие их знакомые злорадствовали, на ее самом плохом участке неожиданно забил фонтан нефти. Приехали специалисты и, внимательно исследовав место, определили, что под этим участком имеются большие запасы нефти. Нашлись богатые люди, которые взялись освоить этот нефтяной участок, и бедная женщина неожиданно стала миллионершей. После этого она еще больше стала жертвовать на дело Божие и помогать бедным людям. Бог никогда не останется в долгу перед теми, кто щедро жертвует на его дело и помогает бедным и обездоленным людям. Но пусть никто не обманывается и не дает Богу с той целью, чтобы получить свое же обратно с процентами. Бог знает сердце каждого человека и жертвы спекулянта не примет. Благотворительность – это оказание материальной помощи неимущим. Благодеяние доставляет счастье не только тому, кому оно дается, но и тому, кто его совершает. Благотворя другим, мы себе благотворим. Рука, благотворяющая ближнему, отверзает руку благодати Божией. Подавая человеку, мы приобретаем от Бога. Рука бедного есть сокровищница Христова. Что получает нищий, то получает Христос. Давай тому, кто все дает тебе, и получишь от него во сто раз больше. Из того, что мы даем Христу, не пропадет ничего. Все, что дается Христу, вознаграждается. Даже чаша холодной воды, поданная во имя Христа, не останется без вознаграждения в вечном Царстве Христовом. Отдадим же Ему и самих себя, и все, что мы имеем.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Правда – это надежно. Правда твоя, правда вечная, и закон твой – истина. Псалом 118-142 стих. В семье Васильевых были гости. После угощения, когда со стола уже все убрали, а взрослые о чем-то оживленно беседовали, Ира и ее двоюродная сестра Лариса решили помыть посуду. Когда Ира мыла тонкие стаканы, один из них случайно разбился. Девочка расстроилась, потому что это был мамин очень любимый набор стаканов. «Ты ничего пока маме не говори», – посоветовала Лариса. «Давай поставим его на место, а пройдет время, и когда мама обнаружит, что стакан треснул, то подумает, что это я сделала, и тебя ругать не будет. Ведь мы вместе мыли посуду». Сначала Ира так и сделала, но на душе у нее было неспокойно. И как только гости ушли, девочка набралась мужества, позвала маму на кухню и, показав ей стакан, рассказала обо всем, что случилось, даже о запланированном обмане. Выслушав дочку, мама не прыгала от радости, но и ругать Иру не стала, а наоборот, даже обняла и поцеловала ее. «Я так рада, Ирочка, что ты сказала правду. Правда? Это всегда надежное основание, на котором можно стоять смело. Представь себе, если бы я, не зная о случившемся, в следующий раз поставила эти стаканы гостям, и кто-то из них налил туда компот. На скатерти сразу бы появилось пятно. Добавилась бы еще одна неприятность. И как бы ты тогда чувствовала себя? Спасибо, что ты доверилась мне и рассказала о случившемся правду. Ты поступила мужественно. К тому же мы все знаем, что стакан не вечный. Он и в моих руках мог треснуть». Папа тоже был очень рад, что его дочь поступила честно. Через пару дней, когда он вернулся с работы, то подал Ире аккуратно упакованный пакет. Знаете, что в нем было? Стаканы. Тонкие, изящные и очень красивые. Даже красивее тех, которые так нравились маме. «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам».
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

чудо милосердия. Одна из жен с воплем говорила Елисею. 4 книга Царств, 4 глава, 1 стих. Библия рассказывает о Боге, заботящемся о повседневных нуждах своих чад. В трогательном чуде милосердия, о котором рассказано в 4 главе 4 книги Царств, мы видим пример чуткой Божьей заботы о верных Ему людях. Он позаботился о вдове из семьи пророка и ее осиротевшей семье. Вот как это случилось. Эта женщина пришла к Божьему пророку Елисею с жалобой. «Пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». Неприятность у этой вдовы, любившей Бога, была двойной. У нее был долг, который она не могла оплатить, и семья, которую она не могла прокормить. Казалось, что с неуплаченным долгом и без мужа ее дети неминуемо попадут в рабство. Но Елисей дал ей наставление. «Попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних. Набери их немало и пойди, запри дверь за собою и сыновьями твоими и наливай во все сосуды масло». Преисполненная надежды, действуя по вере, вдова принялась за работу. Набрав у соседей сосудов, она стала наливать. Ее скудные запасы масла заполнили каждый из сосудов, которые она собрала. Бог чудесным образом обратил малое в большое, дав вдове достаточно масла, чтобы оплатить ее долги и кормить сыновей, пока они не выросли, чтобы работать. Как должно быть, она и ее отчаявшаяся семья восхваляла Бога после того, как за закрытыми дверями поразительно проявилась перед ними его сила, его любовь и его забота. Любовь Бога распространяется и на вас, дорогая. Подумайте, каким образом Божье милосердие проявляется в вашей жизни. Дает ли он вам ваш хлеб насущный? Испытывали ли вы его утешение в печалях? Были ли трудные времена, когда вы осознавали его присутствие? Оказалась ли его милость достаточной для вас во всех ваших испытаниях? Заметили ли вы, что его милости обновляются каждое утро? Как женщина, любящая Бога, вы обладаете преимуществом. Бог заботится о каждой вашей нужде и решает любую вашу проблему. Как провозглашает псалмопевец: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» Псалом 22:1. Или, как говорит Харрисон, обращаясь к этим словам: «Я никогда не буду нуждаться, потому что Господь присматривает за мной».

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Нашу передачу хочу начать со слов. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есим. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе. 103-й Псалом, 33-й и 34-й стихи.

Хочу прославить я Тебя, мой Боже. Хочу сказать Тебе благодарю за подвиг Твой свершенный, который до конца я никогда не оценю. Ведь то, что Ты свершил когда-то, мне невозможно до конца понять. Ты протерпел всю боль и слезы, свою любовь хотел мне показать. Ведь понимаю, можно было отказаться, сказать, и ангелы на помощь бы пришли, но Ты терпел, молчал с любовью и понимал, что это за Твоих детей. И этот подвиг Тобой совершенный хочу ценить и никогда не забывать. И эти капли крови, словно слезы, текли тогда, и невозможно было их остановить. Благодарю Тебя, Ты мой Спаситель, страдал, терпел, в мучениях, но любил. Мне помоги, Ты мой Учитель, здесь, на земле, с такой любовью жить. Аминь.

О Иисус, как сладко это имя Царя царей, Спасителя Христа! Едва его произнесут уста, оно с души тяжелый камень снимет. О Иисус, души моей любимой, покой и ласка в имени Твоем, твержу его, как радостный псалом, хранить его стремлюсь неутомимо. О Иисус, Ты дней моих отрада, Ты сердце стук, и Ты дыханье уст, Ты мой спаситель от греховных уз, освободитель мой от ада.

близок Господь ко всем призывающим, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. 144-й Псалом, 18-19. Как сладостны часы уединения с Тобою, мой Господь, мой Царь и Бог, когда, покрыв голову, склонив колени, я прихожу душою в Твой чертог. И Ты тогда в мою обитель входишь. Тепло и благостно становится вокруг. Ты сам сердечный разговор заводишь про боль и радость, мой отец и друг. Я расскажу Тебе про слезы, муку, про то, чего достичь я не смогла. Как тяжела с любимыми разлука, про грех мой и раскаяние дотла, что я стыжусь себя перед Тобою, что доброго хочу, но зло творю, что я измучена духовною борьбою, но переплавь, смиренно говорю. Я говорю Тебе, что не желаю жить без Тебя ни бега, мой Господь. Пусть скорбь, но видишь, силы прилагаю.

моих одно хваление, благодарение, песня ввысь неслась, чтоб искренне звучало прославление, и в радости душа моя спаслась. Я так молюсь и чувствую, прощаешь. Я так молюсь, и пыль слетает с ног. Я так молюсь, и знаю, понимаешь, с отцовской любовью поднимаешь. Мой Избавитель, мой Господь, мой Бог. Аминь.

Ты говоришь, за что мне славить Бога? Не вижу я добра здесь на земле. Ведь сколько нищих, жалких и убогих лишь существует в беспросветной мгле. А в скольких странах дети голодают? И сколько гибнет просто ни за что? И почему невинный погибает, а беззаконник барствует? За что? Мне говорят, что Бог нас всех так любит, так почему же проливают кровь?

И катастрофы стольких многих губят. Неужто в этом Божья есть любовь? Мой друг, позволь теперь тебе ответить. Ты взором человеческим глядишь, и многое ты не сумел заметить, лишь о плохом ты только говоришь. Откуда беды все и катастрофы? Не от греха ли, что в сердцах царит? Отвергнув путь, открытый на Голгофе, мир пожинает то, что грех творит. Но постарайся приоткрыть ты очи, тогда увидишь ты, как благ Господь. Он подарить тебе спасенье хочет, и вечное прощенье Он дает. Взгляни на мир, как чудно он устроен, как дивно в небе пташечки поют, цветы своей безмерной красотою глаз радуют, уют нам создают. Имеешь ты для жизни все, что нужно, тебя Господь обильно одарил, Он дал тебе глаза, мозг, руки, уши, тебя, как личность, вечный сотворил. Имеешь здравый ум ты, волю, память, здоровье и любимый круг друзей, за это нужно Господа прославить. Он так велик и благ в любви своей. А если вдруг тебя нужда подкосит, не станет сил и впереди тупик, душа твоя вопль к Господу возносит, и Бог спешит на помощь в тот же миг. Ты оглянись, во всем Творца забота, и даже в том, что просто ты живешь, что у тебя есть силы для работы, что дышишь ты, ешь хлеб и воду пьешь. Скажи, как можно Бога не прославить? Ведь Он, чтобы тебя навек спасти, решил свой в небесах чертог оставить и горечь этой жизни понести. Чтоб ты был жив, Он на кресте был распят. Чтоб был оправдан, в третий день воскрес. Его теперь на небе хоры славят и честь поют Создателю небес. А ты молчишь? Хвалу воздать не хочешь? Как? Разве не достоин он хвалы? Сбрось сердце мрак, открой ты веры очи и голосу Всевышнему внемли. Открой ему ты настежь сердца двери, навеки жизнь Спасителю отдай. Начни свой путь по-новому ты мерить и вместе с нами Бога прославляй.

Твоя любовь. Что есть на свете чище, светлее, бескорыстней, горячей? Что есть мудрее, справедливее, ближе и превосходнее любви Твоей? Любовь, она верна и не оставит ни в радости меня, ни среди бед. В душе лишь светлый след оставит и в трудностях не даст совет. Любовь моей души излечит раны, она израненному сердцу, как бальзам. Она нежнее, мягче, слаще манны, а для меня бесценный фимиам. Твоя любовь, она границ не знает и всюду капли отдает себя, а сердце радостью, блаженством наполняет, так сильно, нежно, искренне любя. Любовь на все любовью отвечает, хранит, оберегает и ведет, и все грехи собою заслоняет, и в миром веет, впереди идет. Твоя любовь, она себя отдать готова, и все удары взять вместо тебя. Не скажет мне в укор она ни слова, на крест Голгофский за меня идя. Любовь, она не скажет мне о боли, о том, как огорчаю я ее. Я не пойму, наверное, и то ли, как дорого досталось для нее. Как выбирает она крест позорный, чтобы спасти меня, меня спасти. И на страдания отцу покорный Сын Божий должен за меня идти. Эта любовь в его глазах сияет, они так нежно смотрят на меня, а руки крепко обнимают, и губы шепчут: «Я люблю тебя». Аминь.

Я знаю того, у кого все ответы. Я знаю того, кому можно отдать все планы, сомнения, боль и секреты. Мне нужно всего лишь ему доверять. Я знаю того, кому можно без стука, без записи, без приглашений войти. Он видит насквозь, и он слышит без звука, и раны бесплатно сшивает в груди. Я знаю того, кто в беде не бросает. Он рядом всегда и не прячет свой лик. Он стены ломает, моря раздвигает и дверь создает там, где вижу тупик. Он на расстоянии короткой молитвы. Он сделал доступным себя для людей. И знаю, что он не жалеет палитры, лучи добавляя в тона серых дней. Я знаю его, он такой настоящий. Меня вдохновляет его красота. Глазами невидимый, но не молчащий. В нем мудрость, величие и простота. К нему я бегу, когда чувствую пусто. Нет в сердце способности ближних любить. Любовь всепрощающая, не искусство. Ее невозможно в себе сотворить. Она у него и дается без меры. И только она может нас изменять. Она освещает собою все сферы. Ее можно сколько угодно вмещать. И только тогда, когда ей наполняюсь, я снова могу и прощать, и служить. Тогда обновляюсь, ценю и смиряюсь. Спешу перед ним все награды сложить. И то, что он сказка, доказывать можно, да только напрасно, до

Достаточно мне вспомнить все откровения и то, как меня Он помиловал, спас. По сути, ведь вся моя жизнь — подтверждение, что Он Бог живой и живее всех нас. Я знаю Его. Он прощает такое, что людям никак не под силу простить. А Он забывает, не тычет в былое, умеет из пыли цветок сотворить. Он может легко сделать сад из пустыни, в долинах источники вод открывать. Он опытный мастер, и жизни людские умеет одним только словом спасать. Я знаю Его, Он всегда удивляет, то ракурсом взгляда, то силой воды, то как Он морозом стекло украшает, то как Он в сердцах оставляет следы.

хлеба, рельефы морского скалистого дна. Он выдумал пульс, траекторию ветра, структуру снежинки, гармонию нот. Он создал предчувствие, спектры рассвета, и взмаху крыла сделал точный расчет. Он совесть вложил в глубину человека и тягу к разгадке причин бытия. Душа без слияния с ним, как калека, как почва в жару в ожидании дождя. Прислушайся, может, и ты изнываешь от жажды, от вакуума где-то внутри. А значит, он близко, он здесь, понимаешь? А значит, познать его можешь и ты. Слава Богу.

Что хочешь ты, мой друг, от Бога? Зачем к Нему приходишь вновь? Волнует ли тебя тревога? Или на колени ставит боль? Ты ищешь Божье утешение? Или в трудностях больших совет? А может, ждешь ты откровенья и на нужду свою ответ? Быть может, дети взбунтовались, и не справляешься уже. Надежды сердца оборвались в твоей израненной душе. Устал от бесконечной битвы, или твой диагноз непростой? Бог отвечает на молитвы, ведь Он богатый добротой. И Он ответит непременно, ведь Он и раньше отвечал. Но после, если откровенно, о Нем ты быстро забывал. Ты получал Его наследство и уходил, как блудный сын. Ты жаждал Бога лишь как средство достигнуть то, что ты просил. И ты не раз еще вернешься, ведь в Божьем доме есть еда. Когда с проблемой ты столкнешься, когда наступит холода, ты прибежишь к Нему, как раньше. И Он, как раньше, все поймет, не обвинит в лукавой фальши, ни в чем тебя не упрекнет. Он верный друг, и ты доволен. Не хочешь ближе подойти, узнать Его, пока не болен, и к Его сердцу путь найти? Не приходить к Нему за делом, а просто так чайку попить. И пусть впервые неумело позволь Ему заговорить. Послушай, многое расскажет, и ты увидишь мир другим. Поймешь, кто ценен, кто не важен, и как ты Господом любим. Поймешь, что с Ним не одинок ты, а все земное — суета. Общенья эти, как полеты от притяженья в небеса. Куда ведет твоя дорога? К мирскому быту или на взлет? Что хочешь ты сегодня? Бога или того, что Он дает? Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Наша тема сегодня «Друзья царя». И если вы внимательны, слово «царь» стоит с большой буквы, и это не случайно, потому что мы будем рассматривать 15 главу 2 книги «Царств», мы будем брать уроки из жизни царя Давида. Но кроме вот тех уроков, которые Давид дает каждому из нас, и нам важно увидеть эти уроки, научиться, мы часто видим, что Давид показывает на образ Иисуса Христа. Он показывает нам те истины, которые через 1000 лет будут открыты в Иисусе Христе. И нам важно это также увидеть и принять для себя. Друзья бывают разные. Есть настоящие друзья, есть друзья в кавычках. И мы понимаем, что друзья в кавычках – это те, которые хотят что-то получить от вас. Именно поэтому они ваши друзья. Они что-то хотят получить от вас, от вашего положения, может быть, от ваших знакомств или еще от чего-то. Именно поэтому они рядом с вами. Именно поэтому они друзья. И нам очень важно вот в жизни, когда мы смотрим, мы встречаемся с друзьями, нам важно отличать настоящих друзей от тех друзей, которые имеют какую-то корысть, и поэтому они хотят быть друзьями. А Аристотель в свое время различал 3 вида дружбы. И он говорил, что первое – это взаимовыгодная дружба, когда люди дружат вот по какой-то выгоде друг другу. Это дружба на работе, по бизнесу какому-то. И люди вместе, они получают какую-то пользу, и вот по этой причине они и дружат, потому что что-то можно получить от этого человека, и это взаимовыгодно. Вторая дружба, о которой Аристотель говорил, он говорил, что это дружба, которая основана на удовольствии. То есть в этой дружбе людям просто нравится проводить время вместе. Им нравится отдыхать, им нравится разговаривать, им нравится беседовать. И они получают от этого удовольствие, им нравятся эти общения. И вот на этом и построена эта третья дружба. И Аристотель говорил, что только третий вид дружбы – это настоящая дружба. Это истинная дружба, или, как он называл, добродетельная дружба. Она построена на качествах человека. И он говорил, что люди дружат, потому что они видят не то, что получить от человека, не то, что просто удовольствие получить. Они смотрят на человека, и вот от того, каков этот человек, какие его добродетели, вот от этого зависит их дружба. Библия тоже много говорит о дружбе. Но в отличие от Аристотеля, Библия иногда касается дружбы и показывает, что настоящая дружба, она продолжается даже тогда, когда человек недостоин этой дружбы, даже когда человек, может быть, утратил что-то важное или положительное, но именно в этом и определяется настоящая дружба. И мы видим, что у Иисуса Христа были ученики, Он называет их друзья, вы друзья мои. И вы знаете, что из 12 учеников у Христа было 3 особо близких ученика. И вот когда Он идет в Гефсиманию, в особо трудный момент своего служения, Он берет именно вот этих 3 учеников. Можно ли их назвать друзьями? Не знаю, но они как-то были особо близки к Иисусу Христу. И Он взял их туда, чтобы они молились, чтобы в этот трудный момент они поддержали Его. Они были рядом в этот момент. Мы видим, что так было и в жизни Давида. После греха с Версавией, о котором мы говорили, ему пришлось проходить очень многими трудными моментами своей жизни. Ему пришлось переносить вот все эти последствия от того, что было совершено. Это особый период жизни Давида. И в этот особый период, который он проходит, он особо осознает вину греха. Он особо чувствует вот то, что он совершил, как это тяготеет над ним. И он пишет, мы говорили, 31-й псалом, 50-й псалом, в которых он открывает свою душу, в которых показано, насколько он осознает то, что он совершил. насколько это тяжело ему, насколько он понимает это, и как он кается перед Господом. И он видит вот все, что происходит, когда вся его семья терпит крах, когда все эти последствия того, что он совершил, они разбивают его семью. Его первый сын, который родился, он умер, Фамар была обесчещена, Амнон был убит, и вот теперь Авессалом, его сын, восстал на отца своего, поднимает мятеж, поднимает революцию. И Давид находится вот в этой ситуации, он терпит все эти переживания в своей семье, более того, в стране он теряет авторитет, и люди, евреи, народа израильского, они постепенно как-то начинают менять свое отношение к царю. В этой ситуации он находится. И вопрос, который возникал наверняка у Давида, и у нас иногда возникает. Как жить в такой ситуации, когда вокруг полный крах? Когда вот все сыпется, когда все рассыпается, ничего не получается. Мы понимаем, что чувство вины – это очень тяжелая проблема в психологии сегодня. И те, кто занимается этими вопросами, они говорят, насколько трудно человеку жить, когда у него постоянно давление вины. И психологи пытаются как-то выводить человека из этой ситуации, а люди не могут освободиться. И Библия говорит, что только Бог может освободить человека от чувства вины. И Господь желает дать нам прощение, Господь дает нам освобождение, и Бог не желает, чтобы мы жили в постоянном чувстве вины. Он желает, чтобы у нас в сердце был мир, чтобы мы понимали, что такое прощение от Господа, чтобы мы жили с этим миром. И вот именно в таких ситуациях, когда все рассыпается, когда все не получается, когда и в семье, и внутри, и извне вот такие проблемы, именно в такой ситуации открывается, кто настоящий друг. Кто в этой ситуации останется другом, кто в этой ситуации окажет необходимую поддержку. Мы знаем, что лучший друг Давида, Ионафан, погиб уже много лет до этого момента, которого мы рассматриваем. И вот теперь мы смотрим на 15 главу 2 книги Царств, чтобы увидеть, кто теперь в этой ситуации будет его друзьями. Кто поддержит Давида в этой ситуации, когда ему особо тяжело, когда ему особо трудно. Давайте будем смотреть. И вот первый момент, который я нахожу, когда мы будем читать сейчас 13 стиха. Первое, что я вижу, настоящий друг проявляется в трудностях. Настоящий друг, он проявляется, он показывает, он доказывает, что он друг тогда, когда приходят трудности. Я читаю 15 главу с 13 стиха и до 16. «И пришел вестник Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом. И сказали слуги царские царю, во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои. И вышел царь, и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома». Мы видим, что Давид понимал, что когда-то придет эта весть, когда-то ему конкретно сообщат, что сердца израильтян, они склонились на сторону Давида. Он чувствовал это, он видел свое положение, он видел, что народ постепенно отворачивается от него, он теряет свой авторитет как царь. И вот в этот момент, который мы прочитали, приходит эта весть, что сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. Он видел, что делал Авессалом, он как бы замечал все эти моменты, и он понимал, что если в данной ситуации ему не убежать из Иерусалима, придет Авессалом и будет беда. И вот теперь наступает этот момент, когда Давиду нужно убегать от своего собственного сына, убегать от страха, что его собственный сын придет в город Иерусалим и предаст своего отца смерти. И мы думаем, почему Давид решился убегать? Почему он не боялся, когда он против Голиафа выступал? Он смело шел. Он шел и надеялся, что он победит. Почему он хотел наказать Навала, когда тот поступил неправильно, неверно? Почему вот в этой ситуации Давид принимает это решение оставить Иерусалим и убежать? Мы видим, что это не значит, что Давид вот так напрямую хотел отказаться от царства или от престола, хотя он и не держался за это, и мы увидим это несколько позже. Именно поэтому он оставил 10 наложниц, написано, для хранения дома своего. То есть и тем самым он показывал, что он имеет надежду вернуться. Настанет момент, когда он придет обратно. Но Давид понимает, что вот эти проблемы, которые в его жизни Бог допустил. Бог допустил не без причины. Он понимает, что эта причина в нем. Он понимает, что вот это восстание Авессалома – это часть вот этого действия Божия, которое проявляется на Давида. И Давид в этой ситуации не хочет противиться этому Божьему действию. Он не хочет с мечом восставать на это. Он не хочет воевать с Авессаломом, чтобы остаться в Иерусалиме. И мы видим, что он уходит из Иерусалима для того, чтобы понять для самого себя, что делает Бог. Понять, если это действие Божие, то ему важно увидеть это. Именно поэтому, вот мы несколько позже прочитаем 25 стиха, он говорит, чтобы ковчег остался в Иерусалиме, чтобы увидеть волю Божию, чтобы понять действие Божие. И он уходит из Иерусалима. И другая причина, он не хочет сражаться с Авессаломом. Он не хочет вести войну. Если, возможно, Авессалом хотел смерти Давида, то Давид не хочет смерти своего сына. Он не хочет сражаться с ним. И мы особо вот в 18 главе увидим, как Давид заботится, чтобы жизнь Авессалома была сохранена. И он уходит из Иерусалима. И можете представить, Иерусалим – это город Давида. Это его город. Он завоевал этот город, он отстроил. Это золотой город. Это его столица, которую он построил. И он заботится об этом. И вот теперь он не желает, чтобы Иерусалим был разрушен, и он так и говорит вот в этих словах, которыми он обращается к своим слугам, чтобы Авессалом не навел на нас беды и не истребил города мечом. Он готов оставить, выйти из Иерусалима, но чтобы Иерусалим остался целым. И поэтому мы видим, что вот в этих трудностях, в которых оказался Давид, именно в трудностях проявляется настоящий друг. Именно в таких ситуациях будет проявлено, кто останется вместе с Давидом. Именно в этот момент Давиду нужен был тот человек, который бы сказал: «Давид, я с тобою, Давид, я рядом, Давид, я поддержу, я сделаю то, что нужно, я не брошу, я не предам, я не отвернусь от тебя, я хочу быть рядом с тобой». И вот в этой ситуации мы видим, что это особо нужен такой друг Давиду, наверное, и нам. Наверное, и нам, когда в нашей ситуации вот что-то не получается, и какой-то происходит ситуация, что все рассыпается, наверное, и нам в этой ситуации нужен друг, которого бы послал Господь, который бы стал поддержкой, который бы стал вот такой опорой, который бы сказал: «Я буду рядом, я буду молиться, я сделаю все то, что нужно». Мы читаем в книге Притчи, вы помните, 17 глава, 17 стих написано: «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Это настоящий друг. Друг проявляется, когда проблемы, когда трудности. Он явится во время несчастья, и этим самым он покажет, подтвердит, что он является настоящим другом. И мы смотрим на эту 15 главу, и мы видим, что Бог посылает таких друзей Давиду. Бог посылает 4 друзей, 4 личности, о которых здесь написано, которые именно в этот момент, они станут поддержкой для Давида. Бог посылает тех, кто проявит себя как настоящие друзья. И мы читаем с вами 17 стиха, я буду читать, но здесь вот в этой части мы видим, что настоящий друг хранит верность до конца. В этом особенность настоящего друга. Настоящий друг хранит верность до конца. Давайте будем читать дальше 17 стиха 15 главы. «И вышел царь и все народ пешие, и остановились у Бефа-Мерхата. А все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, и все филифеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину: «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится, возвратись и возврати братьев своих с собою. Милость и истина с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и да живет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефег Гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. Вот первым таким другом, о котором мы сказали, стал Ефег Гефянин, о котором мы здесь прочитали. Этот человек вообще упоминается первый раз. О нем много не сказано. И вот в этой ситуации вдруг появляется этот человек, и мы видим, что царь обращается к нему лично. То есть это говорит о том, что между Давидом и Ефеем были какие-то отношения. Была ли это дружба, уже мы не знаем. Но царь увидел среди всех людей, которые уходили из Иерусалима, царь увидел Ефея, и он обращается к нему вот с этими словами. Мы видим, что они не были давние друзья. И вот слова Давида, он говорит, вчера ты пришел. То есть это какое-то короткое время, может быть, сколько они знали друг друга. Но вот Ефей появляется здесь и сейчас. Не тогда, когда Давид был в славе, когда он был во дворце, когда он был в силе, а вот именно в этот момент, когда Давид находится в нужде, когда он убегает из Иерусалима, когда он в трудности находится, вот именно в этот момент мы встречаемся с этим Ефеем. И мы видим вот в этих стихах еще некоторых верных, тех верных, которые остались с Давидом. Написано среди них Хилифеи и Филифеи и Гефяне. Хилифеи и Филифеи – это были племена, которые близки были к филистимлянам. И они жили возле Хеврона. Гефяне, мы знаем, что это были сами филистимляне. Они были из города Геф, откуда и Голиаф был, Голиаф Гефский. И мы знаем, что Давид одно время находился там среди филистимлян. То есть это были не евреи, это были язычники. Это были вот эти племена, которые, скорее всего, были особой охраной Давида, которые были какой-то секретной службой, особыми войсками у Давида. И вот мы видим, что здесь вот эти первые, вот такие верные друзья, которые, несмотря на трудности, несмотря на то, что у Давида все рушится, ему приходится убегать из Иерусалима, это были не евреи, это были язычники. И они остались с Давидом. И они остались верными ему. Они были с Давидом, наверное, еще с того времени, когда Давид убегал от Саула, когда он убежал к филистимлянам. И вот еще с того времени, так написано в этом тексте, они с того времени остаются с Давидом, и они остаются верными. И мы видим, что вот этому своему другу Ефею Давид предложил уйти в свою страну. Он предлагает ему не идти с ним, вот всю эту неизвестность, в эти трудности,

Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Так сказала Руфь Наомине. И вот то, что произносит Ефей, очень похоже его слова. Когда он говорит в 21 стихе, он говорит: «Жив Господь, и да живет Господин мой царь, где бы ни был Господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». Посмотрите, это слова Ефея, и он говорит: «Ты царь». Не тот царь, который там сейчас приходит в Иерусалим, он говорит: «Ты царь, я это признаю, я останусь с тобою». И это слова, не просто слова верности. Посмотрите, когда Ефей начинает вот эти слова, он говорит: «Жив Господь». Эти слова говорят, что Ефей, несмотря на то, что он был язычник, он уверовал в Бога Израиля. Он верит, он понимает. И поэтому он не хотел уходить в свою страну, он не хотел идти обратно туда, в идолопоклонство. Он остается с Давидом, он знает: «Жив Господь». Он хочет остаться верным Давиду до конца. И это настоящий друг, который говорит: «В жизни ли и в смерти ли, я буду с тобою, я останусь верным тебе». Поэтому мы смотрим вот на Ефея, мы видим, что Ефей был верным, когда дела у Давида были плохие. Ефей был верным по своему собственному решению, он принимает это решение. Ефей был верным, хотя он не так давно знал Давида. Ефей был верным открыто и публично, он заявил об этом, он сказал. Ефей был верным, даже зная, что трудности Давида – это будут его трудности. Но он остается верным. Я задаю вопрос: вы хотели бы иметь такого друга? Вот такого верного друга, как Ефей? Который бы именно вот в тот момент, когда все отвернулись, когда, может быть, особые трудности пришли в жизни, подошел бы к вам и сказал: «Можешь на меня рассчитывать, я все равно буду рядом, я все равно буду поддерживать, я все равно буду на твоей стороне, я сделаю все, что в моих силах, я хочу остаться твоим другом». И вот странно, что иногда таким другом может быть гифянин, тот, о котором мы и не думаем, тот, который когда-то, может быть, был твоим врагом, который стал теперь твоим другом, самым лучшим другом и самым верным, самым надежным другом. И другой вопрос, который я хотел бы задать: а хотели бы вы быть таким другом? Хотели бы вы проявлять такую верность, такую поддержку, такую помощь, о которой говорится здесь? Хотели бы вы быть вот таким другом Иисусу Христу, чтобы проявить вот такую верность, зная, что сделал для нас Христос, зная, что Он сделал для нас, чтобы Ему сказать такие слова, чтобы Ему проявить такую верность, чтобы Иисусу Христу в нашей молитве мы бы сказали: «Жив Господь, и да живет Господин, Господь мой Царь». Чтобы мы сказали: «Где бы ни был Господь мой Царь, в жизни или в смерти, там будет и раб твой». Это слова верности. Я знаю, что этот текст был последним из того, что мой отец прочитал перед своей смертью, именно 15 глава 2 книги Царств, когда он прочитал этот текст и сделал запись в своем журнале, именно эти слова. Именно эти слова, которые он записал: «Где бы ни был Господь мой, Господин мой Царь, в жизни или в смерти, там будет и раб твой». Это было его заявление верности, я так понимаю, своему Господу. Готовы ли мы быть такими друзьями Господу? Готовы ли мы проявить и доказать свою верность, что мы знаем Господа, и мы останемся с Господом, что бы ни происходило. Мы видим, что этот текст показывает нам, что настоящий друг, он хранит верность до конца. Третий момент, который мы находим в этой главе: настоящий друг всегда готов помочь. Настоящий друг всегда готов помочь. И мы читаем текст дальше, с 23 стиха. «И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вифары и поставили ковчег Божий. Авиафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города». Здесь мы встречаемся еще две личности. Это Садок и Авиафар, два первосвященника, которые тоже показаны как два надежных друга Давида. В этой ситуации они остались верными Давиду, даже понимая, что
то, что они с Давидом, может означать их смерть.

0: Если Авессалом узнает, если Авессалом поймает, то для них это может означать смерть. Но они остаются с Давидом. И мы видим, что они уходят из города Иерусалима, им нужно перейти через поток Кедрон, и за Кедронской долиной начинается подъем на гору Елеонскую. Кто был в Иерусалиме, вы знаете, в Израиле. Выходя из Иерусалима, долина Кедронская, и потом начинается подъем, дорога, возвышение на гору Елеонскую. Таким путем идет Давид вот в этой ситуации. И мы видим, что священник Садок, и Авиафар, и левиты, они вынесли ковчег, они поставили ковчег, и они ждут, пока весь остальной народ, пока они поднимутся, пока они придут. И вот мы читаем дальше с 25 стиха. «И сказал царь Садоку, возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так, нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику, «Видишь ли, возвратись в город с миром». И Ахимаас, сын твой, и Анафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратили Садок и Авиафар, ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. Мы видим вот в этих словах состояние Давида. Он готов ко всему, что в Божьем плане. Он готов ко всему, что сделает с ним Господь. Именно поэтому мы видим, что он надеется, если Господь окажет милость, он готов принять милость. Если Господь не проявит к нему благоволение, то он готов и к этому. И он произносит эти слова, «Пусть творит со мною, что ему благоугодно». И это показывает нам, что он муж по сердцу Божию. Это показывает состояние Давида, вот такое верное состояние. Это те уроки, которые мы должны брать вот в этой ситуации от Давида. И мы видим, что Давид не хочет выносить ковчег из Иерусалима. Первосвященники вынесли этот ковчег. В их планах было пойти вместе с Давидом, куда бежит Давид, и понести туда ковчег. Но мы видим, что Давид понимает, ковчег – это не его собственность. Он не имеет просто права распоряжаться ковчегом так, как ему хочется. И он понимает, что ковчег – это не какой-то талисман, это не какой-то амулет, который, если он рядом с тобой, то у тебя будет все в порядке и все будет хорошо. Он понимает, что ковчег Божий не дает автоматической защиты от Бога или благословения от Бога. Давид больше и лучше хочет доверять Господу, чем ковчегу. Он обращается этими словами, как Господь сделает. Я ему доверяю, что Бог сделает в моей жизни. И также Давид не хочет использовать ковчег для своего собственного блага. Давид не хочет, чтобы люди, народ как-то увидели и сказали, что если ковчег с Давидом, значит и нам нужно быть с Давидом. Давид не хочет вот таким путем завоевывать какое-то расположение людей к себе. И он отдает приказ, он говорит Садоку и Авиафару, верните ковчег в Иерусалим. И вот здесь вот Давид тоже дает нам урок. Он показывает, что Бог возвышает и Бог дисциплинирует. Бог в его власти, и мы не должны стремиться возвысить себя как-то. Мы не должны стремиться поставить себя на то место, на которое Господь нас не ставит. Мы доверяемся Господу, и Господь знает, что сделать с нами в нашей жизни. И Давид не искал себе славы какой-то в этой ситуации. Он не отстаивал свою правоту. Он не доказывал что-то. Он полностью повиновался Господу. Он доверился Господу. И мы видим, что это особый знак смирения. А смирение – это знак зрелости, знак духовной зрелости. И Давид понял, что такое смирение. Он понял, как пред Господом нужно смиряться, чтобы принимать все, что сделает Господь. И именно поэтому, вот в этой картине, которую мы прочитали, мы видим, что Давид босой, с плачем, идет на гору Елеонскую. Это очень такая скорбная картина, если мы ее представим, как Давид в таком состоянии, он поднимается туда. И мы знаем, что когда-то позже, и, наверное, тем же самым путем, туда, на гору Елеонскую, пойдет Господь Иисус Христос. Может быть, той же самой дорогой из Иерусалима через поток Кедрон на гору Елеонскую. И мы можем сказать, что и Давид, и Иисус страдали за грех. Единственная разница была, что Иисус страдал за наши грехи, а Давид страдал за свой собственный грех. И поэтому он хочет, чтобы Садок и Авиафар пошли обратно И мы видим, что они соглашаются, по слову Давида они это делают, но они остаются верными Давиду. Они делают, они показали свою верность, и они остаются друзьями. Книга притчи в 19 главе написано: «Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки, бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить, но и этого нет». То есть в этом тексте показано вот эти неверные друзья. Друзья, которые, когда подарки дают, они друзья, а когда проблема, когда он бедный, когда он ищет помощи, когда он гонится за ними, никто не хочет слышать. Садок и Авиафар, они остаются верными и в этой ситуации, в которой мы прочитали. И мы можем сказать, что есть такие вот настоящие друзья в жизни. Это большое благословение, когда в нашей жизни есть такие друзья, которые подойдут и скажут: «Скажи, что нужно, я сделаю. Вот то, что нужно сейчас, какая нужна помощь, что нужно сделать для тебя». Настоящий друг, он всегда готов помочь. Он проявляет вот это, и даже таким путем, как эти священники. То есть им нужно было пойти обратно в Иерусалим, туда, куда Авесалом придет, в стан врага, если можно сказать. Но если это нужно, если Давид сказал, и у него была особая причина, о которой он скажет, они готовы, они проявляют верность, они настоящие друзья, которые сделают все, что необходимо. Четвертый момент, который мы видим в этой истории. Настоящий друг проявляет сострадание и сочувствие. Настоящий друг, как мы сказали, он остается верным. Настоящий друг, он всегда готов помочь. И теперь еще третий важный момент. Настоящий друг, он проявляет сострадание и сочувствие. Давайте прочитаем дальше с 30 стиха и до 37. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе заговорщиков с Авесаломом. И сказал Давид: Господи, разрушь совет Ахитофела». Мы видим, они шли и плакали, головы покрыты, ноги босые. Это такая очень тяжелая сцена. И вот в этой ситуации Давиду приходит еще одна весть. Ему сообщают о том, что Ахитофел, он тоже с Авесаломом. И это был тяжелый удар для Давида. Потому что мы знаем, что совет Ахитофела, это был как совет Бога. И Ахитофел, он был советник Давида, очень хороший советник. А это значит, что он знал все военные секреты Давида. Потому что он давал советы, он знал всю эту внутреннюю ситуацию в жизни Давида. И мы видим, что Давид молится, чтобы Господь разрушил, или по-другому, если можно сказать, чтобы Господь дал Ахитофелу произнести какой-то неразумный совет. Чтобы Ахитофел не остался вот в том состоянии мудрого советника. Чтобы он дал какой-то неразумный совет Авесалому. И мы видим, что это действительно так и произойдет. Последующие главы они описывают, что это именно произойдет. Но для нас интересно, когда мы читаем вот эти слова, это была первая молитва Давида после смерти его сына. И это говорит нам о его духовном состоянии. Это был тот момент, когда Давид вот среди всех этих трудностей, он молится Господу. Он понимает свое состояние, он обращается к Господу. И в 32 стихе написано: «Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусей, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его». Мы встречаемся еще с одним другом, Хусей. И мы думаем, кто этот Хусей? О нем так написано прямо, он назван друг Давида. Это все, что мы о нем знаем. Что у Давида был друг, это был Хусей, и это уже четвертый друг, с которым мы встречаемся здесь, которого Господь посылает Давиду вот в этот особо трудный период его жизни. Господь послал Ефея, Господь послал Садока, Господь послал Авиафара, и вот теперь в этой ситуации мы видим, навстречу ему выходит Хусей. Мы смотрим на него, Хусей, архитянин, он встречает Давида в разорванной одежде, прах на голове. И мы понимаем, что вот в этот внешний вид, которым описан Хусей, он показывает, что это полное отчаяние. И Хусей через это показывает свое сострадание Давиду. Он пришел не просто с каким-то гордым видом. Он понимает состояние Давида, и он готов снизойти в это же самое положение. Он показывает всем своим видом, что он готов помочь, он готов сострадать, он готов сочувствовать Давиду вот в этой ситуации. И мы понимаем, что порою вот это все, что требуется от друзей. Когда особо тяжелый момент у кого-то, возможно, вот это самое лучшее, что могут сделать друзья, показать сострадание и сочувствие. Это самое важное, просто быть рядом. Даже, может быть, без проповедей, без каких-то глубоких наставлений. Просто быть рядом, просто показать свое сострадание и сочувствие. И мы видим, таким другом был Хусей. Он понимает, что нужно Давиду в этой ситуации. И он проявляет это. И мы читаем с 33 стиха. «И сказал ему Давид, если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость». Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому, «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару, священникам. Там с ними и два сына их, Ахиамас, сын Садока, и Анафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусей, друг Давида, в город, Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Мы видим, что Давид дает особое поручение Хусею быть разведчиком или, может быть, шпионом, пойти туда, в Иерусалим, быть вместе с Авессаломом и через это узнавать, что происходит, и через это разрушить совет Ахитофела. То есть сделать все необходимое. Мы видим, что Давид проявляет себя как военный стратег. Он смотрит на эту ситуацию, он смотрит, что нужно сделать. И когда мы будем читать последующие главы, мы увидим, как мудро он все это делает. Как это целая сеть, которую выстраивает Давид для того, чтобы знать информацию и сделать все необходимое. И кроме этого, мы видим, что он поручает Хусею быть там с Садоком, с Авиафаром. Но вот Хусей дает нам этот пример сострадания и сочувствия. Как важно нам научиться этому и быть такими друзьями. И помочь и поддержать, кто находится в этой нужде, чтобы проявить это сочувствие и сострадание. И, наконец, пятый момент, который мы видим. Мы посмотрели с вами на этих четырех друзей Давида. Верных друзей, которые всегда помогают, которые проявляют сочувствие, сострадание. Мы смотрим с вами, это урок для нас, это пример для нас. Но теперь я хотел бы, чтобы мы увидели более сильный пример. Когда мы думаем о дружбе, когда мы смотрим на Давида, на его верных друзей, хотим научиться взять уроки, самый лучший пример, который мы находим, это пример Иисуса Христа. И в пятом моменте мы можем сказать, что Христос дает пример настоящей дружбы. У нас есть с вами друг, который никогда не оставит нас. Это друг наш Иисус Христос. В 15 главе Евангелия Иоанна он говорит такие слова: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Христос называет нас друзьями, но нам важно понимать, что эта дружба не на равных. И когда Христос говорит «Вы, друзья мои», это не значит, что мы можем встать на тот же самый уровень со Христом и также Ему сказать: «Ты мой друг», и так свободно, как-то по-понебратски. Это совершенно другая дружба. Это дружба с царем. Это такая же дружба, как была у Ефея, у Хусея. Они были друзьями, но они были друзьями с царем. И они это понимали. Несмотря на то, что у них были особые взаимоотношения, но он по-прежнему оставался царем, и они должны были относиться к нему как к царю. Христос называет нас друзьями, и мы принимаем это, но мы должны понимать, он Господь, он святой Бог, он Господин, и у нас должно быть такое отношение к нему. Христос говорит: «Вы, друзья мои, если выполняете то, что я заповедую вам». Мы понимаем, что Христос показывает, мы уже не в том состоянии просто как рабы. Мы в другом положении. У Христа другое отношение к нам. Потому что раб приходит к господину только когда он будет позван. Друг приходит в любое время. И мы с вами в любое время можем прийти к Иисусу Христу. Мы в любое время можем обратиться к Нему в молитве. И Он слышит нашу молитву, Он дает нам право прийти к Нему в любое время. И когда мы общаемся с Ним, и нужно сказать, чем больше мы общаемся с Ним в молитве, тем больше проявляется наше особое отношение, тем крепче становится наша дружба. Мы можем сказать, что рабу говорили, что нужно делать, а другу говорили, почему нужно что-то делать. Рабу не объясняли, почему, по каким причинам он должен выполнить приказание. Он раб. Ему сказали, он идет и делает без всяких вопросов. Друг совершенно в другом положении. И когда ты просишь друга что-то сделать, ты объясняешь ему, может быть, какие-то причины. И мы видим, что Иисус Христос говорит в этом тексте, который мы прочитали, Он говорит, раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Христос показывает, что Он нам сказал все, что слышал от Отца, и поэтому, когда Он дает нам заповеди, это не просто прямой приказ, и мы не знаем почему, и как рабы повинуемся, мы знаем почему. Все, что Он слышал от Отца, через Свое Слово Он говорит нам. И когда Он оставляет нам заповеди, и мы их выполняем, мы понимаем, почему их нужно выполнять. В этом наше отличие от рабов, и мы являемся друзьями. Раб приносит еду на стол, а друг сидит за столом. Друг ест пищу вместе за столом. И мы, как друзья Иисуса Христа, мы имеем особое единение. Когда мы вкушаем Его трапезу, когда мы принимаем хлеб и вино, у нас особое единение, когда мы исполняем заповедь хлебопреломления. Он дал нам право, а в хлебопреломлении участвует церковь, тело Иисуса Христа или невеста Иисуса Христа. А между невестой и женихом это особые взаимоотношения, которые Господь дает нам. Он дает нам право вот именно таких взаимоотношений. И поэтому, прежде чем мы осознаем, что Христос называет нас друзьями, нам важно осознать, кто Он есть. Чтобы у нас было верное, правильное отношение. И когда Христос к нам обращается этим словом и говорит, «Ты друг мой», все, что мы можем сказать, «Господь, благодарю Тебя». Мы никогда не должны встать на тот же самый уровень, мы никогда не можем встать на тот же уровень. И если Он называет нас друзьями, мы признаем Его Господом, мы понимаем эти особые отношения, которые Он дает нам по Своему праву. И это особый друг, потому что Он произносит эти слова, мы читаем Евреям 13:5, сказано, «Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Он произносит эти слова. Это слова верности, это слова помощи, это слова, что друг всегда рядом, он готов поддержать, он готов помочь. И мы знаем, что, я уже говорил, что у Давида был самый лучший друг Иоаннафан. Они были друзья, но вот их дружба, их связывали не просто дружеские отношения, у них было искреннее желание вместе служить Богу и ходить в страхе Божьем. Вот это была причина их дружбы, это была особая связь. И мы видим, что все вот эти четыре друга, о которых мы говорили в этой 15 главе, они имели то же самое. Они хотели служить Богу, они хотели ходить в страхе Божьем. Именно поэтому у них было такое отношение к Давиду. И поэтому, когда Христос произносит эти слова, мы должны понимать, нас связывает с Ним наше желание поклоняться, наше желание служить, наше желание быть верными Господу. Наша истинная дружба, она сосредоточена должна быть на Христе. Христос пример верности. Христос пример вот этой верности до конца, готовности помочь тогда, когда нужно, готовности оказать сострадание и понимание. Он, как лучший друг, Он показывает и проявляет это всегда в нашей жизни. Я хочу еще раз задать вопрос. Вы хотите быть настоящим другом? Стремитесь быть похожими на Христа. Когда мы смотрим на Христа, мы видим пример этой дружбы. В нем мы находим, что значит быть настоящим другом. И вот когда мы смотрим с вами вот на эту главу, я хотел бы, чтобы мы увидели еще один очень яркий образ, который мы находим в этой главе. Когда Давид убегает из Иерусалима, вот в этой главе описано, он уходит из Иерусалима. Я думаю, что в этом образе нам вновь показан Иисус Христос, который уходит в свое время из Иерусалима, из Израиля. Был этот момент, когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, и мы читаем, Он вошел в Иерусалим как царь. И в это воскресенье мы будем праздновать это событие. Он входит как царь, Евреи, израильтяне, они поклоняются ему, они кричат «Осанна», они принимают его как царя, они приветствуют его. Он вошел в Иерусалим как царь, но через какое-то время он был отвержен и был предан смерти. И мы читаем, что он был выведен за город и потом распят за городом, за Иерусалимом. И мы смотрим на Давида, потому что Давиду поклонялись в Иерусалиме, и в Иерусалиме его принимали как царя. Он был в Иерусалиме царем, он пришел в царь, люди позвали его с Хеврона, они сказали: «Царствуй над нами». И он находился в Иерусалиме, он царствовал там. Но мы читаем с вами, что через какое-то время Давид оказался отверженным, и евреи захотели поклоняться другому царю. Евреи отказались от Давида и решили поклоняться другому царю. И это то, что сегодня происходит, когда Иисус Христос был отвергнут Израилем, и они хотят поклоняться другому царю. И Христос сегодня не в Иерусалиме, не на земном троне, там в Иерусалиме. Он вне Иерусалима. И мы читаем, что Христос ушел оттуда из Иерусалима, и Он ушел оттуда, пока не наступит день, когда весь Израиль примет Его как царя, и Он будет царствовать над Израилем. И там, в Иерусалиме, вновь будет Его престол. И Он воссядет там на престоле, в Иерусалиме, в Израиле. Он будет там царствовать. Я говорил, что Давид пошел, уходя из Иерусалима, он пошел на восток, он пошел на гору Елеонскую, он пошел тем же самым путем, которым Иисус Христос вышел из Иерусалима. И мы читаем с вами Деяния апостолов, 1 глава, написано: «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». И потом с 9 стиха: «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Христос вышел из Иерусалима, Он поднялся на гору Елеонскую. Из горы Елеонской, мы видим, Он вознесся на небо. Подумайте, вспомните еще раз, когда Давид выходит из Иерусалима. Кто шел вместе с ним? Мы прочитали, что в основном это были язычники. Хилифеи, Филифеи, Гефяне, Ефей, Хусей. Может быть, с ним было несколько евреев. Но когда царь вышел из Иерусалима, с ним остались в основном язычники. Тогда мы задаем вопрос: а кто с Иисусом Христом сегодня? Когда Христос изгнан и не принят Израилем, когда Христос ушел из Иерусалима, кто с Христом сегодня? В основном язычники. Церковь Иисуса Христа. Может быть, несколько евреев, подобно как это было тогда, но в основном язычники. И мы с вами, мы вместе с Иисусом Христом, мы хотим быть Его друзьями. С Христом язычники, которые в завете с Ним. Мы вступили в завет, мы заявили о верности своей. Когда мы принимали крещение, это было наше заявление верности Иисусу Христу. Мы хотим быть с Ним, мы Его верные друзья, мы Его воины, мы Его слуги. Мы хотим быть вместе с Ним. И более того, мы читаем, Давид послал вот этих тайных слуг, в том числе и священников, чтобы они пошли в Иерусалим, и чтобы там, в Иерусалиме, они сделали все необходимое, чтобы, когда Давид вернется, город был готов к принятию этого царя. И мы читаем, что Христос послал Дух Святой, который действует невидимым образом, но Он действует сегодня здесь на земле. И Он действует для того, чтобы приготовить все, весь этот мир к приходу Иисуса Христа. И мы знаем, что Христос придет. Он придет второй раз, встанут Его ноги на горе Елеонской, Он придет в Иерусалим, Он придет туда, Он будет царем, который будет царствовать. Поэтому да поможет нам Господь быть Ему верными, быть Его настоящими друзьями, быть теми, кто дал обещание и остается верными до того момента, пока Он придет на эту землю. Помоги нам в этом, Господь. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Ровоам. Имя Ровоам, по-еврейски Рехабеам, означает «расширитель» или «распространитель народа». Но называвшийся таким именем сын Соломонов в действительности оказался не расширителем, а стеснителем. Библейская оценка его царствования такова. 41 год был Ровоаму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его Наама – аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. 2 Паралипоменон, 12 глава, с 13 по 14 стих. Ровоаму было один год, когда воцарился Соломон, отец его, царствовавший 40 лет. Следовательно, Соломон женился на Нааме, аммонитянке, матери Ровоама, еще до своего воцарения. Возможно, она была сестрою или дочерью аммонитского царя Сови, который пришел на помощь бежавшему от Авессалома Давиду. 2 Царств 17:27. По воцарении Соломон взял за себя дочь фараона. 3 Царств 3:1. Но или от нее не было детей, или Соломон держался закона о первородном, наследником престола стал Ровоам. И в Библии нет намека, чтобы другие сыновья Соломона оспаривали у Ровоама престол. Беда пришла от Ровоамовой глупости и заносчивости, о чем так читаем в Библии. «И пошел Ровоам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сем Иеровоам, сын Наватов, он находился в Египте, куда убежал от Соломона, то возвратился Иеровоам из Египта. И послали, и звали его. И пришел Иеровоам, и весь Израиль, и говорили Ровоаму так. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Ровоам, «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. 2 Паралипоменон, 10 глава, с 1 по 5 стих. Ровоам, как полагается, обратился за советом к старейшинам, которые были при Соломоне. Они сказали ему, «Если ты будешь добр к народу сему, и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Этот совет ему не понравился. Он даже не принял во внимание, что находится не в Иерусалиме, где население жило в избытке от роскоши Соломоновой, но в Сихеме, откуда набирали рабочих и брали большие налоги на разные работы и постройки, какие делал Соломон. Ровоам обратился за советом к молодым, которые выросли вместе с ним в блеске Соломонова дворца. Те посоветовали ему применить строгость, показать себя решительным и сказать, «Мизинец мой толще чресл моего отца. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами, то есть бичами с колючками, чтобы глубже впивали в тело». Когда Ровоам объявил о таком своем отношении к народу, то собравшиеся израильтяне отказались признать его своим царем и разошлись по домам, а позже поставили над собой царем Иеровоама. Но Ровоам не посчитался тем, что народ ушел от него. Он послал Адонирама собирать с народа дань, но народ забросал его камнями. Узнавши об этом, Ровоам поспешил убежать в Иерусалим. Испорченные собственной глупостью Раваам хотел исправить силою. Собрал армию, 180 тысяч отборных воинов, для покорения отделившихся 10 колен Израилевых. На стороне Раваама было только 2 колена, Иудино и Вениаминово, пользовавшиеся Иерусалимом, а отколовшиеся 10 занимали в 3 раза большую территорию и, вероятно, имели население в 2 или 3 раза больше. Во время приготовления к походу пришел человек Божий по имени Самой и объявил Раваааму и его войску. «Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». 2 Паралипоменон, 11 глава, с 1 по 4 стих. Как слово Господне, так и положение дел заставило Раваама и его воинов отказаться от рискованного похода. Отменивший поход, Раваам взялся за укрепление городов своего царства, обеспечивая их гарнизоном, оружием и продовольствием. На пользу ему пошли и религиозные реформы, какие проводил его соперник Иеровоам, отставлявший от служения законных священников и левитов, а поставлявший у себя жрецов к высотам и козлам и к тельцам, которых он сделал. Священники и левиты начали переходить от Иеровоама, царства израильского, к Раваааму, царство которого называлось иудейским. За священниками и левитами последовали многие верующие в истинного Бога и законопослушные люди, и укрепили они царство Иудино и поддерживали Раваама, сына Соломонова. Возможно, что под влиянием матери-язычницы Раваам впал в идолопоклонство. Его сторонники устроили себе высоты и статуи и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. 3 Царств, с 14 главы, с 23 по 24 стих. В нечестии не уступал Соломону. О Давиде одней Ефама Езрахита, современника Соломона, до нашего времени поют Божье откровение. «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу же злом беззакония их и ударами неправду их, милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей». Псалом 88, 31, 34. Эти слова пели в Иерусалимском храме, и непреложность их надлежало испытать Раваааму, который поступал беззаконно. Об этом так читаем в Библии. На 5-м году царствования Раваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа с 1200 колесниц из 60 тысяч всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, Левияном, Сукхитом и Ефиоплянам. И взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей, пророк, пришел к Раваааму и князьям Иуды, которые собрались в Иерусалиме, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь и сказали: «Праведен Господь». 2 Царств 12:1-6. Бог принял их смирение, но полностью не отменил наказание, а сказал через пророка: «Они будут слугами его», то есть Сусакима, «чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». Сусаким или Шишак, у греков Шишонг, о своем походе в Палестину оставил рельефные описания на стене храма в Карнаке, в Египте, в котором упоминает более 100 городов, взятых у Иуды и Израиля, а Раваама изобразил в виде пленника со связанными руками. Сусаким овладел Иерусалимом и забрал все сокровища из храма и царского дома, включая золотые щиты, какие Давид отнял у рабов Адраазара, 2 Царств 8:7, и 500 больших и малых золотых щитов, сделанных Соломоном, 3 Царств 10:16-17. Это смирило Ровоама. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господен и не погубил его до конца. Священный бытописатель добавил еще одну причину Божьей милости, а именно: «Притом и в Иудее было нечто подобное» — 2 Паралипоменон 12:12. Бог сдержал свое обещание, данное Соломону. «Когда смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». 2 Паралипоменон 7:14. После этого утвердился Ровоам в Иерусалиме и царствовал, хотя полного мира не было, потому что между Ровоамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. 3 Царств 14:30. История Ровоама напоминает нам, что Бог не хочет смерти грешника, а хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Если Бог помиловал Ровоама, потому что в Иудее было нечто доброе, если бы Бог пощадил бы Содом, Гоморру и окрестные города, если бы там нашлось 10 праведников, Бытие 18:32, то будем надеяться, что Бог пощадит и нашу страну, потому что в ней найдется больше 10, если не праведников, то Христом оправданных. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год. Любовь верит и надеется. Слово редактора. Вольдемар Цорн, главный редактор. Сила доверия. Нет ничего более разрушительного для человеческих отношений, чем недоверие. Недоверие между супругами порождает ревность, а ревность люта, как преисподняя, говорит Писание устами Соломона. Недоверие между сотрудниками на работе мешает достижению поставленных перед ними целей. Недоверие может быть даже смертельным. К сожалению, такова реальность в этом мире. Нечасто встретишь людей, между которыми существует полное доверие. Я как-то спросил одного близкого мне человека, связанного с бизнесом в Германии, на чем основан экономический успех страны. Он, не задумываясь, ответил: на надежности слова партнеров. Что является самой большой мотивацией для детей, для начинающих спортсменов, для отстающих учащихся? Это осознание того, что в них кто-то верит, возлагает на них надежды. Чем отличаются верующие люди? Миром и покоем в сердце. Откуда это у них? Они доверяют Богу, полагаются на Его Слово, Его обещания. Они верят, что при любых обстоятельствах Бог о них позаботится. Откуда они это знают? Из Священного Писания. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Верующие понимают, что эти слова напрямую относятся к ним, потому что они любят Бога и доверяют Ему свою жизнь. А как обстоит дело с нашим доверием людям? Жизненный опыт учит осторожности, верить людям наивно. В какой-то книге я прочел историю о том, как местные хулиганы пришли на евангелизацию, проводившуюся на стадионе. Проповедник призвал присутствующих сделать пожертвования на покрытие расходов, связанных с арендой стадиона, и поручил собрать деньги тем самым неблагополучным подросткам. Доверие потрясло их, они сдали все до мелочи, и это стало началом их пути к Богу. Они поняли, что значило слово «верить» в проповеди евангелиста. Довериться Богу и доверять людям можно только любя. Об этом номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения. Пишите нам, если у вас есть чем поделиться из собственного опыта.
2: Александр Савченко. Тот, кто верует. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Александр Сергеевич Грибоедов. Я нуждаюсь постоянно в Боге и всегда Его благодарю за сверкающую в гранях многих благодати радостной зарю. Он приходит в жизнь лучами солнца, освещая сердце тайники. Тот, кто в Бога верует, спасется от сверлящей голову тоски. Тот, кто верует, освободиться от гнетущей пустоты в душе. Дух стремится к Богу, словно птица, не довольствуясь земным клише. А когда навалится усталость, закрывая тучей небо синь, я не знаю, сколько жить осталось, но я знаю, Бог – источник сил. Без Него я становлюсь убогим, приближаясь к гордому нулю. Я нуждаюсь постоянно в Боге и за крест Его благодарю.
1: Проповедь. Михаил Черенков. Любовь верит и надеется. В нашем падшем мире, оставшейся без Бога любви, а вместе с ней вере и надежде, приходится трудно. Обычная любовь чаще всего никому не верит и не доверяет, любит только себя. Она ни на что особо не надеется,
3: ловит редкий момент и живет лишь им. Вот такая она, наша обычная любовь, бедная, короткая, недоверчивая, безнадежная, но Бог изначально задумывал все иначе. И это иначе все еще возможно. В знаменитом гимне любви мы читаем: «Любовь всему верит, всего надеется». 1 Коринфянам 13:7. Итак, любовь верит и надеется. Удивительные слова. В них мы видим целую триаду, нерасторжимую связь любви с верой и надеждой. Они всегда вместе. Настоящая любовь всегда и всему верит и надеется. А если это не так, то любовь не настоящая. Что означают слова «любовь всему верит»? Очевидно, здесь речь не идет о слепой и наивной доверчивости ко всему и всем подряд. В этой же главе читаем, что настоящая любовь знает истину и сорадуется ей. Она не ищет своего и не мыслит зла. Иными словами, настоящая любовь не блуждает слепую, но направляется истиной и добром, вдохновляется Богом и верой в Него. Настоящая любовь не надеется на пустые обещания, не поддается манипуляциям, но черпает свой неиссякаемый оптимизм в Боге. Особенно поражают слова «всему всего». Здесь нет исключения, все охвачено, все включено, все преображено. Любовь все меняет, все наполняет верой и надеждой, всему придает приятный цвет и позитивный смысл. Здесь нет безнадежных случаев, нет места неверию и отчаянию. Иногда бывает, что смотришь на одинокого несчастного человека и думаешь: «Ну что в нем хорошего? Кто полюбит такого или такую?» И вдруг на следующий день видишь его любимым и любящим. Это совсем другой человек, счастливый, сияющий. Разве это не обо мне? Разве это не о том, кого я вижу каждый день в зеркале? Разве не живу я тем, что кто-то меня любит, верит в меня и надеется на лучшее для меня? Разве чья-то любовь, вера и надежда не меняют меня так, что я сам себе удивляюсь, откуда вдруг берется свет, откуда радость? Любовь верит и надеется так, что весь мир меняется к лучшему. Он должен был погибнуть уже много-много раз, если бы не любовь, что движет солнце и светило, Данте, что движет нами и спасает нас. Любовь никогда не сдается, не ставит точку, но верит и надеется вопреки здравому смыслу и объективным данным разведки, которые говорят, что дело безнадежно, что все проиграно и нужно отступать. Недостаток знания и понимания, совершенства и красоты, силы и уверенности любовь компенсирует верой и надеждой. Написано, что мы только отчасти знаем. Знаем далеко не всю информацию, нужную для взвешенных и правильных решений. Мы видим как бы сквозь тусклое стекло, видим не всю картину. Нам не все и не так ясно, как хотелось бы. Но наша ограниченность не мешает нам любить с верой и надеждой, так что даже безнадежные ситуации разворачиваются к лучшему, и самые отчаявшиеся люди открывают свои сердца Божьей любви. Любовь никогда не знает всей полноты реальности, но доверяет своему источнику, Богу, который знает все и контролирует ход истории. Любовь не всегда видит основания для надежды на лучшее, но даже тогда надеется не на людей и не на естественный ход событий, а на Бога. Любовь верит Богу и надеется на Него, а поскольку Бог – Создатель и Владыка всего, то все озаряется и преображается этой любовью, верой и надеждой. В Божьей любви мы сами преображаемся. Вера и надежда этой любви передаются нам, наполняя и изменяя нас. И если мы ощутили на себе силу этой любви, то мы будем любить и других. Мы будем любить весь мир также с верой и надеждой. Любовь, избравшая своим источником самого Бога, не может быть слепой и наивной, пустой и безнадежной. Однажды мы должны увидеть мир глазами Бога, искупленным и преображенным Божьей любовью. Это видение изменит нашу жизнь, дополнит наше робкое желание любить и быть любимым несокрушимой уверенностью в Боге и светлой надеждой на будущее с Ним.

0: Библейская археология. Йохан Хессе. Вавилонская табличка подтверждает достоверность Библии. Когда мы с дочерью посещали Пергамский музей в Берлине, мы видели там фрагмент глиняной таблички с текстом, выполненным аккадской клинописью. Под табличкой было написано «Списки рационов с упоминанием Иехонии из Иудеи». Вавилонский плен около 580 года до Рождества Христова. В табличке приводятся следующие месячные рационы. 15 литров кунжутного масла для Иехонии, царя Иудейского. 2,5 литра кунжутного масла для 5 сыновей царя Иудейского, 4 литра кунжутного масла для 8 иудейских мужчин. Библия повествует о том, что царь Иехония после 3 месяцев царствования был побежден царем Навуходоносором, уведен в плен в Вавилон и брошен в темницу. 4 книга царств, глава 24. По прошествии 3 с лишним десятилетий вавилонский царь Эвил-Меродах даровал иудейскому царю свободу и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дни в день, во все дни жизни его. 4 книга царств, глава 25, стихи 28-30. Фрагмент глиняной таблички, найденной в подземном архиве дворца неподалеку от ворот Иштар, подтверждает описанный в Библии факт привилегированного положения Иехонии. Если учесть конец Сидекии, последнего иудейского царя, который после завоевания и разрушения Иерусалима Навуходоносором в 586 году до Рождества Христова был ослеплен по приказу царя и заключен в темницу до конца своей жизни, то кажется весьма примечательным тот факт, что вавилонский секретарь, сделавший запись на глиняной табличке более 2600 лет назад, применяет по отношению к Иехонии даже его царский титул. Также и постоянное содержание Иехонии, неоднократно упоминаемое в Библии, находит подтверждение в этой и других глиняных табличках из Вавилона. И тот факт, что у Иехонии в вавилонском плену родилось 5 сыновей, также говорит о его привилегированном положении при дворе вавилонского царя. Вопреки всем, кто желает отнести повествование Библии к области мифов и легенд, Библия вновь и вновь подтверждает свою абсолютную точность, надежность и достоверность. «Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей». Псалом 118, стих 160. Какое счастье и какая огромная привилегия иметь возможность ежедневно читать и исследовать Слово истины.
1: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Следуем ли мы Христу? Можно ли всему верить и на все надеяться? Если нам скажут, что 2 × 2 = 5, то мы не поверим, даже если услышим это от человека, которого очень любим. Мы не станем надеяться, что когда-нибудь 2 × 2 все же дотянет до 5. Однажды один из моих сыновей в очередной раз провинился. Ему тогда было около 3 лет, я решил его за это наказать.
2: Как это обычно бывает, сын просил не наказывать и обещал, что больше не будет так поступать. Я сказал, что не верю ему. И тогда сын так искренне сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь. «Как это, папа? Я тебя так люблю, так целую, а ты мне не веришь и хочешь наказать?» У меня аж слезы навернулись на глаза. Я взял его на руки и поцеловал. Сын обнял меня и крепко ко мне прижался. Я понял, что мое недоверие может испортить наши отношения. Поэтому я решил проявить доверие и не разрушать их. Тогда я подумал о том, сколько раз сам грешил против Христа, просил прощения, обещал больше так не делать и снова поступал так же. Христос не говорил, что не верит мне, а снисходил, прощая, окружая меня своей любовью. Как раз это и пленило меня больше всего, кардинально повлияло на мои отношения с Христом, на мое желание служить Ему всей своей жизнью. Слова «любовь всему верит, на все надеется» относятся прежде всего не к интеллектуальной области, не к сфере знания, а к сфере отношений. То есть любовь строит взаимоотношения с другим человеком на презумпции доверия и открытости, а не изначальной подозрительности. Любовь верит каждому человеку, если нет явных и достоверных данных о его нечестности. Любовь видит лучшее в человеке, она скорее поверит и останется обманутой, чем не поверит и будет несправедливой. Как раз такой любви недоставало друзьям Иова. Непорочный и богобоязненный Иов взывал к ним: «Но прошу вас, взгляните на меня, буду ли я говорить ложь пред лицом вашим?» Иова 6:28. А друзья безосновательно обвинили Иова: «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца». Иова 22:5. Это разрушило отношения между Иовом и его друзьями. Сам Бог осудил их. Дорогие друзья, нам иногда проще не верить, чем верить, легче не надеяться, чем надеяться. Порой так хочется просто защитить себя от обмана, от несбывшихся надежд. Это случается потому, что мы склонны думать больше о себе, а не о Боге и ближних, любить больше себя, а не Бога и ближних, заботиться больше о своем комфорте, а не об отношениях с Богом и людьми. Кто-то скажет: «Я уже достаточно пострадал из-за того, что всему верил и всего надеялся». Библия ободряет: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра 2, 19-21. Хотим ли мы идти по следам Христа? Если будем ревновать о том, чтобы любить настоящей любовью, которая всему верит, на все надеется, Бог будет давать нам силы, долготерпение и радость в следовании за Ним. Господь будет использовать нас, чтобы приводить людей к истинной Божьей любви, ко спасению.
3: Из поэтических тетрадей. Яков Долинский. Равнодушие. Коль в сердце поселилось равнодушие, и прогорели чувства все дотла, коли обида не на шутку душит, а вместо пламени любви зола, когда уже не видишь в жизни смысла, не знаешь, как все заново начать, понять не можешь, как же это вышло, что даже не осталось сил кричать. Тогда ты к Богу вознеси моление, ведь только Бог поможет и простит, и снимет паралич души в одно мгновение, во взгляде снова радость заблестит. Довольно жить, как кукла неживая, которую управляют, дергая за нитки, ведь на кресте недаром

Пиль, с него снимая весь нагар. Возлюбленный, прошу прости за то, что долго я неверным был, за то, что часто падал на пути и что других упавших я судил. Возлюбленный, возьми меня туда, где ты, где святости лежит тернистый путь, изнемогает дух от суеты. Скажи, в чем простоты твоей желанной суть. Возлюбленный, тоскую по тебе, хотя ты рядом, как и обещал. Так это значит, я блуждаю вдалеке, я в море странствий позабыл родной причал. Хочу довольным быть тобой одним, сними с души моей тяжелый гнет. Полвека я тобой уже храним, а мне чего-то все не достает. Когда я вижу благочестие твое, оно как пики гор, заснежены к вершин, душа желает жить с тобой вдвоем. Поднял меня ты из греха глубин. Возлюбленный, пусть жизнь полна потерь, мне б только сохранить любовь. Прошу, ты в покаяние мое поверь, я жажду тебя больше, чем даров. Обида. Теперь мой брат, как город неприступный, обида вытеснила всю любовь. В его глазах я стал преступник. О, да поможет нам души заступник, кто за грехи наши пролил святую кровь. Пусть он напомнит, как моя семья бежала, забыв про все дела, в родильный дом, когда его жена рожала, или не родив, зародыша теряла, кто окружал ее заботой и теплом? Кто руку помощи навстречу протянул, когда с работой было сложно, и в сторону лицо не отвернул? А он, не вспомнив это, взял и упрекнул в какой-то мелочи ничтожной. Он в доме нашем был как сын. Мы разделяли долгие беседы за обедом. Не Бог, лукавый, вбил между нами клин. Дешевле стала дружба, чем алтын. И вместо радостей переживаем беды. Да, верно мудрый Соломон сказал: коль брат настроился на ссору, язык больнее ранит, чем кинжал. Кто другом меня раньше называл, закрыл надежно сердце на засовы. Прости, если ты по глупости обидел друга, не на шутку после загрустишь. Мыслью ты одной будешь напуган, что его уже не возвратишь. Что уж год храните вы молчание, будто стали вы теперь враги. Все же не впадай в отчаяние, и что лучше без него, себе не лги. Сделай первый шаг навстречу другу и признай пред ним свою вину. Не ходи по замкнутому кругу, не тяни, чтоб не порвать струну. Если друг твой самый настоящий, то способен будет все простить, успокоить чувств поток бурлящий и огонь обиды угасить. Где смирение, там гордости не место. Где прощение, там нет уже вражды. Где любовь, там не бывает мести. Где огонь, там тает безразличие льды.

Эссе. Доран Шнайдер. Покой верующего. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всем.

как и скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». 2 Коринфянам 1, 3-4. В 1871 году город Чикаго был разрушен страшным пожаром. Около 300 человек погибли в огне, и более 100 тысяч оказались без крова. Катастрофа коснулась и Горацио Спаффорда. Во время пожара он потерял весь свой капитал. Спаффорд был адвокатом, он также занимался недвижимостью. Весь капитал он вложил в дома, которые превратились в груды развалин. Он остался ни с чем. Но это было не самым страшным. Во время пожара погиб его единственный сын. Несмотря на личную трагедию, Горацио Спаффорд много помогал бездомным и нищим, находившимся в отчаянном положении. Через 2 года Спаффорд с семьей решил отправиться в путешествие по Европе. Но неотложные дела заставили его остаться в Чикаго. Семью, жену и 4 дочерей, он отправил на корабле «Уилл ду Хевр», намереваясь присоединиться к ним в Лондоне. В море это судно столкнулось с английским парусником и быстро затонуло. Среди 226 погибших человек были 4 дочери Спаффорда. Его жена была одной из 47 спасшихся. Горацио Спаффорд имел все основания быть недовольным судьбой и всем, что Бог уготовил ему и его жене. Но он не поколебался в своем доверии к Богу. Более того, он продолжал прославлять Бога. Его вера побуждала видеть нужды и скорби других людей и посвящать им силы и время. В 1881 году Горацио с женой отправился в Иерусалим, чтобы помогать нуждающимся. Благодаря их служению, многие мусульмане и евреи приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. «По пути в Иерусалим, — пишет в своих воспоминаниях дочь Горацио, — капитан позвал Спаффорда на мостик. «Мы тщательно все рассчитали, — сообщил он, — прямо сейчас мы проходим над тем местом, где потерпел кораблекрушение Уилл ду Хевр. Море в этом месте достигает 3 миль в глубину». Той ночью Горацио Спаффорд написал стихотворение «Хорошо на душе у меня», которое, будучи положенным на музыку, стало знаменитым гимном. В нем говорится о глубоком мире в сердце человека, верующего в Бога. Трудности, через которые пришлось пройти Спаффорду, помогли ему во всем ясно видеть руку Господа. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на огромных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, в Твоих я покоюсь руках. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь руках. Ни вражьи нападки, ни тяжесть скорбей не склонят меня позабыть, что Бог мой меня из пучины страстей в любви восхотел искупить. Что в мире сравнится с усладой такой? Мой грех весь, как есть, целиком, к кресту пригвожден, и я кровью святой искуплен всесильным Христом. От сердца скажу, для меня жизнь Христос, и в нем мой всесильный оплот. Следы от греха, искушений и слез с меня он с любовью сотрет. Господь, Твоего я пришествия жду, принять мою душу гряди. Я знаю, тогда лишь вполне я найду покой у Тебя на груди. В 1881 году в Чикаго у четы Спаффорд родилась еще одна дочь Грейс. Когда ей исполнилось 7 месяцев, Спаффорды отправились в Израиль. Они приняли участие в основании группы «Американская колония» в Иерусалиме. Их призванием было служить обездоленным. Детская больница Spafford Children's Hospital существует в восточной части Иерусалима по сей день. Гостиница American Colony Hotel относится к числу лучших в мире. До 1980 года ею управляли члены семьи Спаффорда.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем, откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было 7 братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все 7, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресение, которого из них будет она женою, ибо 7 имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему?» И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».

Евангелие от Луки. Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся,
знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его.

Евангелие от Луки. Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте“». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали

спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударить ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него,
сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них?» Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Нашу передачу хочу начать со слов. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе. 103-й Псалом, 33-й и 34-й стихи.

Хочу прославить я Тебя, мой Боже. Хочу сказать Тебе благодарю за подвиг Твой свершенный, который до конца я никогда не оценю. Ведь то, что Ты свершил когда-то, мне невозможно до конца понять. Ты протерпел всю боль и слезы, свою любовь хотел мне показать. Ведь понимаю, можно было отказаться, сказать, и ангелы на помощь бы пришли, но Ты терпел, молчал с любовью и понимал, что это за Твоих детей. И этот подвиг Тобой совершенный хочу ценить и никогда не забывать. И эти капли крови, словно слезы, текли тогда, и невозможно было их остановить. Благодарю Тебя, Ты мой Спаситель, страдал, терпел, в мучениях, но любил. Мне помоги, Ты мой Учитель, здесь, на земле, с такой любовью жить. Аминь.

О Иисус, как сладко это имя Царя царей, Спасителя Христа. Едва его произнесут уста, оно с души тяжелый камень снимет. О Иисус, души моей любимой, покой и ласка в имени Твоем, твержу его, как радостный псалом, хранить его стремлюсь неутомимо. О Иисус, Ты дней моих отрада, Ты сердце стук, и Ты дыханье уст, Ты мой спаситель от греховных уз, освободитель мой от ада.

близок Господь ко всем призывающим, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. 144-й Псалом, 18-19. Как сладостны часы уединения с Тобою, мой Господь, мой Царь и Бог, когда, покрыв голову, склонив колени, я прихожу душою в Твой чертог. И Ты тогда в мою обитель входишь. Тепло и благостно становится вокруг. Ты сам сердечный разговор заводишь про боль и радость, мой отец и друг. Я расскажу Тебе про слезы, муку, про то, чего достичь я не смогла. Как тяжела с любимыми разлука, про грех мой и раскаяние дотла, что я стыжусь себя перед Тобою, что доброго хочу, но зло творю, что я измучена духовною борьбою, но переплавь, смиренно говорю. Я говорю Тебе, что не желаю жить без Тебя ни бега, мой Господь. Пусть скорбь, но видишь, силы прилагаю, чтоб в испытаниях смирялась плоть. Я говорю, что на отца похожий так хочет быть земная дочь Твоя. Хоть плохо получается, но все же Ты помоги мне, измени меня. Хочу я стать, как мой Христос Спаситель, и в кротости пройти мой крестный путь. Веди меня по жизни, мой Учитель, и дай понять предназначение, суть, чтобы из уст моих одно хваление, благодарение, песня ввысь неслась, чтоб искренне звучало прославление, и в радости душа моя спаслась. Я так молюсь и чувствую, прощаешь. Я так молюсь, и пыль слетает с ног. Я так молюсь, и знаю, понимаешь, с отцовской любовью поднимаешь, мой Избавитель, мой Господь, мой Бог. Аминь.

Ты говоришь, за что мне славить Бога? Не вижу я добра здесь на земле. Ведь сколько нищих, жалких и убогих лишь существует в беспросветной мгле. А в скольких странах дети голодают? И сколько гибнет просто ни за что? И почему невинный погибает, а беззаконник барствует? За что? Мне говорят, что Бог нас всех так любит, так почему же проливают кровь? И катастрофы стольких многих губят, неужто в этом Божья есть любовь? Мой друг, позволь теперь тебе ответить. Ты взором человеческим глядишь, и многое ты не сумел заметить, лишь о плохом ты только говоришь. Откуда беды все и катастрофы? Не от греха ли, что в сердцах царит? Отвергнув путь, открытый на Голгофе, мир пожинает то, что грех творит. Но постарайся приоткрыть ты очи, тогда увидишь ты, как благ Господь. Он подарить тебе спасенье хочет, и вечное прощенье Он дает. Взгляни на мир, как чудно он устроен, как дивно в небе пташечки поют. Цветы своей безмерной красотою глаз радуют, уют нам создают. Имеешь ты для жизни все, что нужно, тебя Господь обильно одарил. Он дал тебе глаза, мозг, руки, уши, тебя как личность вечный сотворил. Имеешь здравый ум ты, волю, память, здоровье и любимый круг друзей? За это нужно Господа прославить. Он так велик и благ в любви своей. А если вдруг тебя нужда подкосит, не станет сил и впереди тупик, душа твоя вопль к Господу возносит, и Бог спешит на помощь в тот же миг. Ты оглянись, во всем Творца забота, и даже в том, что просто ты живешь, что у тебя есть силы для работы, что дышишь ты, ешь хлеб и воду пьешь. Скажи, как можно Бога не прославить? Ведь Он, чтобы тебя навек спасти, решил свой в небесах чертог оставить и горечь этой жизни понести. Чтоб ты был жив, он на кресте был распят. Чтоб был оправдан, в третий день воскрес. Его теперь на небе хоры славят и честь поют Создателю небес. А ты молчишь, хвалу воздать не хочешь. Как, разве не достоин он хвалы? Сбрось сердце мрак, открой ты веры очи и голосу Всевышнему внемли. Открой ему ты настежь сердца двери, навеки жизнь Спасителю отдай. Начни свой путь по-новому ты мерить и вместе с нами Бога прославляй.

Твоя любовь. Что есть на свете чище, светлее, бескорыстней, горячей? Что есть мудрее, справедливее, ближе и превосходнее любви Твоей? Любовь. Она верна и не оставит ни в радости меня, ни среди бед. В душе лишь светлый след оставит и в трудностях не даст совет. Любовь моей души излечит раны. Она израненному сердцу, как бальзам. Она нежнее, мягче, слаще манны, а для меня бесценный фимиам. Твоя любовь, она границ не знает и всюду капли отдает себя, а сердце радостью, блаженством наполняет, так сильно, нежно, искренне любя. Любовь на все любовью отвечает, хранит, оберегает и ведет, и все грехи собою заслоняет, и миром веет, впереди идет. Твоя любовь, она себя отдать готова, и все удары взять вместо тебя. Не скажет мне в укор она ни слова, на крест Голгофский за меня идя. Любовь, она не скажет мне о боли, о том, как огорчаю я ее. Я не пойму, наверное, и то ли, как дорого досталось для нее. Как выбирает она крест позорный, чтобы спасти меня, меня спасти. И на страдания отцу покорный Сын Божий должен за меня идти. Эта любовь в его глазах сияет, они так нежно смотрят на меня, а руки крепко обнимают и губы шепчут: «Я люблю тебя». Аминь.

Знаю того, у кого все ответы. Я знаю того, кому можно отдать все планы, сомнения, боль и секреты. Мне нужно всего лишь ему доверять. Я знаю того, кому можно без стука, без записи, без приглашений войти. Он видит насквозь, и он слышит без звука. И раны бесплатно сшивает в груди. Я знаю того, кто в беде не бросает. Он рядом всегда и не прячет свой лик. Он стены ломает, моря раздвигает. И дверь создает там, где вижу тупик. Он на расстоянии короткой молитвы. Он сделал доступным себя для людей. И знаю, что он не жалеет палитры, лучи добавляя в тона серых дней. Я знаю его, он такой настоящий. Меня вдохновляет его красота. Глазами невидимый, но не молчащий. В нем мудрость, величие и простота. К нему я бегу, когда чувствую пусто. Нет в сердце способности ближних любить. Любовь всепрощающая, не искусство. Ее невозможно в себе сотворить. Она у него и дается без меры. И только она может нас изменять. Она освещает собою все сферы. Ее можно сколько угодно вмещать. И только тогда, когда ей наполняюсь, я снова могу и прощать, и служить. Тогда обновляюсь, ценю и смиряюсь. Спешу перед ним все награды сложить. И то, что он сказка, доказывать можно, да только напрасно. Достаточно мне взглянуть на свой путь, и поверить несложно, что так мог вести только он в полной мгле. Достаточно мне вспомнить все откровения и то, как меня он помиловал, спас. По сути, ведь вся моя жизнь подтверждение, что он Бог живой и живее всех нас. Я знаю его, он прощает такое, что людям никак не под силу простить. А он забывает, не тычет в былое, умеет из пыли цветок сотворить. Он может легко сделать сад из пустыни, в долинах источники вод открывать. Он опытный мастер, и жизни людские умеет одним только словом спасать. Я знаю его, он всегда удивляет, то ракурсом взгляда, то силой воды, то как он морозом стекло украшает, то как он в сердцах оставляет следы.

хлеба, рельефы морского скалистого дна. Он выдумал пульс, траекторию ветра, структуру снежинки, гармонию нот. Он создал предчувствие, спектры рассвета, и взмаху крыла сделал точный расчет. Он совесть вложил в глубину человека и тягу к разгадке причин бытия. Душа без слияния с ним, как калека, как почва в жару в ожидании дождя. Прислушайся, может, и ты изнываешь от жажды, от вакуума где-то внутри. А значит, он близко, он здесь, понимаешь? А значит, познать его можешь и ты. Слава Богу.

Что хочешь ты, мой друг, от Бога? Зачем к Нему приходишь вновь? Волнует ли тебя тревога? Или на колени ставит боль? Ты ищешь Божье утешение? Или в трудностях больших совет? А может, ждешь ты откровенья и на нужду свою ответ? Быть может, дети взбунтовались, и не справляешься уже. Надежды и сердца оборвались в твоей израненной душе. Устал от бесконечной битвы, или твой диагноз непростой? Бог отвечает на молитвы, ведь Он богатый добротой. И Он ответит непременно, ведь Он и раньше отвечал. Но после, если откровенно, о Нем ты быстро забывал. Ты получал Его наследство и уходил, как блудный сын. Ты жаждал Бога лишь как средство достигнуть то, что ты просил. И ты не раз еще вернешься, ведь в Божьем доме есть еда. Когда с проблемой ты столкнешься, когда наступит холода, ты прибежишь к Нему, как раньше. И Он, как раньше, все поймет, не обвинит в лукавой фальши, ни в чем тебя не упрекнет. Он верный друг, и ты доволен. Не хочешь ближе подойти, узнать Его, пока не болен, и к Его сердцу путь найти? Не приходить к Нему за делом, а просто так чайку попить. И пусть впервые неумело позволь Ему заговорить. Послушай, многое расскажет, и ты увидишь мир другим. Поймешь, кто ценен, кто не важен, и как ты Господом любим. Поймешь, что с Ним не одинок ты, а все земное — суета. Общенья эти, как полеты от притяженья в небеса. Куда ведет твоя дорога? К мирскому быту или на взлет? Что хочешь ты сегодня? Бога или того, что Он дает? Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ. «Без друга или обретенное счастье» читает Любовь Шпика.
2: Без друга. Глава первая. Он ни на что не годен. Спускаясь с другой стороны горы Селис, вдруг оказываешься на прекрасном зеленом лугу, раскинувшемуся почти по всему склону. Место настолько привлекательное, что невольно испытываешь искушение присоединиться к мирно пасущимся коровам и пожевать вместе с ними мягкую зеленую травку. Чистые, откормленные животные бродят вокруг под аккомпанемент перезванивающихся колокольчиков. На шее каждой коровы висел колокольчик, чтобы по звуку можно было определить, не подошла ли какая из них слишком близко к обрыву. На краю обрыва росли кусты, и неосторожный шаг мог стать роковым. За коровами наблюдала целая ватага мальчишек, но колокольчики все равно были необходимы. Их перезвон был весьма мелодичным, и без них было бы очень тоскливо. На склоне горы были разбросаны маленькие деревянные домики, а вниз бежал бурный, говорливый ручей. Ни один из домиков не стоял внизу. Создавалось впечатление, словно их бросили на склон, и там они и зацепились, потому что построить их на крутом склоне было довольно трудно. Если посмотреть с дороги, которая пробегала внизу, они выглядели очень привлекательными и веселыми. Веранды их были открыты, и извивающиеся деревянные лесенки были похожи на сказочные. Приближаясь к домикам, замечая, что они очень отличались друг от дружки. Даже два первых дома были совершенно не похожи друг на друга. Расстояние между ними было небольшим, но держались они обособленно. Между ними пробегал самый большой ручей, который назывался «Чистый поток». В первом домике все окна были маленькими и наглухо закрытыми, даже в самые лучшие летние дни. Свежий воздух туда был недоступен, разве только через поломанные рамы, но и этого было много. Все дырки заклеивались бумагой, чтобы как-то защититься от зимних холодов. Ступеньки наружной лестницы были во многих местах поломаны. Веранда была в таком состоянии, что, казалось, бесчисленные дети, лазившие здесь вверх и вниз, обязательно ломали себе руки и ноги. Однако, несмотря на то, что дети были чумазыми, они весело перекликались. Лица их, по всей вероятности, никогда не мылись, а спутанные волосы не знали, что такое расческа. Четверо из этих маленьких отпрысков ползали тут целый день. Вечером к ним присоединились четверо постарше, 3 крепких парнишки и девочка. Днем они были на работе. Старших детей тоже нельзя было назвать чистыми, но они выглядели немного лучше, чем младшие, потому что они могли уже сами помыться. Маленький домик за ручьем был совсем другим. Даже не доходя до ступенек, видно было, что там все очень чисто и аккуратно. Можно было подумать, что даже земля за потоком была совершенно другая. Ступеньки выглядели так, словно их только что вычистили. На веранде стояли 3 горшка с цветущим душистым горошком, который все лето через открытые окна наполнял дом ароматом. Маленькое чисто вымытое окошко было открыто, чтобы впустить свежий горный воздух. Через окно можно было увидеть сильную, энергичную женщину с белоснежными волосами, видневшимися из-под черного чепчика. Она часто была занята, штопая и латая мужскую рубашку, которая была уже выцветшая и изрядно поношенная. Несмотря на это, рубашку стирали с большой осторожностью. Женщина также выглядела очень аккуратной. Платье ее было простым, но чистым, так что можно было подумать, что она в жизни не прикасалась ни к чему нечистому. Это была фрау Винсенс, мать Франца Мартина, улыбчивого, с сильными руками молодого пастуха. Летом Франц жил в маленькой хижине на склоне горы. Все лето он делал сыр, а поздно осенью возвращался домой к матери. Зимой он сбивал масло в небольшом сарайчике, расположенном рядом с домом. Так как моста через ручей не было, то дома эти между собой никогда не сообщались и жили каждый сам по себе. Люди, жившие намного дальше, чем фрау Винсенс, знали о их соседях намного больше, чем она. Женщина редко бросала свой взгляд через ручей, так как вид этого домика не привлекал ее внимания. Она неодобрительно качала головой, когда видела чумазые лица и грязные лохмотья детей, тогда как целый поток чистой, свежей воды пробегал прямо перед их дверью. С наступлением сумерек она предпочитала проводить время со своими красными гвоздиками или смотрела на зеленые лужайки, которые протягивались от самого ее домика к долине внизу. Недосмотренные дети через поток были детьми Джо «Плохая трава», как его называли. Джо часто не бывал дома. Он нанимался на работу косить сено, рубить дрова или носить ношу в горы. У жены было много работы дома, и она считала, что так много детей не могут быть ухоженными в любом случае. Когда они вырастут, вот тогда пусть делают все, как хотят. И так она все пускала на самотек. На свежем чистом воздухе дети росли здоровыми и беззаботно ползали по поломанным лестницам и по земле. Летом четверо старших детей пасли коров, так как здесь, на нижних пастбищах, коров не сгоняли вместе, как в верхних районах Альп. Каждый фермер нанимал себе отдельного пастуха. Это было веселое время для мальчишек и девчонок, которые целые дни проводили вместе. Они играли в разные игры и развлекались на широких зеленых склонах. Иногда детей Джо нанимали внизу в долине полоть картошку или на другую не очень тяжелую работу. Таким образом, они все лето зарабатывали себе на жизнь и все приносили домой. Все это мать пускала в дело, так как было еще 4 маленьких рта, которые надо было кормить, да и всех нужно было одеть. Какими бы простыми и бедными ни были эти дети, каждый из них нуждался хотя бы в одной рубашке, а для старших нужна была и другая одежда. Семья была слишком бедной, чтобы приобрести хотя бы одну корову. В то же время вокруг не было ни одного фермера, даже с самым маленьким клочком земли, у которого бы не было коровы. Джо, плохая трава, получил свою кличку от своего участка, на котором росла очень плохая трава, и ее было недостаточно, чтобы прокормить даже одну корову. У него была коза и поле картофеля. С такими ресурсами жена должна была перебиваться летом и кормить 4 малышей. Иногда, когда работы было мало, к ним прибавлялись 1 или 2 старших. Зимой отец редко появлялся дома, но в семью приносил очень мало. Дом их и участок находился в больших долгах, и он не в состоянии был расплатиться в срок. Всякий раз, когда он хоть чуть-чуть зарабатывал, приходил кто-то из тех, кому он был должен, и забирал все, что было. Жене трудно было вести хозяйство, так как порядка в доме не было, и она не умела ничего делать. Она часто выходила и подолгу стояла на полуразрушенной веранде, где доски висели и готовы были совсем развалиться. Вместо того, чтобы взять молоток и приколотить их на место, она смотрела через поток на аккуратный маленький домик с чисто вымытыми окнами и с усмешкой говорила: «Конечно, хорошо ей все чистить и мыть, ей больше нечем заниматься. У меня совсем другая ситуация». Затем она сердито возвращалась в свою закрытую душную комнату и выплескивала свою злость на первого попавшегося на ее пути. Обычно это был парнишка 10 или 11 лет, который не был ее родным ребенком, но который прожил в ее доме с самого младенчества. Этого мальчика звали Глупый Руди. Он был таким худым и изможденным, что с виду ему едва ли можно было дать 8 лет. По его робкому, пугливому поведению трудно было сказать, как он на самом деле мог выглядеть. Когда с ним кто-либо разговаривал, он никогда не поднимал от пола глаз. Руди не знал своей матери. Она умерла, когда ему еще не было 2 лет. Вскоре после этого отец его, возвращаясь вечером с гор, разбился. Он косил сено высоко в горах. Возвращаясь домой, решил сократить путь. Нога у него подвернулась, и он упал в пропасть. После падения он остался хромым и не мог выполнять уже никакой работы, кроме как плести коврики, которые он продавал в большой гостинице на горе Силис. Маленький Руди никогда не видел своего отца, кроме как сидящим на низкой табуретке с соломенным ковриком на коленях. Люди называли его «Хромой Рудольф». Но вот уже 6 лет, как он умер. После смерти жены Рудольф арендовал угол в доме Джо, в котором он спал с сыном. С тех самых пор мальчик оставался в этой семье. Несколько монет, предложенных общественной организацией за Руди, были очень даже желанными для жены Джо. Место, которое освободилось после смерти Рудольфа, заняли 2 ее сына, которым долгое время негде было спать. Руди был стеснительным, спокойным мальчиком. Отец, потеряв жену и здоровье, лишился всякого источника к существованию и стал еще менее разговорчивым. Маленький Руди просиживал рядом с отцом целыми днями, не слыша ни одного слова, поэтому он стал разговаривать очень поздно. После смерти отца мальчик стал принадлежать семье Джо. Он почти никогда не разговаривал. Его все ругали и толкали, но никогда даже не думал противиться. Драка не была в его натуре. Дети поступали с ним, как хотели, и кроме их оскорблений, он должен был сносить и выговоры хозяйки, особенно когда она была в плохом настроении относительно аккуратного домика соседей. Но Руди не возмущался. У него создалось впечатление, что весь мир был против него, поэтому не было смысла бороться. Во всей этой обстановке мальчик стал очень застенчивым. Казалось, что он даже не замечает, что происходит вокруг него. Обычно, когда кто-то к нему обращался, он не отвечал. Казалось, что он постоянно ищет какую-нибудь дырку, куда бы он мог спрятаться, и его больше никто бы не нашел. Видя его поведение, 4 старших Джоб, Ханс, Оли и девочка Лиси, часто говорили ему: «Какой ты глупый, Руди!» 4 младших, как только начинали разговаривать, повторяли то же самое. Руди никогда не осмеливался опровергнуть их слова. Люди к этому привыкли и думали, что это так и есть. Поэтому мальчика в округе все знали как «глупый Руди». Казалось, что Руди никогда ничего не мог делать так, как старшие дети. Если его посылали вместе со всеми пасти коров, он сразу же находил какую-нибудь пещеру или куст и прятался в них. Там он сидел, дрожа от страха, так как слышал, что все мальчишки искали его, звали, чтобы он присоединился к их игре. Игры обычно оканчивались пинками и тумаками, которых Руди всегда доставалось больше всех. Он никогда не защищался и, естественно, не мог устоять перед целой ватагой крепких ребят. И так он уходил и прятался как можно быстрее. А в это время коровы его бродили, где им вздумается, и паслись на соседних полях. Это всегда приводило к новым проблемам, и люди снова приходили к выводу, что он слишком глуп, чтобы пасти даже коров. Никто его больше не нанимал. На полях были те же проблемы. Когда ребят нанимали полоть картошку, они развлекались тем, что кидали друг в дружку цветы картофеля. От этого время проходило быстрее, и, естественно, каждый из них в ответ кидал больше, нежели получал. Только Руди никогда не участвовал в этой игре, и только со страхом озирался, чтобы увидеть, кто его ударил. Это доставляло мальчишкам самое большое удовольствие. И так, под общий хохот и выкрики, они закидывали его со всех сторон, не обращая внимания, куда попадали. Пока другие между делом работали, Руди озирался и прятался за кустами картофеля. На этой работе с него тоже не было толку. Народ снова приходил к выводу, что Руди ни на что не годен. Так как он ничего не мог заработать, и в будущем не было на него надежды, то относилась к нему хозяйка соответственно. В доме едва хватало еды для его 4 малышей, и часто для Руди ничего не оставалось. В таких случаях он слышал: «Ты достаточно взрослый, найдешь себе что-нибудь». Как он еще держался на ногах, никто не знал, даже жена Джо. Он никогда не просил подаяния, но многие добросердечные женщины выносили ему кусок хлеба или картофелину, когда он, как тень голодный и измождённый, проходил мимо их двери. Руди не решался не только попросить что-либо, но даже поднять вверх голову. В своей жизни он никогда не имел достаточно пищи, но это было не так страшно, как насмешки и преследования со стороны мальчишек. По мере того, как Руди взрослел, он становился более ранимый, и его ум занимал только один вопрос, чтобы остаться незамеченным. Так как его никогда не видели играющим или работающим с другими детьми, люди думали, что он не в состоянии делать то, что делают другие. Часто слышалось, что он ото дня на день становится все глупее. Глава вторая. На верхних пастбищах. Приятным летним днем, когда мошки весело кружились, купаясь в солнечных лучах, все ребятишки горного склона возбужденно бегали, что свидетельствовало о приближении какого-то события. Джоб, старший из всех, был лидером. Когда все собрались вместе, он провозгласил, что все они пойдут к молочной хижине на верхнем пастбище. Это был сырный день. Но прежде они должны решить, кто останется внизу следить за коровами, пока остальные сходят вверх. Это был очень трудный вопрос, так как никто не намеревался пожертвовать собой ради других и остаться. Ули предложил, чтобы на этот раз оставить Руди следить за коровами, и чтобы он это сделал добросовестно, они должны его вначале хорошо поколотить. Предложение было принято всеми, и некоторые уже отправились на поиски несчастной жертвы. Неожиданно раздался крикливый голос Лиси. «Я думаю, что предложение Ули очень глупое, потому что нам всем придется расплачиваться, когда вернемся, и увидим, что все коровы разбрелись». «Вы не подумали о том, что если Руди слишком глуп, чтобы следить за двумя коровами, неожиданно поумнеет и справится с 20? Мы должны бросить жребий, и трое из нас останутся здесь, чтобы пасти коров. Это единственный выход». Возражения Лиси были убедительными. Ребята приняли ее совет, и трое из них остались внизу. Ули был одним из них, так как ему выпал этот несчастный жребий. Ворча про себя, возмущаясь, он повернулся ко всем спиной и сел на землю. Рядом с ним примостились двое других. Остальные же с громкими возгласами отправились в горы, взволнованные от предвкушения предстоящих приключений. Франц Мартин всегда сообщал мальчикам о приближающемся сырном дне. В свою очередь, они никогда не забывали ему напомнить об этом дне, чтобы он не забывал. Для них это было приятное событие. В этот день Франц обрезал головки свежего сыра, после того, как они побывали под прессом. Мягкую массу он накладывал в круглые деревянные формы и придавливал прессом. Когда вес был слишком тяжелым, то часть сыра выдавливалась по краям в форме длинной белоснежной сосиски. Вот эти-то края и обрезал Франц, ломал их на кусочки и с добродушным видом раздавал их мальчишкам. Празднества раздачи сыра проводились в течение лета каждые 2 недели. Они сопровождались радостными криками и весельем. Пока дети обсуждали свои планы, Руди прятался за большим можжевеловым кустом. Он сидел тихо, не шевелясь, пока вся компания не умчалась в горы. Мальчик осторожно выглянул. Трое ребят, которым выпал жребий оставаться на месте, сидели к нему спиной с недовольным видом. Другие были уже на приличном расстоянии вверху. Внизу четко слышались их радостные возбужденные крики и смех. Руди вдруг почувствовал сильное желание присоединиться к этой веселой компании и участвовать в сырном пире. Он тихонько вышел из-за куста, бросил осторожный взгляд в сторону 3 ворчунов и затем легко и свободно стал подниматься вверх. Поднявшись на последний скалистый уступ, он оказался на небольшой зеленой лужайке, где стояла молочная хижина. Позади нее, журча, бежал вниз чистый поток. В дверях своей хижины стоял улыбающийся круглолицый Франц Мартин, смеясь над веселой ватагой мальчишек и девчонок, которые прибыли к хижине одновременно. Они толкались, пытаясь протиснуться как можно ближе к дверям, чтобы первыми получить лакомство, когда начнется раздача. «Спокойно, спокойно», – смеялся Франц. «Если вы все зайдете в хижину, то там не останется места, чтобы отрезать сыр, и вам ничего не достанется». Затем он взял большой крепкий нож и подошел к большой головке сыра, которая лежала на столе. Он быстро обрезал ее и подошел к дверям с длинной белоснежной колбаской. Отламывая от нее кусочки, он стал раздавать в разные стороны. Время от времени он протягивал руку малышам, передавая сыр через головы старших ребят, стоявших впереди. Франц хотел быть честным и справедливым даже в раздаче. Руди стоял в самом последнем ряду, и когда старался протолкнуться поближе, то получал толчки то с одной, то с другой стороны. И так он перебегал с одной стороны к другой. Но Франц его не видел, потому что старшие ребята всегда оказывались перед ним и заслоняли его. Наконец он получил такой сильный удар от большого грубого Джопа, что отлетел далеко в сторону и с трудом снова встал на ноги. Он видел, что раздача подходила к концу, и он не получил ни одной крошки сыра. Руди решил больше не напрашиваться на кулаки. Он тихонько пошел вниз по склону горы, где росли молодые елочки, и сел под ними. На самой высокой из них сидела маленькая птичка и пела веселые песенки в чистое голубое небо. Для нее больше ничего не существовало, кроме голубого неба и яркого солнышка. Руди прислушивался к радостной песенке и почти забыл все свои переживания, случившиеся несколько минут назад. Однако он не мог время от времени не бросать осторожный взгляд в сторону хижины, где продолжали слышаться веселые крики и смех. Дети гонялись друг за другом, стараясь отобрать кусочки сыра. Когда Руди видел, как они откусывают белоснежный сыр, он вздыхал и говорил про себя: «О, если бы я мог только попробовать!» Он никогда в жизни еще не пробовал сыра. Раньше он ни разу не решался пойти сюда вместе с детьми, несмотря на то, что он собрался

0: если он не подчинится их указаниям. Итак, он послушно вышел из убежища. «Сколько кусков сыра ты получил?» – угрожающе спросил Хэнс. «Ни одного», – ответил Руди.
1: «Какой простак!»
0: – закричал Хэнс еще громче. «Он пришел сюда специально отведать сыра и уходит, так и не попробовав».
1: «Ты глупый, Руди!»
0: – закричали дети со всех сторон, и старшие ребята стали прыгать через него. Он изо всех сил торопился встать на ноги сразу же, как они толкали его на землю. Иногда он катился вниз по склону с целой кучей ребят на нем. Они продолжали катиться до тех пор, пока не попадалось на их пути что-либо, что помогало им снова встать на ноги. После их благополучного спуска они разбежались в разные стороны, чтобы найти своих коров. Руди бежал подальше от всех, потому что ожидал еще худших побоев от трех оставшихся ребят за то, что он их оставил. Он сбежал с горы в небольшую пещеру и, склонившись калачиком, лег там, чтобы его невозможно было видеть ни снизу, ни сверху. Пещера была небольшой впадины, где собиралась вода весной и осенью, превращаясь в болото. Сейчас там было довольно сухо. Это было красивое местечко, где под летними лучами солнца спела красная земляника. Руди весь дрожал, так как находился недалеко от домов и слышал мальчишеские голоса. Они могли в любой момент обнаружить его и продолжить свои издевательства. Мальчик вздрагивал при каждом звуке и думал: «Вот они уже идут за мной». Неожиданно он вспомнил тихое местечко под елками и веселую песенку птички. Ему ужасно захотелось пойти туда, на то самое место. Изо всех сил он бросился бежать вверх в гору, ни разу не останавливаясь, пока не добежал до елок. Руди сел на то же место. Видно его было только со стороны поляны, поэтому он почувствовал себя в безопасности. Вокруг него стояла тишина. Снизу не доносилось ни звука. Маленькая птичка все еще выводила свои веселые трели. Солнце шло к закату, и остроконечные снежные вершины отражали его лучи золотыми отблесками. На бескрайние альпийские луга опускались вечерние сумерки. Руди с удивлением молча оглядывался по сторонам. Удивительное, незнакомое чувство безопасности и покоя наполнило его существо. Здесь он был в безопасности. Вокруг никого не было ни видно, ни слышно. Мальчик долго сидел молча и казалось, что никогда не сдвинется с места, потому что никогда в жизни он не чувствовал еще себя таким счастливым. Неожиданно он услышал тяжелые шаги, направлявшиеся к нему со стороны хижины. Это был пастух. В руках он нес маленькое ведерко. Возможно, он шел к ручью, чтобы набрать воды. Мальчик замер. Он так привык, что его все ругают и воспитывают, и подумал, что пастух будет делать то же самое или, в крайнем случае, прогонит его. Он залез подальше в кусты, но в это время под ним хрустнула ветка. Франц Мартин прислушался, затем подошел и заглянул под елку. «Что ты здесь делаешь, зарывшись в землю?» – спросил пастух, улыбаясь. «Ничего», – ответил мальчик слабым, дрожащим от страха голосом. «Выходи отсюда, дитя! Тебе нечего бояться, если ты не сделал ничего плохого. Почему ты прячешься? Ты спрятался сюда с кусочком сыра, чтобы съесть его спокойно?»
1: «Нет, мне не достался сыр», — ответил Руди, все еще дрожа.
0: «Тебе не достался? Почему же?» — спросил пастух таким тоном, которым никто еще не обращался к Руди, пробуждая в нем новое чувство доверия к человеку. «Они меня оттолкнули», — ответил мальчик, выходя из своего убежища.
1: «Ну вот», — продолжал добродушный пастух, — «теперь я тебя хотя бы могу видеть. Подойди ко мне поближе. Почему же ты не защищался, когда они отталкивали тебя? Они все толкали друг друга, но каждый из них умудрился получить по куску. Почему же ты не получил?»
0: «Они сильнее», — ответил Руди с таким убеждением, что Франц ничего больше не смог добавить. Теперь он хорошо разглядел мальчика, который стоял перед ним, как маленькая палка перед огромной сосной. Здоровый мужчина со страданием смотрел на жалкую маленькую фигурку, которая состояла из кожи и костей. С маленького бледного лица робко смотрели два больших глаза.
1: «Ты чей?» – спросил пастух.
0: «Ничей», – послышался ответ. «Но где же у тебя есть дом?
1: Где ты

«Живешь?» «С Джо, плохая трава». Франц Мартин начинал понимать. «Ах, так вот ты кто!» – произнес он, словно что-то вспоминая, так как часто слышал о глупом Руди. Говорили, что он ни на что не годен и слишком глуп, чтобы пасти даже коров. «Пойдем со мной», – сочувствием произнес мужчина. «Если ты живешь с Джо, то неудивительно, что ты выглядишь как маленькая колючка. Пошли, сырные обрезки кончились, но мы найдем что-нибудь еще». Руди не мог понять, что с ним происходит. Он последовал за Францем, потому что ему сказали, но в то же время ему казалось, что он идет к чему-то очень приятному. Для него это было совершенно новым. Франц вошел в хижину, взял с верхней полки круглую булку хлеба и отрезал от нее большой ломоть. Затем он подошел к большой чашке с маслом, которая сияла словно золото в углу, и отрезал от него большой кусок. Намазав его на хлеб, он подал его Руди. Никогда еще в жизни мальчик не пробовал ничего подобного. Он смотрел на хлеб, словно не веря, что это дали ему. «Пошли на воздух и ешь там. Я схожу за водой», – произнес Франц, наблюдая за выражением радости и удивления на лице ребенка. Руди сел на траву, и пока пастух ходил к чистому потоку, он откусил большой кусок от хлеба, потом еще и еще. Он не мог поверить, что в мире может быть такая вкуснятина, и еще остается, так как в руках у него был большой кусок. Вечерний ветерок мягко пробегал над его головой и наклонял молоденькие ели туда-сюда. Там все еще сидела маленькая птичка и пела, смотря в золотое вечернее небо. Сердечко Руди переполнилось незнакомым чувством счастья, и ему захотелось тоже запеть вместе с маленькой птичкой. В это время Франц уже несколько раз сходил к потоку. Каждый раз он некоторое время стоял возле потока и оглядывался вокруг. Горы больше не отражали вечерние лучи. Вместо солнца и снежных вершин показалась яркая луна. Пастух подошел и остановился позади Руди, который все еще тихо сидел на своем месте. «Тебе нравится здесь, не правда ли?» – спросил он с улыбкой. «Я вижу, что ты закончил свой ужин. Как насчет того, чтобы идти домой? Смотри, луна вышла, чтобы осветить тебе путь домой». Руди даже не думал уходить, но теперь он понял, что это необходимо. Он поднялся, еще раз поблагодарил Франца и пошел вниз. Дойдя до елей, Руди остановился. Что-то удерживало его. Он опять оглянулся и, увидев, что пастух вошел в хижину и не видит его, быстро залез под тенистые деревья. Франц был первым человеком в мире, который отнесся к нему хорошо. Это так тронуло мальчика, что он никуда не хотел уходить. Он хотел держаться поближе к этому доброму мужчине. Спрятавшись в тени ветвей, Руди выглядывал, чтобы еще хотя бы раз увидеть своего друга. Через время Франц вышел опять. Он стоял перед открытой дверью со сложенными руками и смотрел на склоны гор, залитые лунным сиянием. Лицо его тоже освещалось мягким светом. На нем отражались мир и счастье. Увидев его однажды, забыть было почти невозможно. Мужчина со сложенными руками, вероятно, возносил вечернюю молитву. Неожиданно он произнес громким голосом: «Господь да пошлет тебе спокойную ночь». Вошел в свою хижину и закрыл дверь. Пожелание спокойной ночи, возможно, было адресовано его любимым горам и людям, которые помнили его, хотя и были далеко. Руди смотрел на все это в тихом изумлении. Если Франц производил впечатление на всякого, кто с ним встречался, то какую любовь и восхищение вызвал он в сердце маленького Руди, ведь он был его единственным другом и защитником. Когда в хижине все стихло, Руди поднялся и изо всех сил побежал с горы вниз. Было уже поздно, и в доме не было света, но это его не смущало. Руди знал, что дверь никогда не запирается. Он как тень вошел в дом и полез на свое место, где обычно спал рядом с Ули. Парнишка крепко спал, довольный, что Руди нет, и ему будет просторнее. Какое счастье, что Руди становится таким глупым и даже не может найти свою постель. Теперь я хоть раз посплю один. Руди тихонько лег, и пока его глаза не сомкнулись, он видел Франца Мартина, стоящего перед ним в лунном сиянии со сложенными руками. Впервые в жизни мальчик уснул с радостным чувством.
Глава 3. Ангел. Следующий день был воскресеньем. Все жители горного склона принадлежали единственной в том месте церкви. До церкви идти было далеко, но все дети должны были ходить в воскресную школу. Пастор следил очень строго за тем, чтобы все дети воспитывались правильно. Итак, в это воскресенье все дети, как и обычно, направились по тропинке вниз. Через время они тихо, как только могли, сидели рядочком на деревянных церковных скамейках. Люди быстро входили, пастор подождал, пока они усядутся, и начал. Он напомнил им свою прошлую проповедь о жизни после смерти, и так как его взгляд упал на Руди, он продолжал. «Так вот, Руди, я хочу тебя спросить, на что ты, конечно же, сможешь ответить, даже если мы не ожидаем от тебя много. Где будут все хорошие христиане, даже самые бедные и самые ничтожные из нас, если мы проживем хорошую жизнь? Где они не будут знать больше скорбей и будут счастливы?» «В хижине на горных пастбищах», — без всякого смущения ответил Руди. Услышав вокруг себя тихие смешки, он робко оглянулся. Со всех сторон смотрели на него насмешливые лица, и дети, казалось, еле сдерживали распирающий их смех. Руди нагнул голову, словно хотел в этот момент оказаться под полом. На предыдущем уроке пастора он ничего не слышал, потому что целый час подвергался безжалостным атакам сзади. Теперь он ответил на вопрос из своего собственного опыта. Пастор внимательно посмотрел на мальчика. Когда же он увидел, что Руди даже не думал смеяться, он сжался весь от страха и унижения. Он с сомнением покачал головой и сказал: «С ним ничего не поделаешь». Когда занятия закончились, вся толпа бросилась за Руди, смеясь и выкрикивая: «Руди, ты что, в воскресной школе мечтаешь о сырном пире? А почему ты не сказал о сырных колбасках?» Руди убегал от всех, как затравленный заяц, стараясь скрыться от своих последователей. Он побежал на гору, куда знал, что никто не побежит. Дети хотели провести воскресный день в деревне. Мальчик бежал в горы все выше и выше. Из всех своих переживаний он теперь имел выход. Он поднимется на верхнее пастбище и успокоится, видя дружеское лицо Мартина. Там он сможет спрятаться в своем тихом убежище далеко от своих преследователей. Руди забрался под елки, а маленькая птичка все так же напевала свои веселые песенки. Снежные вершины блестели под лучами солнца, а горные потоки сбегали, извиваясь между зелеными полянами. Оглядываясь на мирные пейзажи, Руди облегченно вздохнул. Он забыл о недавних своих преследователях. В сердце его звучало только одно желание – никогда в жизни не уходить с этого места. Время от времени он видел Франца, пристально наблюдал за ним, сжимаясь в комочек, чтобы стать как можно меньше и не быть замеченным. Он боялся, что если Франц обнаружит его, то может подумать, что он опять пришел, чтобы получить хлеб с маслом. Но он здесь только лишь потому, что Франц был единственный человек, который отнесся к нему дружелюбно. В его присутствии Руди чувствовал себя намного счастливее, чем в любом другом месте. Пастух не обнаружил присутствия мальчика, и он сидел в своем убежище до тех пор, пока на небе не появились звезды. Перед сном Франц Мартин опять вышел из своего жилища и громко произнес: «Бог да не спошлет вам спокойную ночь». После этого только Руди побежал домой. Когда он добрался до своей постели, было уже поздно, как и в прошлый вечер. Только сегодня он был голодным, с самого утра у него во рту не было ни крошки. Мальчик не очень об этом сожалел, потому что весь день находился в горах и был очень счастлив. Так прошла целая неделя. Как только Руди убеждался, что его никто не видит, он поднимался высоко в горы и прятался в своем убежище. Здесь он наблюдал за каждым движением пастуха и не выходил из своего укрытия, пока Франц не произносил своей последней фразы: «Бог да не спошлет вам спокойную ночь». Мальчику казалось, что вечернее благословение относится к нему тоже. Дни стояли очень теплыми. Солнышко всходило на безоблачном голубом небе каждое утро и уходило с ярко-красной зарей. Пастбища были сочными, и коровы давали вкусное густое молоко, из которого получался замечательный сыр.
Франц был доволен, и его счастливые посвистывания слышны были с раннего утра до позднего вечера. В эту субботу он приступил к работе раньше обычного, потому что в этот день он должен был отнести 3 или даже 4 головки сыра к озеру, а оттуда отправлял их дальше. Упаковав сыр, он привязал его себе на спину и в веселом настроении, с посохом в руке, стал спускаться с горы. За все лето это был самый жаркий день. Чем ниже он спускался, тем больше на него действовала жара. Много раз он повторял: «Как я буду рад к вечеру вернуться в свою хижину в прохладный свежий воздух! Здесь как в духовке находишься!» Франц подошел к пристани как раз в тот момент, когда причалила лодка, чтобы забрать сыр. Дела свои он закончил и остановился в раздумье. Вернуться ли ему сразу в горы или вначале что-нибудь поесть? Но аппетита у него не было. Голова была горячей и тяжелой. У него было единственное желание поскорее вернуться обратно. В этот момент кто-то коснулся его руки. Это был один из рабочих, который только что помогал ему грузить сыр. «Пошли, Франц. Сегодня такой жаркий день. Посидим в тени и выпьем по стакану вина», — проговорил мужчина, направляя пастуха к таверне, расположенной под большими деревьями. Францу было жарко, и он сильно хотел пить. Идея посидеть немного в тени деревьев ему понравилась. Залпом он выпил стакан вина и через минуту встал, сказав, что ему тяжело находиться в этом душном воздухе. Он привык к холодному молоку и воде, а не к вину. Оставив своих компаньонов, он большими шагами зашагал вверх по тропе. Никогда подъем для него не был таким тяжелым. Полдневное солнце немилосердно жгло его голову, пульс ослаб, ноги стали тяжелыми, и он переставлял их с большим трудом. Но Франц продолжал идти. Чем круче была тропа, тем длиннее становились его шаги. Он успокаивал себя мыслью, что остался всего 1 час, потом еще 1/2 часа, и потом только 1/4 часа, и его путь закончится. Он будет дома, ляжет на свежем сене и отдохнет. Вот он достигнет последнего крутого подъема. Солнце огнем жгло его голову. Неожиданно в глазах Франца потемнело, он покачнулся и, тяжело упав на землю, потерял сознание. Вечером пришел человек, который доил коров, и узнал, что Франц еще не вернулся. Он поставил молоко возле молочной хижины и ушел. Ему даже и в голову не пришло, чтобы поискать его. Но там был некто, кто ожидал Франца Мартина уже долгое время. Это был Руди.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Иисусом радостная жизнь, иду за ним, пою о нем, мои мечты стремятся в

0: Германии 2 часа.
1: Псалом 64. Начальнику хора. Псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастениями ее, венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают туг, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом. Восклицают.